0: Петр Мамонов. Просто в какой-то момент своей жизни понял, что, валяясь на диване и услаждая свое мясо, я все-таки умру. А что я там буду делать? Там Мерседеса нет, денег нет, жены нет, детишек нет, внучков нет. Наш Сбербанк находится на небе.
1: Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Ожесточение – это естественная реакция на давление и боль. Раздражающие факторы заставляют нас отгораживаться от них и выстраивать толстую стену. Жизненный опыт упрямо учит нас, что близкие могут предать, а инициатива может быть наказуема. И вот мы уже не подпускаем никого к своему раненому сердцу и предпочитаем не выделяться среди остальных, будучи равнодушными или переживая обиду на всех глубоко внутри. Все это делает нас несчастными и подавленными. Далеко не каждому под силу идти против этих законов души. Только настоящие герои могут остаться открытыми, чуткими, добрыми и сильными, невзирая на давление и удары. Большинству из нас это не по силам. Но есть и хорошая новость. Совсем не обязательно бороться с собой и обстоятельствами в одиночку. В Библии мы читаем о том, что Бог исцеляет раны и помогает преображать боль в полезный опыт. Человек, доверяющий советам и обещаниям Бога, проще переживает удары судьбы и старается не зацикливаться на своей боли, не зарываться в панцирь безразличия и не покрываться колючками едкого защитного сарказма. А все потому, что такой человек понимает, что этот мир несовершенен. Мы в нем лишь гости, а встреча с любящим его господином не за горами.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Затем Иисус стал говорить тем людям, которые в Него поверили. «Если вы останетесь верны Моим словам, тогда вы воистину Мои ученики и узнаете истину, и истина вас освободит». «Мы потомки Авраама и никогда ничьими рабами не были», — возразили они. «Что ты имеешь в виду, говоря, станете свободными?» Иисус им ответил: «Говорю вам истинную правду. Всякий, кто совершает грех, раб греха. Раб не всегда будет жить в семье, а сын в ней живет всегда. Лишь тогда вы действительно будете свободны, когда свободу даст вам сын».

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. «Не судите, да не судимы будете». Для меня это не какой-то там поэтический пафосный архаизм. Это серьезное предупреждение по технике безопасности. Если я кого-нибудь осужу за неправильное поведение, то точно очень скоро окажусь в его ситуации и буду делать то же самое. Окажусь в его шкуре. Ситуация повторится до сценарных деталей, до мелочей. Только в роли злодея, которого я когда-то свысока критиковала, оказываюсь я сама. В свое время, помню, спорила с мамой, извечным офисным работником с 8 до 17. Грубила ей, когда она говорила, что творческие порывы – это хорошо, но нужно для начала иметь нормальную работу, зарабатывать хоть чуть-чуть денег. А потом у меня появился муж, которого я, приходя замотанная с работы, то есть в роли своей мамы, периодически пилила за то, что он строит какие-то амбициозные проекты и уникальные бизнес-планы. При этом нам нечем в эти выходные будет заплатить за квартиру, нет машины, хатки и так далее и тому подобное. В общем, позволяла себе такое бездуховное нытье, что аж само от себя тошнило. И при этом я злилась и ныла так же, как делала это моя мама, с трудом вспоминала, как осуждала ее, сама вся такая возвышенная. Наверняка вы тоже иногда замечали эту тенденцию в своей жизни. Эти странные зеркальные повторения. Если нет, то приглядитесь, посмотрите на свои проблемы и вспомните, кого и за что судили, за что теперь можете быть осуждены сами. Именно поэтому я теперь каждый раз прикусываю язык, когда мне хочется сказать гадость, и стараюсь быстренько унять гордыню и перенастроить свои мысли. Меня останавливает уверенность в том, что эта икота тут же перейдет на Федота, то есть на меня. И речь не о том, что накажет мстительный бог, которого стоит бояться. Бояться стоит мелких бесов, в которых тоже не принято верить, но которые оперативно слетятся на твое осуждение и гордыню. «О, вы все еще осуждаете ближнего? Тогда мы идем к вам». Ответ будет неизбежным, как то, что брошенный камень упадет на землю. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы». От Матфея, глава 7, стих 2.
1: Дарья Кузьмина.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Господа или отрицал его. Я старался найти этот смысл, но его нигде не было видно. И в Боге я вижу, что это смысл, и вера мне помогает.
1: Твой любимый библейский стих.
0: С самого первого дня, как я узнал о Боге, мой любимый текст или стих из Библии – это Иоанна 14:6. «Никто не приходит к Отцу, как только через меня».
1: Христианство – это свобода или ограничение?
0: Это смотря с какой стороны подходить. Это свобода, полная свобода от греха. А ограничение – человек сам себя ограничивает.
2: Свободное радио. Нам по пути.
3: Падает снег на притихшую землю, замерзшие яблоки на ветвях.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Все сборщики подати и прочие грешники приходили к Иисусу, чтобы послушать его. Фарисеи и учителя закона возмущались и говорили: «Этот человек принимает грешников и даже ест с ними». Тогда Иисус рассказал им такую притчу. «Предположим, у кого-то из вас есть 100 овец, и одну из них он потерял. Разве не оставит он остальных 99 в пустыне и не пойдет искать пропавшую, покуда не найдет? А найдя, обрадуется, взвалит ее себе на плечи и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мной, я нашел пропавшую овцу». Верно вам говорю, точно так же и на небе будет больше радости из-за одного раскаявшегося грешника, чем из-за 99 праведников, которым не в чем раскаиваться.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

Зинаида Миркина. Тишайший благовест Господень, деревья замерли в мольбе. Весною к нам Господь приходит, а осенью зовет к себе. У сердца нет пути другого, жизнь уплывает. Что же, пусть. О счастье божеского зова и тихая земная грусть.

0: Как-то раз мне позвонили из банка. Нет, это не то, что вы подумали. Из настоящего банка. И предложили кредитную карту. Я отказался, хотя предложение звучало очень заманчиво. Но речь сейчас не об этом. Главный аргумент, который озвучила девушка, мастерски заучившая скрипт беседы, звучал так. Не обязательно использовать карту сейчас. Это просто ваша подушка безопасности на всякий случай. Каждый человек хочет иметь план «Б», аварийный выход, парашют, потому что это создает иллюзию стабильности. Но жизнь вообще штука нестабильная, и доверять лучше не кредитной карте, а Богу.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: Кем движет дух Бога, те сыны Бога. Дух, которого вы получили, это не дух рабства, вынуждающий вас опять жить в страхе. Нет, вы получили духа, который сделал вас сынами Бога. Это Он побуждает вас взывать «Абба, Отец». Он сам вместе с нашим духом свидетельствует о том, что мы — дети Бога. А если дети, то наследники. Наследники Бога, сонаследники Христу. Потому что если мы разделили Его страдания, то разделим Его славу.
2: Надежда есть всегда.
3: Новая музыка на свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Отложите все. Вспоминаю мудрый совет, которым со мной поделился давний друг, радиоведущий. На заре своей карьеры он много переживал по поводу критики и похвалы в свой адрес. А потом почувствовал, что Бог побуждает его отложить в сторону и то, и другое. Поэтому он установил для себя правило: «Извлеки полезное из критики и прими похвалу, а затем отложи то и другое и смиренно иди вперед в Божьей благодати и силе». Критика и похвала вызывают в нас сильные эмоции. Если их не контролировать, это может привести либо к самобичеванию, либо к раздуванию своего «я». В книге «Притч» сказано о пользе ободрения и мудрого совета. «Добрая весть уточняет кости. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет о своей душе. А кто внимает обличению, тот приобретает разум». Если мы получаем укор или обличение, постараемся извлечь из него пользу. Соломон учит: «Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми». А если нас хвалят, порадуемся и ободримся для новых успехов. Будем смиренно ходить перед Богом, и Он поможет нам получить пользу и от обличений, и от похвалы, а затем отложить их и продолжать следовать Его водительству. Бог Отец, благодарю Тебя за людей, которые хвалят и критикуют меня. Я смиренно покоряюсь Тебе и хочу расти, получая пользу от того и другого.
1: Свободная FM. Твое

0: Привет, друзья! С вами Катя. Как вы думаете, можно ли быть счастливым в полном одиночестве? Казалось бы, чего лучше? Я делаю все для себя, ни в чем себе не отказываю. Устраиваюсь в своем гнездышке все уютнее и уютнее. Но тот, кто пробовал оставаться по-настоящему в полной изоляции, знает, насколько это невыносимо. Даже монахи-пустынники после полного уединения шли к людям, чтобы отдать им то, что они имеют, и в материальном, и в духовном плане. По-настоящему духовный человек знает, что никогда не будет в сердце радости, если отворачиваешься от своих ближних, отказываешь им в помощи и думаешь только о себе. Наша душа жаждет добра и любви, не только со стороны кого-либо. У нее есть потребность открываться навстречу людям, нести им свет и тепло. А потому, когда ты творишь добро, то и сам становишься счастлив.
1: Всем привет, это Серафима, и вы слушаете «Свободное радио». Желаю всем искренней, верной и самой чистой любви. Больше

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: 24 мая вспоминают апостолов славян Кирилла и Мефодия и отмечают День славянской письменности. Братья-миссионеры из греческого города Фессалоники канонизированы и почитаются как святые и на Востоке, и на Западе. В православии их называют равноапостольными, учителями славянскими, а папа римский Иоанн Павел II объявил их покровителями Европы. Братья родились в IX веке и получили прекрасное образование. Мефодий сначала сделал военно-административную карьеру, увенчавшуюся постом стратига провинции Славинии, расположенной на территории Македонии. Однако затем постригся в монахи и стал настоятелем монастыря Полихрон. Кирилл сразу пошел по духовно-ученой стезе. В Константинополе он, согласно житию, обучался вместе с будущим императором, постигая и риторику, и арифметику, и астрономию, и музыку, и все прочие эллинские искусства. Впоследствии Кирилл овладел также арамейским языком и ивритом и направился по пути церковного служения. Когда Кирилл пришел в монастырь, где настоятелем был его брат Мефодий, вокруг братьев сложилась группа единомышленников и зародилась мысль о создании славянской азбуки. С 862 года начинается главное дело всей жизни святых братьев. В этом году они были посланы византийским императором в Моравию по просьбе моравского князя Ростислава для наставления населения этой страны в истинах веры на его собственном славянском языке. «Имеют ли славяне азбуку?» – спросил Кирилл императора. «Учить без азбуки и без книг – все равно, что писать беседу на воде». И добавил: «Слаб я и болен, но рад идти пеш и бос, и готов за христианскую веру умереть». Так говорит нам его житие. Первым переведенным на славянский язык библейским текстом стало Евангелие от Иоанна, после чего были переведены фрагменты других книг Нового Завета, которые использовались для чтения за богослужением. В Моравии Константин и Мефодий продолжали переводить церковные книги с греческого на славянский язык, обучали славян, в том числе жителей будущей Карпатской Руси, чтению, письму и ведению богослужения на славянском языке. Братья пробыли в Моравии более 3 лет и подготовили крещение Болгарии. По дороге в Рим они посетили еще одну славянскую страну – Паннонию. Здесь, по поручению князя Коцела, братья обучили славян книжному делу и богослужению на славянском языке. Латинско-немецкое духовенство всячески мешало распространению славянского языка как языка церкви. В 872 году Мефодий на 3 года даже попал в заключение в монастырь Райхенау. Узнав об этом, папа Иоанн VIII запретил немецким епископам совершать литургию, пока Мефодий не будет освобожден. Правда, тот же папа запретил и богослужение на славянском языке, разрешив только проповедь. Мефодий был освобожден и, несмотря на запрет, продолжал богослужение на славянском языке, крестил чешского князя Боржевое I и его супругу Людмилу. 24 мая во всех славянских странах отмечается церковно-государственный праздник. В церкви это День святых Кирилла и Мефодия, а светский праздник проходит под названием День славянской письменности и культуры. Особенно пышно эти торжества проходят в Болгарии, Словакии, Чехии, Северной Македонии и России. Впервые День славянской письменности отметили в Болгарии в 1857 году.
3: След в истории.

Иисус обещал, что из сердец верующих в Него потекут настоящие реки живой воды. Он говорил, что мы станем передатчиками Его живого слова и любви. Так ли это? Или в наших сердцах живет зависть, а на устах недовольное ворчание? Я не берусь судить за всех, но просто хочу напомнить, давайте не забудем о Божьем плане для Его детей и учеников Христа.

0: Деяния апостолов.
1: Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахии напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал иудеям:
2: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами, я не хочу быть судьей в этом».
1: И прогнал их от судилища. А все эллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем, и Галлион немало не беспокоился о том. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прескила, остригши голову в кенхреях по обету. Достигнув Эфеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями.

0: Новая музыка на свободном радио. Наш сайт свободная.медиа.
1: А я все с надеждой, руки в небеса, как малой по-прежнему, верю в чудеса, все еще прибежище у твоего лица.

0: руки в небеса, как малой по-прежнему верю в чудеса. Все еще прибежище у твоего лица, доведи безгрешную дорогой до конца.
1: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее десятилетие. В 2019 году в рамках проекта по просеиванию земли с Храмовой горы был обнаружен крошечный глиняный оттиск печати 7 века до нашей эры с надписью «Принадлежащая Адонияху, начальнику над домом царским». Трое человек в Ветхом Завете носят имя Адонии, в том числе сын царя Давида. Однако никто из них не жил в 7 веке. Таким образом, булла принадлежит какому-то четвертому Адонии. Ну а должность царского управляющего известна нам из ряда библейских текстов. Читайте Библию и изучайте историю. Кто не знает прошлого, не ведает будущего.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Когда Бог говорит «нет». «Мои мысли не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои», — говорит Господь. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Книга пророка Исаии, 55 глава, с 8 по 9 стихи. Будет ли это проявлением любви, если вы будете давать вашим детям все, что они хотят? «Папочка, я хочу целую коробку чупа-чупсов. Если ты меня и в самом деле любишь, ты дашь их мне». Но именно потому, что вы любите их и не хотите, чтобы они испортили свои маленькие зубки, вы ограничиваете количество леденцов. Дети не понимают, что такое испорченные зубы и пищеварение, поэтому они могут подумать, что вы не любите их или что вы злы к ним. Но ваша любовь — причина того, что вы говорите им «нет», даже если это их расстроит. А теперь умножьте это во много-много раз и получите те обстоятельства, условия или состояния, которые существуют между человеком и Богом. У Бога есть преимущество предвидения. Ответ «нет» от Бога не означает, что Он не заботится или не любит вас. Иногда Он говорит «нет», потому что Он защищает нас. Иногда Он говорит «нет» или забирает у нас что-то, чтобы научить нас доверять и полагаться полностью на Него. Бог знает будущее и знает, какие будут последствия у каждого нашего действия. То, что кажется мне огромным благословением, может на самом деле быть проклятием в долгосрочной перспективе. А то, что выглядит проклятием, может превратиться в огромное благословение. Мы заботимся о сегодняшнем комфорте, но Бог заботится о нашем благосостоянии в вечности. Помните об этом в следующий раз, когда Он скажет вам «нет». «Отец, прости нас за те ситуации, когда мы бросали Тебе вызов и сомневались в Твоей любви. Помоги нам, Господь, доверять Тебе обстоятельства наших жизней. Во имя Иисуса. Аминь».
1: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

Настоящие мужчины живут для Иисуса. Это очень важно, чтобы ты свою жизнь упорядочил с Иисусом настолько, насколько это возможно. Жизнь — это такая хрупкая штука, что никогда не знаешь, когда она может закончиться. Это может произойти в течение нескольких секунд, и тогда будет уже поздно, чтобы использовать этот самый дорогой подарок Бога — Его любовь и милость. Американский киноактер и мастер боевых искусств Чак Норрис.

0: little. Свободное радио. Всегда рядом.
1: Разве такое можно? Разве такое снится? Или судьба не птица, вспорхнет, не возвратится? А я на твоих ладонях увидел Христа поцелуи. То ли касание неба,

Тогда мы пошли по морю, разбивая волны ногами, и как глупые дети плясали, кричали, смеялись. Капля вместила море, любовь перешла границы. Разве такое можно?

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром».
1: «Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних? Потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. 7.10. Отдельные поучения на тему несовершенства мира и человека продолжаются. Следующее предостережение относится ко всем, кто живет прошлым, кто с ностальгией вспоминает о неких золотых минувших днях. Это чуть ли не самая главная тема разговора современных пенсионеров. Как замечательно было раньше, и как плохо живется сейчас. Если послушать их и поверить, то выходит, что они жили чуть ли не в раю. В той сказочной жизни двери на ночь не запирали, зарплату вовремя платили, причем хорошую. Был порядок, преступников было мало, да и тех сразу отлавливали и сажали, причем надолго. Врачи лечили, учителя учили, строители строили и так далее. Соломон имеет в виду людей с тоской по прошлому. Заметим, что таковых он, деликатно выражаясь, не относит к мудрецам. Они чудесным образом помнят только доброе и хорошее из прежних дней. Налицо какое-то выборочное функционирование памяти. Склероз? На самом деле проблема не в забывчивости. Она в отношении к жизни, которая передается одним уже хорошо нам знакомым словом – недовольство. Как вы заметили, эта тема часто повторяется в Экклезиасте. Глупцы, недовольные нынешней жизнью, создают себе некое вымышленное прошлое, в котором им якобы было хорошо. На самом деле, они никогда не были счастливы. И если бы пользовались памятью правильно, то вспомнили бы, что и тогда они были всем недовольны. И так же ворчали, как сейчас. Когда настоящее мрачно, а будущее выглядит еще мрачнее, остается светлое прошлое, куда неизбежно устремляется разум в поисках отдушины. Недовольство искажает его, выдергивая оттуда одни воспоминания и заменяя другие. В итоге в памяти формируется романтическое представление о прежних днях, в истинность которого свято верят. Оно порождает эту перевирающую факты тоску по прошлому. Оно же коверкает настоящее, воспринимая его в предпочтительно мрачных тонах, ибо не умеет замечать и ценить доброго. Евреи Исхода, пожалуй, самый яркий пример того, как неправдоподобно можно пересказывать совсем недавние события. Они вспоминали рабство как курорт. «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Числа 11:5-6. Если бы кто со стороны послушал их, не зная реального положения в Египте, то посочувствовал бы: «Ох, излющий у вас Бог, увел из такого рая в пустыню помирать, примите наши соболезнования». В реальности они жестоко страдали на берегах Нила, поэтому, когда пришел Моисей, добровольно последовали за ним. Ушли с удовольствием, а не как евреи Вавилонского исхода, обросшие имуществом и не очень охотно посматривающие в сторону Иерусалима. Эти же потомки Иакова были рабами, все до одного. Это была нация рабов, десятилетия вопиющая к небесам. Их вопль услышал Яхве и начал беспрецедентную миссию по спасению целого народа. И добился своего. Разворотил весь Египет, силой заставив фараона отпустить пленников. Но когда они ушли, то ушли со своими ожиданиями от Моисея, от Бога, от самого путешествия и от Ханаана. С ропотом они вышли и с ропотом полегли в пустыне. Недовольство, как одно из проявлений неверия или маловерия, вот что заставляло их роптать. А как вы смотрите на прошлое, настоящее, будущее? Надеюсь, вот так. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Марка.
1: Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят:
2: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?»
1: И сказал им Иисус:
3: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитый отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо вливать в мехи новые».
1: И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему:
4: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?»
1: Он сказал им:
3: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?»
1: И сказал им:
3: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».
0: Свободное радио.

0: 15 псалом. Господь, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может жить на святой горе Твоей? Тот, чей путь безупречен, и кто поступает праведно, кто от чистого сердца истину говорит и языком своим не клевещет, кто не делает ближнему зла и оскорблений на друга не принимает, кто презирает негодяя, но почитает боящихся Господа, кто клятву хранит, пусть даже себе во вред, кто дает в долг не ради выгоды и против невинного взяток не берет, поступающий так никогда не споткнется.
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: В один из тех дней Иисус сел со своими учениками в лодку и сказал им: «Давайте переправимся на другой берег». Они отплыли. И когда они плыли, Иисус уснул. Вдруг на озеро налетела буря, лодку стало заливать, и они были в опасности. Ученики подошли к Иисусу и разбудили его. «Наставник, наставник, погибаем!» Он, проснувшись, усмирил ветер и бушующие волны. Они утихли, и наступило полное безветрие. «Где ваша вера?» — сказал ученикам Иисус. Ученики, испуганные и изумленные, говорили друг другу: «Кто же он, если даже ветру и воде приказывает, и они ему подчиняются?»

Наталья Мелешко. Встреча с Господом. В жизни главное — встреча с Господом. Встреча с Господом в сердце своем. Эта встреча дана не просто нам, не случайно все в мире земном. Эта встреча — Божие таинство. Но все явно меняется в нас. Жизнь земная мгновенье тянется, а рождается вечность сейчас. Благодать Его изливается, и дана милость Божья для всех. Кто нуждается, пусть покается. Бог простит и отпустится грех. И войдет Господь в сердце грешное, исцелит и очистит его, и отступится безутешное, бездна горя, тоски и тревог. Жизнь наполнится тихой радостью, светом Божьим, любовью Христа. Сердце бедное станет благостным, воспоют славу Богу уста. Не пройдите же встречу с Господом, отвергая Его благодать. Эта встреча дана не просто нам, в Сыне Божьем, сыновство принять. В жизни главное — встреча с Господом, встреча с Господом в сердце своем.

0: Деяния апостолов.
1: Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича:
2: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего! Притом и еленов вел в храм и осквернил святое место сие!»
1: Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось течение народа, и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысячи начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысячи начальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел сковать 2 цепями и спрашивал:
3: «Кто он и что сделал?»
1: В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могший по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало и кричало:
4: «Смерть ему!»
1: При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику:
5: «Можно ли мне сказать тебе нечто?»
1: А тот сказал:
2: «Ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот египтянин, который перед 7 днями произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 человек разбойников?»
1: Павел же сказал:
5: «Я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу».
1: Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу.
6: Свободное радио.

33-й псалом. «Вославлю Господа во всякое время. Хвала Ему всегда на устах моих. Душа моя будет хвалиться Господом, пусть услышат кроткие и возвеселятся. Славьте со мною Господа, превознесем Его имя вместе». Я искал Господа, и Он мне ответил, и от всех моих страхов меня избавил. Кто обращал к Нему взор, сияет от радости. Лица их не покроет стыд. Этот бедняк воззвал, и Господь услышал его, и от всех напастей его избавил. Ангел Господень ополчается вокруг тех, кто боится Господа, и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Благословен тот, кто ищет прибежище у Него. Бойтесь Господа, святые Его. Ведь кто боится Его, ни в чем не нуждается. Молодые львы бедствуют и голодают, а ищущие Господа

0: Взывают праведные, и Господь их слышит, и от всех скорбей их избавляет. Близок Господь к сокрушенным сердцем и спасает павшего духом. Много скорбей у праведного, но от всех их избавляет его Господь. Он все кости его хранит, ни одна из них не будет переломлена. Погубит грешника зло, ненавидящие праведного будут осуждены. Господь спасает жизнь своих слуг, и никто из ищущих у него прибежища не будет осужден.
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что было сказано: «Люби ближнего и ненавидь врага». А я говорю вам: любите своих врагов, молитесь за тех, кто преследует вас. Только так станете вы сынами своего небесного Отца, потому что Он велит всходить солнцу и над добрыми, и над злыми, и посылает дождь и для праведных, и для грешных. Если будете любить только тех, кто любит вас, за что вас тогда награждать? Разве сборщики подати делают не то же самое? Если вы приветливы только с друзьями, что особенного вы делаете? Разве язычники поступают не так же? Так будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец.
2: Свободное радио.

0: Лиза Лукашина. Я рисую на маске снега глаза, на бесчувственной коже осколки. Их не выразит больше ни страсть, ни слеза, в бриллиантовом мире лишь волки. За границей оставленных троп и путей грезит верность на крыльях из шелка. Если больно, молчи, если ждешь, не жалей. Я молю, нищий образ волка.
1: Свободное радио подходит для жизни.

0: Час хвалы и поклонения на Свободном радио.
1: 24 мая вспоминают апостолов славян Кирилла и Мефодия и отмечают День славянской письменности. Братья-миссионеры из греческого города Фессалоники канонизированы и почитаются как святые и на Востоке, и на Западе. В православии их называют равноапостольными, учителями славянскими, а папа римский Иоанн Павел II объявил их покровителями Европы. Братья родились в IX веке и получили прекрасное образование. Мефодий сначала сделал военно-административную карьеру, увенчавшуюся постом стратига в провинции Славинии, расположенной на территории Македонии. Однако затем постригся в монахи и стал настоятелем монастыря Полихрон. Кирилл сразу пошел по духовно-ученой стезе. В Константинополе он, согласно житию, обучался вместе с будущим императором, постигая и риторику, и арифметику, и астрономию, и музыку, и все прочие эллинские искусства. Впоследствии Кирилл овладел также арамейским языком и ивритом и направился по пути церковного служения. Когда Кирилл пришел в монастырь, где настоятелем был его брат Мефодий, вокруг братьев сложилась группа единомышленников и зародилась мысль о создании славянской азбуки. С 862 года начинается главное дело всей жизни святых братьев. В этом году они были посланы византийским императором в Моравию по просьбе моравского князя Ростислава для наставления населения этой страны в истинах веры на его собственном славянском языке. «Имеют ли славяне азбуку?» – спросил Кирилл императора. «Учить без азбуки и без книг – все равно, что писать беседу на воде». И добавил: «Слаб я и болен, но рад идти пеш и бос, и готов за христианскую веру умереть». Так говорит нам его житие. Первым переведенным на славянский язык библейским текстом стало Евангелие от Иоанна, после чего были переведены фрагменты других книг Нового Завета, которые использовались для чтения за богослужением. В Моравии Константин и Мефодий продолжали переводить церковные книги с греческого на славянский язык, обучали славян, в том числе жителей будущей Карпатской Руси, чтению, письму и ведению богослужения на славянском языке. Братья пробыли в Моравии более 3 лет и подготовили крещение Болгарии. По дороге в Рим они посетили еще одну славянскую страну – Паннонию. Здесь, по поручению князя Коцела, братья обучили славян книжному делу и богослужению на славянском языке. Латинско-немецкое духовенство всячески мешало распространению славянского языка как языка церкви. В 872 году Мефодий на 3 года даже попал в заключение в монастырь Райхенау. Узнав об этом, папа Иоанн VIII запретил немецким епископам совершать литургию, пока Мефодий не будет освобожден. Правда, тот же папа запретил и богослужение на славянском языке, разрешив только проповедь. Мефодий был освобожден и, несмотря на запрет, продолжал богослужение на славянском языке, крестил чешского князя Боржевоя I и его супругу Людмилу. 24 мая во всех славянских странах отмечается церковно-государственный праздник. В церкви это День святых Кирилла и Мефодия, а светский праздник проходит под названием День славянской письменности и культуры. Особенно пышно эти торжества проходят в Болгарии, Словакии, Чехии, Северной Македонии и России. Впервые День славянской письменности отметили в Болгарии в 1857 году.
0: След

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Кем движет Дух Бога, те сыны Бога. Дух, которого вы получили, это не дух рабства, вынуждающий вас опять жить в страхе. Нет, вы получили Духа, который сделал вас сынами Бога. Это Он побуждает вас взывать «Абба, Отец». Он сам вместе с нашим Духом свидетельствует о том, что мы — дети Бога. А если дети, то наследники. Наследники Бога, сонаследники Христу. Потому что если мы разделили Его страдания, то разделим Его славу.
2: Свободное радио рядом. Снова.

0: 40-й псалом. «Блажен тот, кто о слабом заботится. Во время беды избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь, счастьем одарит его на земле и не отдаст его на произвол врагов. Господь укрепит его на одре болезни и с ложа недуга его поднимет. Я сказал: помилуй меня, Господь, исцели меня, я пред тобою согрешил. Враги мои зло говорят обо мне, когда же умрет он, и имя его погибнет? Если приходит кто навестить меня, то ложь говорит, а в сердце своем слагает злые слухи. Потом он выходит и всем их рассказывает. Все враги мои шепчутся против меня, думают худшее обо мне. Смертельный недуг его одолел, он слег и больше ему не встать. Даже близкий друг, на которого я полагался, тот, кто ел мой хлеб, поднял свою пету против меня. Но ты, Господи, помилуй меня, подними меня, и я воздам им. Из того я узнаю, что угоден тебе, если враг мой не превозможет меня. А меня ты поддержишь за непорочность мою и поставишь пред собою навеки. Благословен Господь Бог Израиля от века и до века».
1: «Час хвалы и поклонения» на Свободном радио.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
2: Мы не жульничаем, мы не занимаемся подделкой Божьей вести. Напротив, открыто возвещая истину, мы на глазах у Бога выставляем себя на суд совести всех и каждого. А если весть, которую мы возвещаем, для кого-то и закрыта завесой, то закрыта она для идущих путем погибели. Бог этого века ослепил разум неверующих, и они не видят света радостной вести о славе Христа, который есть образ Бога. Ведь мы не самих себя возвещаем, а Иисуса Христа как Господа, а себя лишь как ваших слуг ради Иисуса. Потому что Бог, сказавший «из тьмы да воссияет свет», воссиял в наших сердцах, озаряя их светом познания Божьей славы на лице Иисуса Христа. Мы же всего лишь глиняные сосуды, в которых хранится такое сокровище.
3: «Делай, что должно». Свободное радио.

Наталья Мелешко. А ты ждешь. Я приду на рассвете, преклоню пред тобою колени. Ты меня в ожидании встретив, вновь накроешь невидимой сенью. И весь день под защитой твоею, о тебе всякий раз забывая, о земном бесконечно радея, в этом мире я снова блуждаю. А вокруг суета суетою погоняет, как в бешеных гонках. Не угнаться за лживой тщетою на путях этих жизненных ломких. Вот и день пролетел, словно птица. В небе звезды хоралы запели. Засыпая, пытаюсь молиться, обессилев, склоняя колени. А ты ждешь терпеливо моего посвящения в жизни, чтоб свободно, разумно, ревниво я пошла за тобою, Всевышний. Вот опять говоришь, ободряя: «О, мое драгоценное чадо, за тебя на кресте умирал я и навечно быть вместе желаю. Только надо тебе, только надо жить, лишь волю мою исполняя».

0: отклонения на свободном радио.
1: Жемчужины архива нашего радио.
2: Мир вам, дорогие друзья. На прошлой неделе я думал о том, что это было бы здорово, если Бог мог бы спасти нас, и в течение нескольких секунд мы оказались бы в Его славе. Как было бы здорово! У нас не было бы никаких искушений. Нам не нужно было бы бороться с плотью. Мы бы сразу переходили, спасшись во Христе, в Божий рай. Спасенными, освященными, прославленными. Но я знаю испорченную природу человека. Некоторые люди жили бы всю жизнь во грехе, и за 15 минут до смерти они отдавали бы свою душу Богу, чтобы не погибнуть в аду. Но не таков был Божий план. Мы оставлены на земле, чтобы жить и быть светом и солью в этом темном погибающем мире. Как жить честно, когда добро называют злом, когда черное называют белым, когда все перемешалось, когда нет моральных принципов? Как можно жить чисто, честно, в коррумпированном, развращенном обществе? Некоторые предлагают изолироваться от такого общества и уйти из мира в монастырь, например. Такие люди считают, что это единственный путь освящения. Другими словами, как вам, попав в пыльную угольную шахту, не испачкаться? Как можно находиться в соленом море и не стать соленым? Как можно ремонтировать, например, «Жигули» и не испачкаться? Кажется, что это верная логика. Надо уйти из общества. Но Библия предлагает нам другую тактику. Так говорит Павел во 2 главе послания филиппийцам, 2 глава, 15 стих. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, жить среди испорченных и развращенных людей. Господь имеет цель для христиан быть светом в этом мире тьмы». Ведь мир направляется в противоположном направлении. Обратите свое внимание на слова «среди строптивого и развращенного рода». Хотя мы не должны стать мирскими, но мы должны жить в этом мире. Незадолго до своего ареста и смерти Христос молился о своих учениках и об их отношении к этому миру. Выслушайте внимательно слова Христа. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 14 стиха, даже ранее. Евангелие от Иоанна, 17 глава. «Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною твоею. Слово Твое есть истина». Обратите внимание на слова Христа. «Я не прошу взять их из мира, но сохранить их от зла. Не изолирую их строптивого, развращенного рода, но прошу сохранить их». Иисус не просил Отца изолировать своих учеников, но просил сохранить их от зла, чтобы быть светильниками в этом мире. Давайте порассуждаем, что такое мир. Потому что, употребляя это слово, я не подразумеваю планету Земля. Иисус говорил не о планете, Он говорил о невидимом мире. Это термин, который говорит о невозрожденном состоянии человечества. Апостол Иоанн говорит о философии мира. Он написал одно из Евангелий, книгу Откровения и три послания. И сейчас мы откроем с вами и прочитаем первое послание Иоанна, вторую главу, с 15 по 17 стихи. Первое послание Иоанна, вторая глава, с 15 по 17 стихи. стих 15. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». И затем Иоанн говорит следующее. Он описывает невидимую систему. «Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Мы живем на физической, видимой земле. Ее можно измерить, она очевидна. Но духовный мир не так очевиден. Это система, которая характеризуется похотью плоти, похотью глаз и гордостью житейской. И далее в этом послании апостол Иоанн пишет в 5 главе 19 стихе. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Один из моих учителей говорил, «Этот мир находится в руках дьявола. Он действует в этом мире». Поэтому что мы имеем в виду, когда говорим о мире? О его принципах. Мы говорим о системе, которая действует, работает вне и против Бога. Эта система управляется сатаной, рукой сатаны, который действует так, чтобы разрушить и развратить доброе и святое. Если мы хотим избавиться от действий дьявола, то мы должны увидеть и узнать цели сатаны. Мир направлен, чтобы увлечь и привлечь нас, искушая славою и удовольствиями. Похоть плоти, желание плоти от еды до секса – это нормальные желания, но в неправильном контексте они становятся греховными. Мир заигрывает, привлекает наш взгляд, наши глаза через похоть очей. Старается возбудить нашу гордость. Мир возбуждает наш интерес. Флиртует, чтобы завоевать наш интерес. Обрести нашу поддержку. Завладеть нашим сердцем и нашим разумом. Один богослов пишет, слово «космос» говорит о системе порядка. Это упорядоченная система, которую руководит сатана, и падшие ангелы и демоны являются его эмиссарами. И неспасенные люди является его предметом. В этом мире много религиозного, культурного, рафинированного, интеллектуального. Но все это направлено против Бога и Христа. Мир разделяет нас с Богом. Это мир неспасенного человечества. Он вдохновляется и ведется духом мира сего. Сколько сейчас открыто проповедуется разврата и насилия. Его пропагандируют в газетах, книгах, в кинофильмах. В принципе, вся система рекламы использует похотливость человека, чтобы уловить его. Мир вдохновляет нас, возбуждая нашу гордость и наши желания. То, что нам нравится. Такая жизнь в мире отделяет, удаляет, разделяет человека с Богом и умаляет Бога в глазах человека. Не забывайте, что сатана – князь мира сего. Итак, вспомнив об этом, мы можем перейти к изучению первого послания Петра, первой главы, с 13 по 21 стихи. В первой главе своего послания апостол Петр призывает нас стать другими, отличаться от греховного мира. Или, как говорит апостол Петр, быть святыми людьми. Дорогие друзья, будем помнить, какое большое влияние мы можем оказывать на окружающих своей жизнью. И насколько современный мир нуждается в святости. Призыв стать другими. Мир притягивает к себе силами. Это происходит невидимо. Этому трудно сопротивляться. Мир воздействует на нас без перерыва и усталости. Нам легче будет понять апостола Петра, когда мы поймем, как сильно влияние мира сего. Итак, прочитаем, что пишет апостол Петр в своем первом послании в первой главе с 13 по 21 стихи. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Позвольте мне отметить три фактора, которые мы можем увидеть в этом тексте. Они связаны с призывом быть другими в этом мире, быть последователями Иисуса Христа. Сначала принцип «жить свято» изложен в стихах с 13 по 16. Читая эти четыре стиха, вы можете заметить проницательный ум Петра. Он говорит, что это не время пассивности и расслабления. Заметьте, какие слова он использует. «Припаяшьте чресла ума вашего». «Бодрствуйте». «Уповайте». Говоря сегодняшним языком, он говорит: «Будьте серьезны, надейтесь». Как легко потерять надежду и позволить миру влиять на нас, отравить и затуманить наш разум. Но мы должны остановиться и понять, что происходит, и противостоять влиянию мира. А теперь обратимся к первому посланию Петра, 1 главе, 13 стиху. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую благодать в явлении Иисуса Христа. Так побудите же разум свой для служения и держите себя в узде. Возложите надежды свои на благодать, которая будет оказана вам, когда явится Иисус Христос. Другими словами, хотя вы живете в мире, но ваш разум, ваши глаза, ваш взгляд должен быть направлен не только на видимое. Имейте настоящую надежду. Это связано с тем, о чем мы говорили в прошлой беседе. Не играет роли, как плохо в настоящее время. Направьте свой взор выше и дальше сегодняшних трудностей». Мне также нравится, как начинается 14 стих. «Как послушные дети». Какие приятные слова. Я часто слышу, как проповедники увещевают прихожан, что они непослушные христиане. И апостол Петр говорит здесь о послушании. «Вы как послушные дети». Воспитывая своих детей, мы обнаружили, что если мы будем больше обращать внимание на их добрые, положительные стороны, говорить о них, как о хороших детях, то это утверждает их внутренний дух. Это дает им чувство уверенности в себе и доверия к отцу и матери. Таким же образом пишет апостол Петр: «Подобно послушным детям, перестаньте жить по своим неблагочестивым желаниям, которые были у вас раньше, когда вы были невежественны». Как пишет апостол Павел в послании к Римлянам, 12 главе, «чтобы законы этого мира безбожие не руководили нами. Вместо того, разум пусть наш возродится и принесет вам обновление, чтобы вы поняли и приняли то, чего Бог желает для вас. Тогда вы узнаете волю Божию, что есть добро и что угодно Ему и что совершенно». Так пишет Павел в послании к Римлянам, 12 главе. И начинает он 12 главу такими словами: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Не позволяйте миру затягивать вас. Не сообразуйтесь с веком сим». Значит, не возвращайтесь к прежним похотям, неблагочестивым желаниям. Это было с вами, когда вы были невежественны. Вы не знали, что можно жить по-другому. Есть лучший путь, чем жить, как живет этот мир. В первом послании Петра, в первой главе, мы читаем дальше, с 14 стиха по 16. Первая глава, с 14 по 16 стихи. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Как дети получают природу, натуру своих родителей по наследству, так и дети Божии, наследники Божьего естества. Мы призваны следовать по его стопам, быть святыми. Об этом и пишет здесь апостол Петр. У нас есть Отец, который свят. И мы, как его дети, должны быть святы, как наш Отец Небесный. Что значит быть святыми? Этот термин буквально значит отделенный, отделение от мира и прилепление к Богу. Например, при вступлении в брак мужчина и женщина отделяются, оставляют своих родителей, оставляют друзей, оставляют все отвлекающие дела, чтобы полностью прилепиться друг к другу и создать свою семью. На вечере Господней мы берем хлеб и вино и освящаем их. И отделяем от обычного повседневного использования этой пищи для свидетельства и использования пред Богом. Это же значение имеет слово «светите». Первое послание Петра, 3 глава, 15 стих. Мы должны светить Христа, как Господа в наших сердцах, или отделить Его, как Господа. Это призыв Петра к верующим людям жить свято и благочестиво. Начиная каждый день с отделения от мира и приближения к Господу. Я отделяю мой разум. Я отделяю, посвящаю мои глаза, мои уши, мое тело, мои желания. Я посвящаю Богу все мои дела, чтобы Христос был господином всей моей жизни. Не только на словах, но и на деле. Но будьте святы в поведении, как Бог, призвавший вас. Как сказано в Писании, будьте святы, ибо я свят. Другой секрет, как можно жить чисто и честно в этом греховном мире, предлагается нам в стихе 17. Совершать хождение в страхе. Вот что предлагает нам апостол Петр. Сейчас мы не часто слышим о страхе Божьем. Иметь Бога нашим Отцом – это его влияние не только на нашу природу, наше естество, но это также должно влиять и на наше поведение, как пишет Петр в 1 главе 17 стихе. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Мне кажется, что здесь Петр имеет в виду молитву. Если вы собираетесь молиться и обращаться к Богу как к Отцу, то у вас с Ним будут личные отношения. Один на один в разговоре, в молитве к Богу. Но нужно и вести себя соответственно. Возможно, мы можем заменить слово «страх» на почтение, уважение. Если мы с почтением относимся к другому, то мы не хотим огорчить его. Именно это значение имеется в виду, когда мы говорим о страхе Божьем. Основной смысл заключается в том, что если мы хотим называть и обращаться к Богу, как к нашему Отцу, то мы должны вести себя таким образом, чтобы наше поведение отражало бы наше уважение, наше почтение к Нему, как к Отцу. Петр говорит еще об одном факте, что Бог есть судья наших дел. Он говорит, что мы предстанем перед Ним и дадим отчет о наших делах. И вы можете написать для себя сноски на этот стих. Это Римлянам 14 глава 12 стих и 2 послание Коринфянам 5 глава 10 стих. Римлянам 14:12. «Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу. 2 Коринфянам 5:10. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Я прошу вас сделать закладку в этом месте. Первое послание Петра, 1 глава. Мы еще вернемся к этому тексту. Подробно о суде Божьем описано в первом послании Коринфянам, 3 глава, с 11 по 15 стихи. Здесь апостол Павел говорит о суде по делам. Я хочу сказать вам о контексте этого отрывка Писания. Когда мы умрем, то мы предстанем на суд Божий. Люди Божии определенным сверхъестественным образом, вдали от земли, отдельно от других, мы дадим отчет Богу о нашей жизни. И Он, смотря на нашу жизнь, даст различные награды. Это не будет суд того, попадем мы на небо или нет. Верующие люди уже спасены. Это будет суд, оценка наших дел, если они были сделаны в силе Духа Святого или по плоти. Вот о чем говорится в первом послании Коринфянам, в 3 главе, с 11 по 15 стихи. Послушайте. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Это самое начало. То есть, прежде всего, суд в том, знаете ли вы Иисуса Христа как своего личного Спасителя? Знаете ли вы Его лично? Это самое первое основание. С этого начинается путь и жизнь веры». 12 стих. «Строит ли кто на этом основании из...» И предложены два вида материала. «Из золота, серебра, драгоценных камней». И другая категория. «Дерево, сено, соломы». Здесь очевидно, что для строительства используются самые различные материалы, сгорающие и пожароустойчивые. Кто-то строит здание, которое может сгореть, а другой строит из самых прочных и несгораемых материалов. Читаем стихи 13 и 14. «У каждого дело обнаружится, ибо день покажет, говорится о дне суда, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду». Это прекрасная картина. Награда или потеря награды, но не спасение. 15 стих говорит: «А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Мы знаем много примеров в спорте, когда спортсмен теряет свою, уже, казалось бы, добытую награду. Вот, например, на Олимпийских играх в 1988 году бегун Бен Джонсон установил на 100-метровке не только олимпийский рекорд, но и новый мировой рекорд. Он приходит к финишу первым, и все аплодируют. Это здорово! Он, кажется, заслужил золотую медаль. Все кажется прекрасно. Но после прохождения медицинского контроля в его организме было обнаружено запрещенное химическое соединение. И все. Он потерял свою награду. Он долго готовился. Прошел все испытания, участвовал в олимпийских состязаниях, но сделал неверный поступок, и судьи узнали об этом. А зрители уже думали, что он выиграл. Здесь, на земле, мы видим только одну сторону жизни. И многое происходит вдали от наших глаз. Одни люди аплодируют и превозносят других, но только Бог является настоящим, истинным судьей. Он знает наши стремления, Он знает причину, почему мы так поступили, и Он скажет: это заслуживает награды, а это нет.

0: Евангелие от Луки. После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им:
1: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». Если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: «Приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня».
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: 31 псалом. Блажен тот, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен тот, кому Господь не вменит греха, в чьем духе нет коварства. Пока я хранил молчание, тело мое изнемогло от стонов моих ежедневных. Ведь день и ночь напролет тяготела надо мною твоя рука. Сила моя иссякла, как от летнего зноя. Тогда я открыл тебе свой грех и не скрыл своего беззакония. Я сказал: признаюсь пред Господом в своих преступлениях. И ты простил вину моего греха. Поэтому тот, кто верен тебе, пусть помолится, пока еще может тебя найти. И когда разольются могучие воды, они не достигнут его. Ты убежище мне. Ты спасешь меня от беды и окружишь криками радости от избавления. Господь говорит: «Я наставлю тебя и покажу тебе путь, по которому тебе идти. Я буду вести тебя и не выпущу тебя из виду. Не будь как конь или мул, что разумом обделен, чей норов нужно обуздывать уздечкой и удилами, иначе они к тебе не подойдут. Много горя у нечестивых, но надеющихся на Господа окружает его милость. Веселитесь о Господе и ликуйте, праведные. Пойте все правые сердцем».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: Свети ярко. Вдохновляй. Свободное радио.

0: Золотые библейские стихи.
1: Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли ты сему?» От Иоанна, 11 глава, с 25 по 26 стих.
0: Глоток, глоток живой воды.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Всем привет! А вы знали, что самому молодому избранному папе римскому было 11 лет? Папа Бенедикт IX, живший в 11 веке, взошел на трон в возрасте 11 лет. Он не носил папскую тиару и сдавал свою должность с титулом в аренду, а влюбившись, отказался от папства. Правда, потом ушел в монастырь и был признан святым. Ну что ж, всякое бывает. Люди совершают странные поступки, люди переменчивы и люди ненадежны. Но я думаю, что все это не повод обесценивать суть самой церкви.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Зинаида Миркина. Увидеть со стороны, что человек натворил, куда легче, чем проникнуть внутрь его души и понять, чего это ему стоило. Отделить себя от ошибок и преступлений. Вот поэтому и выходит, что мы осуждаем преступника, а преступления спокойно продолжают жить. Мы останемся чистыми, побив камнями грешника. А грех в это время чувствует себя вполне комфортно.
1: Настройся на хороший день.

0: Притчи Соломона.
1: При многословии не избежать греха, но тот, кто язык удерживает, разумен.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Сергей Горбенко?
1: Разрешите поприветствовать вас словами апостола Павла, которые он сказал в первом послании Коринфской церкви, 4 главы, 9 стихом. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приготовленными к смерти, приговоренными, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и людей». Когда мы читаем этот текст и переживания апостола Павла, когда он говорит, что люди, которые будут жить и служить Богу в последние времена, они будут иметь как бы внешнюю позицию приготовленных к смерти. Это не так радует, это не поднимает настроение, это даже приносит некоторым эмоционально настроенным людям какое-то удручающее состояние. Но мы знаем, что апостол Павел не был человеком в удручении, это был человек силы, он говорил о радости, он говорил о глубоком посвящении Господу. Конечно, если вы родились в многодетной семье, если мы возьмем среднестатистическую, понятно, что когда рождается первенец, о, какое внимание, какая любовь, какая ласка, какая лучшая новая одежда, вся генетическая сила, все принадлежит ему, первые объятия папы, мамы. А когда ты родился каким-нибудь десятым, то тогда понятно, что и мама подустала, и папа, и вещички тебе достались какие-нибудь от твоих братьев донашивать. И думаешь, ну что ж я последний-то, точно приговоренный к какому-то неуспеху. Сегодня, проповедуя Слово Божье и показывая сердце нашего Небесного Отца, которое абсолютно нелицеприятно, а еще и более того заинтересован в людях, которые словно как последние, приготовленные к смерти. А посмотрите на Иосифа, он тоже был последним в своей семье. И это был человек, именно которому Бог открыл сны пророческие, дал ему силу, мудрость. Ну, конечно же, мы знаем, чем это все закончилось, как отнеслись к нему братья, как он попал в тюрьму и как он шел к той позиции в Египте, влияние и кормление всех народов, которые приходили к нему. Что ему надо было претерпеть? А вспоминайте Давида, он тоже был последним. И когда даже пришел пророк Самуил, его даже не позвали на эту встречу. Там, где-то в пустыне, он просто был в присутствии Божьем. Бог знает, что чувствуют люди, которые думают, что они последние. Бог заинтересован в них. Как написано в Евангелии Матфея, 19 главы 30 стихом, сказано, что именно последние будут первыми. Я не могу до конца сказать, ну почему же так действует Бог? Вспоминайте Авраама, как он сильно хотел иметь свое наследие. И когда он молился, и Бог сказал ему, будет у тебя наследник. Сколько лет он еще ждал? 12 лет полной тишины. Не было ни слова, ничего. Даже Сара, когда у нее закончились все возможности иметь детей, и когда она смотрела на своего мужа, и она говорила, и муж мой в летах преклонных, как никакой логики нет, чтобы иметь прорыв и благословение. На самом деле, Бог пришел именно тогда, когда люди говорят, все кончено. Для Бога ничего не кончено, это только начало. Может быть, ты сегодня чувствуешь себя последним? В экономике, в здоровье, может быть, в каких-то других прорывных вещах, где тебя кто-то опередил? Если ты будешь с Богом, который всегда первый, ты никогда не будешь последним. Держись за Господа, Он любит тебя.

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
0: Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
2: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать книгу «Деяния апостолов». Сегодня мы прочитаем 4 главу, не до конца, до 31 стиха. И напомню, что в предыдущей, 3 главе, повествовалось о том, как Господь совершил чудо через Петра и Иоанна. По слову Петра, хромой, не умевший ходить, встал и начал ходить и даже прыгать, хвалить Господа. И тогда Петр произнес проповедь перед собравшимся народом, призвав народ к покаянию ради Иисуса Христа, умершего за грехи наши, воскресшего для оправдания нашего. И вот рассказ этот продолжается в 4 главе. Прочитаем стихи с 1 по 12. «Пока они говорили с народом, к ним подошли священники вместе с начальником храма и саддукеями. Они были очень раздражены тем, что апостолы учат народ и возвещают воскресение из мертвых, ссылаясь при этом на воскресение Иисуса. Они схватили Петра и Иоанна, и так как был уже вечер, отдали их под стражу до следующего дня. Но многие из тех, кто слушал, о чем они говорили, уверовали, и число верующих достигло 5000. На другой день иудейские руководители, старейшины и книжники собрались в Иерусалиме. Среди них были первосвященник Анна, Каиафа, Иоанн, Александр и некоторые другие из рода первосвященников. Апостолов поставили посреди собрания и спросили, «Какой силой и властью или чьим именем вы это сделали?» Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, обратился к ним, «Вожди народа и старейшины, если из-за помощи больному человеку нас сегодня подвергают допросу и требуют объяснить, как он был исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому. Это совершено именем Иисуса Христа Назарянина, распятого вами, но Богом воскрешенного из мертвых. Человек этот здоровым стоит перед вами силой имени Иисуса. Это он, камень, вами строителями отвергнутый, камень, оказавшийся краеугольным, и ни в ком ином спасения нет». Ибо из всех имен, данных людям под небом, это единственное, которым мы можем спастись. Перед нами первое столкновение апостолов с иудейскими властями. Мы видим, что инициаторами этого столкновения, теми, кто произвел арест, названы саддукеи. Давайте посмотрим в словаре, что означает это слово, которое, наверное, многим непонятно. Саддукеи – одна из религиозных партий с сильным политическим влиянием. Ее членами преимущественно были священники и иерусалимская аристократия. Они отрицали все те вероучения, которые, по их мнению, не были ясно выражены в законе Моисеевом, например, веру в воскресение мертвых. К сказанному нужно добавить, что именно саддукеи – руководили храмом, первосвященники были саддукеями, названные здесь Анна, Каиафа, и именно саддукеи непосредственно несут ответственность за распятие Иисуса. Это был их замысел, их план, и они осуществили его. Будем, впрочем, помнить, что Христос распят за грехи наши, а стало быть, любой из нас ответственен за это событие, потому что из-за наших грехов пришлось ему умереть. Но в плане человеческом задумали и осуществили это именно саддукеи. Тем удивительней то, что и им Петр прямо говорит, что вы распяли Иисуса Христа Назарянина. Что еще мы видим здесь? мы видим, что Петр не только смел, но он и цитирует Писание и толкует его необычным образом. Слова «камень, вами строителями отвергнутый», «камень, оказавшийся краеугольным» – это слова из Псалма, 117-й Псалом. И до Христа многим эти слова казались таинственными. О каком камне идет речь? Христос и сам говорил, что Он есть этот самый камень. И здесь это вновь повторяет апостол Петр, который, конечно, не получил специального духовного образования, не учился ни в какой ешиве, если они были тогда, ни в каком специальном учебном заведении, раввинской школе, такие были. Хотя, конечно, как и каждый взрослый мужчина-еврей, прошел первоначальное обучение Торе. Но вот он необычным образом цитирует Псалом, называет Иисуса краеугольным камнем, то есть тем камнем, на который опирается весь дом, который держит на себе всю тяжесть здания, и камнем, который отвергли строители. Кто строители? Камень вами, строителями, отвергнутый. Итак, строители – это религиозные руководители иудеев. Что еще говорит Петр об Иисусе? Что ни в ком ином спасения нет. И нет другого имени, которым можно было бы спастись людям. Единственный путь к спасению – это Иисус. Это слова, которые и сегодня очень многим не нравятся. Как так? Единственный путь. Но действительно, только Иисус умер за грехи всех людей и воскрес. Суть учения апостолов тоже удивительно четко передана здесь, во втором стихе. Апостолы учат народ и возвещают воскресение из мертвых, ссылаясь при этом на воскресение Иисуса. Иисус воскрес из мертвых, значит, и для каждого из нас есть надежда на славное воскресение из мертвых через веру в Иисуса Христа. Прочитаем, как дальше шла дискуссия, если можно ее так назвать, с противниками, с иудейскими властями у апостолов. Прочитаем стихи с 13 по 22. «Видя смелость Петра и Иоанна, и поняв, что это люди не ученые и простые, вызвавшие их на допрос, были удивлены. Тогда же им стало известно, что это были ученики Иисуса. Они видели также, что исцеленный стоял рядом с ними, и потому ничего не могли возразить. Приказав апостолам выйти из Синедриона, они стали совещаться между собой». «Что нам делать с этими людьми?» – говорили они. «Ведь то, что ими совершено явное чудо, известно всем живущим в Иерусалиме, и мы не можем его отрицать. Но чтобы весть об этом больше не распространялась в народе, пригрозим им и потребуем, чтобы они никому не говорили и слова о том, что связано с этим именем». И тогда они снова призвали их и приказали им совсем не говорить и не учить о том, что связано с именем Иисуса. Но Петр и Иоанн ответили им: «Разве справедливо пред Богом слушать вас больше, чем Его? Судите сами, можем ли мы молчать о том, что видели и слышали?» Те, вновь пригрозив, отпустили апостолов, не находя возможности наказать их, потому что вокруг было много народа, и все прославляли Бога за происшедшее. Ведь человеку, с которым произошло это чудо исцеления, было больше 40 лет. Итак, смелость Петра, человека некнижного, поставила в тупик членов Синедриона. Апостолами совершено явное чудо. Исцеленный перед ними. Но нельзя же позволить этому учению распространяться. Что делать? Петру и Иоанну было приказано не учить более об имени Иисуса. Вообще, приказ замолчать – это признание своего поражения. Когда в каком-то споре, в каком-то рассуждении одна из сторон, пользуясь своей властью, приказывает другой: «Я просто велю вам молчать, я ничего не могу вам возразить по существу, но я приказываю, замолчите». Это всегда признание поражения по сути дела. Нередко бывало в истории так, что через некоторое время поражение это становилось явным для всех. Как, собственно, произошло и с этим противостоянием. В конце концов, Слово Божие победило и распространилось, а храм и связанная с ним тесно саддукейская иерархия были разрушены. Так что это признак поражения, когда велят просто замолчать. Тем замечательней мужественный ответ Петра и Иоанна. «Справедливо ли пред Богом слушать вас больше, чем Его?» Это первое, что они сказали. «Да, христиане – люди законопослушные. Да, мы призваны уважать существующие власти и подчиняться им. Но бывают ситуации, когда нужно слушать Бога, несмотря на то, что это противоречит установлениям властей. Даже больше того, если Бог говорит делать одно, то его всегда нужно слушать больше, чем любое человеческое начальство». И второе, что сказали Петр и Иоанн. «Можем ли мы молчать о том, что видели и слышали?» Они говорили не какую-то теорию, не какое-то философское учение. Они говорили о том, чему были очевидцами. И мы, когда свидетельствуем о Господе, можем и должны говорить о тех делах, которые Господь совершил в жизни каждого из нас. О том, как Он изменил мою жизнь, как отвечал на молитвы, как наполнил жизнь смыслом и радостью, об этом мы можем и должны говорить, по примеру апостолов. Конечно, апостолы видели и слышали больше, чем мы. Но и мы тоже многое видели и слышали, те, кто пошел за Господом. И пусть Господь поможет нам не молчать об этом. Прочитаем отрывок о том, как ответили на это преследование Петр, Иоанн и все христиане. Они ответили молитвой. И об этом следующий отрывок с 23 стиха по 31 стих. «Как только их отпустили, Петр и Иоанн пришли к своим и поведали им все, что сказали им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав их рассказ, объединились в молитве и воззвали к Богу. Владыка, Создатель неба и земли, моря и всего, что в них, Ты изрек через Святого Духа устами отца нашего Давида, слуги Твоего. Отчего это язычники пришли в ярость и замыслили тщетное народы? Поднялись цари земные, и правители сговорились и объединились против Господа и против помазанника Его». И на самом деле они объединились в этом городе против святого сына твоего Иисуса, которого ты помазал как Мессию. Ирод и Понтий Пилат вошли в сговор с язычниками и с народом израильским, чтобы исполнить предначертанное твоим могуществом и волей. И ныне, Господи, услышь угрозы их и помоги слугам твоим со всею смелостью возвещать весть твою». «Простри руку свою, чтобы именем святого Сына твоего Иисуса совершались исцеления, знамения и чудеса. И когда они помолились, зашатался дом, в котором они собрались, и исполнились все святого Духа, и начали безбоязненно возвещать Слово Божие». Когда наступают времена преследований, гонений, бедствий, как важно прежде всего обращаться за помощью не к людям, но к Богу, который сильнее всех людей, который царь царей, Господь господствующих. Именно так сделали апостолы и с ними все первые христиане. Посмотрим еще немного на эту молитву. Вспоминают в молитве христиане пророчество в Псалме и видят, как оно исполняется. Слова «Отчего это язычники пришли в ярость и замыслили тщетные народы» – это из второго псалма. И в этом они видят действия и язычников, Понтия Пилата и римлян, и правителей народа Израиля. Но это все было по воле Божьей. Это свершилось, чтобы исполнить предначертанное Божьим могуществом и волей. Потому что это была воля Божья, чтобы Сын Божий умер за грехи всех людей. Умер и воскрес для оправдания нашего. И они просят защиты у Бога. «Услышь угрозы их». То есть ты видишь, Господи, чем угрожают нам. И мы молим, чтобы Ты защитил нас. Как? Какой защиты ждут христиане от Бога. Чтобы именем Сына Твоего Иисуса совершались исцеления, знамения и чудеса. То есть не физической защиты самих себя, а чтобы еще больше распространялось Слово, чтобы еще больше распространялась благая весть. Да поможет Господь и нам так дерзновенно молиться, прибегая к защите Божьей, но защите, которая есть наступление, распространение Его Слова. И когда сталкиваемся мы с трудностями, с угрозами, с противодействием, да поможет нам тогда Господь сразу идти к Нему, молиться Ему, чтобы тем более распространялось и усиливалось Слово Божие. Пусть это будет примером для всех тех, кто принял Господа, а для тех, кто еще не принял, пусть это будет призывом. Покайтесь, примиритесь с Богом. Да благословит вас Господь всех, дорогие друзья.
3: Для вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Коллекционирование – самое популярное увлечение человечества. Что коллекционируют люди? Все, что угодно. От пробок из-под лимонада и прочих безделушек до дорогущих автомобилей. Собиратели определенных предметов называют по-разному. Люди, например, собирающие этикетки от спичек, называются филуминистами. А собиратели открыток – филокартистами. Планганологи – коллекционеры кукол. Гипотофилы собирают обертки от мороженого, а врамологи – этикетки от сыра. Коллекционеры магнитов называются мемомагнетиками. Так что если ваши друзья отовсюду везут вашему холодильнику магниты, знайте, ваш холодильник – мемомагнетик. Бонистика – это собирание денег в виде бумажных знаков. Псаллиграфофилисты собирают вырезки из газет. Конхиофилисты собирают морские ракушки. А что коллекционируют люди лепидоптерофилисты? Бабочек. И таких необычных названий много. Всего и не перечислить. А что у всех на слуху? Разрешите угадаю. Ну, конечно, нумизматика и филателистика. Эти слова нам точно знакомы. Здесь, я думаю, и определения не нужны. Знаете, не хуже меня. Слово «нумизматика» пришло к нам из латинского языка. Коллекционированием монет начали заниматься еще в далеком 14 веке. А как одна из областей наук, нумизматика возникла в 18 веке. В России начало коллекционированию монет положил еще Петр I, купив для кунсткамеры коллекцию монет в Гамбурге. Ну а человек, коллекционирующий марки, конечно, филателист. Увлечение не столь древнее, поскольку сами почтовые марки появились только в 1840 году. Ну вот что интересно, а что такое коллекционирование с точки зрения человека? Какие личностные черты объединяют коллекционеров? Существует мнение, что коллекционирование – это способ переключиться. Возможность уйти в интересный для себя микромир, ну, то есть, по сути, это механизм психологической разгрузки и в чем-то даже лекарство от стресса. Но есть и негативная, теневая, скажем так, сторона вопроса, когда коллекционирование перерастает в манию, а мотив к наполнению коллекции становится основным для человека. Человек постоянно и навязчиво думает о предметах своей коллекции, дрожит над ней. И эти мысли буквально заполняют все сознание. И тогда коллекционирование – это уже страсть, которая в том числе разжигает, например, зависть, если речь идет о редких и ценных предметах коллекции. В общем-то, как и во многих

0: радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
2: «Мы, благодаря Богу нашему, смело и открыто возвестили вам радостную весть, несмотря на сильное сопротивление. Наш призыв к вам не имел ложных, нечистых или обманных целей. Напротив, Бог испытал нас и доверил нам свою радостную весть. И мы так говорили, стремясь понравиться не людям, а одному только Богу, которому известны наши сердца. Ведь мы, как вы сами знаете, никогда не прибегали ни к словам лести, ни к уловкам, прикрывающим корысть, тому свидетель Бог, и не стремились добиться славы у людей, ни у вас, ни у кого другого. А мы, будучи апостолами Христа, могли бы дать вам почувствовать свой вес и важность. Но мы были среди вас как дети, и как мать лелеет младенцев у груди, так и мы души в вас не чаяли и с радостью готовы были вручить вам не только Божью весть, но и саму нашу жизнь. Вот как сильно мы вас полюбили».
3: Новая музыка на свободном радио.

0: началось. Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Когда Бог говорит «нет». «Мои мысли не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои», — говорит Господь. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Книга пророка Исаии, 55 глава, с 8 по 9 стихи. Будет ли это проявлением любви, если вы будете давать вашим детям все, что они хотят? «Папочка, я хочу целую коробку чупа-чупсов. Если ты меня и в самом деле любишь, ты дашь их мне». Но именно потому, что вы любите их и не хотите, чтобы они испортили свои маленькие зубки, вы ограничиваете количество леденцов. Дети не понимают, что такое испорченные зубы и пищеварение, поэтому они могут подумать, что вы не любите их или что вы злы к ним. Но ваша любовь — причина того, что вы говорите им «нет», даже если это их расстроит. А теперь умножьте это во много-много раз и получите те обстоятельства, условия или состояния, которые существуют между человеком и Богом. У Бога есть преимущество предвидения. Ответ «нет» от Бога не означает, что Он не заботится или не любит вас. Иногда Он говорит «нет», потому что Он защищает нас. Иногда Он говорит «нет» или забирает у нас что-то, чтобы научить нас доверять и полагаться полностью на Него. Бог знает будущее и знает, какие будут последствия у каждого нашего действия. То, что кажется мне огромным благословением, может на самом деле быть проклятием в долгосрочной перспективе. А то, что выглядит проклятием, может превратиться в огромное благословение. Мы заботимся о сегодняшнем комфорте, но Бог заботится о нашем благосостоянии в вечности. Помните об этом в следующий раз, когда Он скажет вам «нет». Отец, прости нас за те ситуации, когда мы бросали Тебе вызов и сомневались в Твоей любви. Помоги нам, Господь, доверять Тебе обстоятельства наших жизней. Во имя Иисуса. Аминь.
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

Я могу научить любого, как добиться того, чего он хочет в жизни. Проблема в том, что я не могу найти никого, кто бы знал, чего он хочет. Марк Твен.

0: Бывает такое. Куча народу провозглашает чудо или пробуждение, а ни того, ни другого ко времени, которое они указывают, не происходит. И как-то неловко становится, хочется спрятаться куда-нибудь. Что же это? Веры не хватило? Или все-таки мы заблуждаемся, выдавая желаемое за действительное и диктуя Богу свои условия и свои представления, как будет лучше? Пытаться схватить Бога и трясти его, пока не придет благодать, занятие неблагодарное. Из этого редко получается что-то хорошее.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Потом приходят к нему ученики Иоанна и говорят: «Почему мы, фарисеи, часто постимся, а твои ученики не постятся?» Иисус им ответил: «Разве могут печалиться гости на свадьбе, пока с ними жених? Но наступят дни, когда отнимут у них жениха. Тогда и будут поститься. Никто не ставит заплаты из новой ткани на старую одежду, иначе потянет на себя заплата старую ткань, и дыра станет еще больше. И никто не наливает молодое вино в старые мехи, иначе прорвутся мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино наливают в новые мехи, тогда и вино, и мехи будут в целости».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: кухню.
1: И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал ей: «Поскорее замеси 3 меры лучшей муки и приготовь лепешки».
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы приготовим ячменные лепешки от Сары. Нам потребуется 1 чайная ложка сухих дрожжей, 1/4 чашки теплой воды, 1 чашка кислого молока, по 1/2 чашки ячменной муки, ржаной муки, семян тмина, турецкого гороха или нута, молотой полбы и 1/2 чайной ложки соли. Также нам потребуется 1 столовая ложка оливкового масла. Пересыпьте всю муку в миску. Добавьте соль, дрожжи и молоко с содой. Тщательно перемешайте. Всыпьте семена тмина и месите тесто руками 10 минут. Выложите тесто в миску, накройте пищевой пленкой и поставьте подниматься на 2 часа, пока оно не увеличится в объеме вдвое. Выложите готовое тесто на хорошо смазанную доску и месите несколько минут. Разделив тесто на 8 равных частей, скатайте его в колобки. Раскатайте каждый колобок на лепешке примерно 15 см в диаметре. Накрыв влажной салфеткой, оставьте минут на 20. Теперь разогрейте сковородку до средней температуры. Налейте несколько чайных ложек оливкового масла и выпекайте лепешки по отдельности по 2 минуты с каждой стороны, надавливая тыльной стороной ложки, чтобы образовались пузырьки, как при жарке блинов. Каждую лепешку заверните в салфетку, чтобы не остыли, и подавайте к столу как можно скорее. Благословенные вам трапезы, друзья! Библейская кухня.
2: Вы слушаете...

0: Здравствуйте. Простите, что я без записи. В регистратуре никого не было, и я вот так вот вырываюсь к вам.
1: Ну, конечно, конечно. Проходите.
0: Можно?
1: Что
0: я
1: случилось?
0: Просто... Я хотела... Я всего лишь...
1: Что с вами?
0: Нет, спасибо. Я не хотела плакать, но я просто... Я больше не могу. Ой, подождите.
1: Присядьте. Расскажите, что случилось?
0: Ну, я как бы это сказать. В общем, я несчастлива.
1: Вы несчастливы?
0: Да.
1: Это все, что беспокоит вас?
0: Да. А разве этого мало?
1: Прошу вас, не подумайте, что я издеваюсь над вами, но мне кажется, что вы слишком много смотрите телевизор.
0: Что вы этим хотите сказать? Думаете, что если я меньше буду смотреть телевизор, это что ли сделает меня более счастливой?
1: Вот, возьмите.
0: Что это?
1: Это Библия?
0: Ну, я знаю, что это Библия, но мне-то вы зачем ее даете? У меня есть такая...
1: Покажите мне, где в Библии сказано, что Бог хочет, чтобы вы всегда чувствовали себя счастливой?
0: Ну, я как-то так на память-то сразу не скажу.
1: Вам нужен не психолог. Вам нужно больше размышлять над Божьим словом.
0: По-вашему, получается... Господь не хочет, чтобы я была счастлива?
1: Ну что вы, разве я такое сказал? Просто есть вещи гораздо более важные.
0: Например?
1: Например, любить Господа, любить ближнего и исполнять волю Бога на земле.
0: И тогда я буду счастлива.
1: Тогда у вас просто отпадет этот вопрос. И не забывайте, Господь сотворил нас для вечности, и Его намного более интересует развитие нашего характера, нежели наше сиюминутное счастье на земле.
0: До свидания, доктор. Спасибо вам. Спасибо еще раз.
1: Да не за что. Ну что ж, пойду дальше подметать. Может, мне и впрямь пойти... на психолога выучиться, а?
2: Свободное радио.

0: Привет, друзья! Это Катя. Большинство людей воспринимает надежду как принятие желаемого за действительность. Но Библия подразумевает под надеждой совсем другое. Христианская надежда рождается из нашего спасения в Иисусе Христе. Библейское определение надежды — это уверенное ожидание. Без надежды жизнь теряет смысл. Но если у нас есть надежда на Бога, мы уверены в Его защите и помощи. И мы свободны от страха.
1: Свободное радио. Выбирай лучшее.

0: Евангелие от Марка.
1: «И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему:
2: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?»
1: Но он, зная их лицемерие, сказал им:
3: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его».
1: Они принесли. Тогда говорит им:
3: «Чье это изображение и надпись?»
1: Они сказали ему:
2: «Кесаревы».
1: Иисус сказал им в ответ:
3: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
1: И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря:
4: «Учитель, Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою».
1: Иисус сказал им в ответ:
3: «Этим ли приводите вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Итак, вы весьма заблуждаетесь».

0: факты.
1: Мы знаем, что слово «Библия» переводится как «книга» или «книги». Но, конечно, в библейские времена Священное Писание не было книгой. Оно было свитком. Слова Писания записывали на пергаменте или папирусе, а затем склеивали между собой так, чтобы получился свиток. Например, для Евангелия от Луки потребовался свиток длиной примерно в 9,5 метров. У длинных свитков имелись палки с обеих концов, и читающий постепенно перематывал свиток с одной палки на другую, пока не находил нужное место.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Дима Лавров, Москва.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Он прежде всего есть истина. И это самое главное для меня. Истина с большой буквы.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Она и помогает, и мешает. Она помогает, опять же, с точки зрения того, что есть истина и правильно должно быть в жизни человека, а мешает, потому что мешает каким-то моим собственным неправильным желаниям, которые, или неправильным планам, тенденциям в жизни, которым я сопротивляюсь.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Книга пророка Иеремии. «Заботьтесь о благосостоянии».

0: Делитесь, размножайтесь, плодитесь, потому что еще пройдет много времени, прежде чем я верну вас назад. Это был такой позитивный месседж от Бога. Хотя большинство людей и пророков в то время говорили: нет, оставайтесь здесь, все будет хорошо здесь, и Бог нас здесь спасет. И как раз мне нравится этот текст, потому что он отражает всю комплексность мира, когда ты и со всех сторон слышишь и за, и против, в том числе и от верующих людей, и очень сложно разобраться, где же действительно говорит и через кого говорит сегодня Бог. И для меня это тоже очень важный вопрос, через кого сегодня говорит Бог.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
0: Христианство для меня – это любовь. Я ограничиваю себя, и в этом моя истинная свобода. Бог меня не ограничивает ни в чем. Но когда ты любишь, ради другого ты ограничиваешь себя. Как сказал, по-моему, блаженный Августин, «Люби Бога и делай все, что хочешь».
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

не глядя назад. Дом родной оставив далеко, он стал одинок, слепой ошибки урок.

прошу, прими меня таким, как есть, Отец. Я прихожу к тебе, о мой Господь, прошу, прими меня таким, как есть, Отец. Я прихожу к тебе, теперь.

0: 100 нескучных историй. Отвергнутый подарок. Юный отпрыск состоятельной семьи готовился к защите диплома. Еще на первом курсе отец обещал ему купить машину сразу после сдачи диплома. Не раз уже они вместе ходили по лучшим автосалонам города и уже давно присмотрели автомобиль по сердцу сына. Юноша был уверен, что в тот день, когда он защитится, его новый красивый автомобиль с полным бензобаком будет стоять у двери дома. Каково же было его разочарование, когда после успешной защиты диплома отец подошел к нему с улыбкой, но вместо ключа от машины протянул ему книгу. То была Библия. В ярости разочарованный юнец, зайдя в свою комнату, отшвырнул книгу и с тех пор больше не хотел ни видеть отца, ни разговаривать с ним. Несколько месяцев спустя он нашел работу в другом городе, весьма далеко от дома, и с удовольствием перебрался туда. Домой он вернулся лишь тогда, когда узнал о смерти отца. Вечером после похорон молодой человек прохаживался по своей старой комнате и вдруг, подняв взгляд, увидел книгу, лежащую на серванте под самым потолком. Это была та самая Библия, подаренная отцом. Мучимый угрызениями совести, юноша стряхнул пыль с обложки и открыл ее. Насколько же он был поражен, обнаружив между страницами Священного Писания чек, выписанный в тот день, когда он защитил диплом. Сумма на чеке была равна стоимости того самого автомобиля, о котором так мечтал молодой человек. Библию многие считают ненужной, она может показаться несколько устаревшей, может показаться непонятной, неактуальной, но на самом деле в Библии скрывается именно то, что мы как раз хотим, именно то, что нам нужно. Люди говорят, им некогда Библию читать, потому что они всегда заняты, заняты работой, заняты семьей, заняты карьерой. Они хотят обрести успех в этой жизни, счастье. И они не догадываются, что как раз-таки вот и счастье, и успех, и мудрость – это все вот в этой книге, в Библии. Если мы будем, ну не просто, конечно, читать, а следовать Библии, следовать ее советам, жить, основываясь на этой Божьей книге. В Библии сокрыто сокровище гораздо больше, чем мы даже можем представить, потому что это Божье Слово. Только вдумайтесь, это Слово премудрого Бога, Творца, который создал все. И Бог со страниц этой книги обращается к нам, Он хочет поделиться своей мудростью. Нужно лишь открыть эту книгу, пыль стряхнуть, открыть и начать следовать советам этой книги и уже никогда с ней не расставаться, но по жизни вместе с этой книгой идти. Был такой царь Давид, наверное, слышали о нем, великий царь, могущественный, сильный царь. Уж его жизнь точно никак не назовешь беззаботной, но он, тем не менее, всегда находил время для священного писания, потому что он ценил Божью мудрость. Вот как он писал, здесь он обращается к Богу. «Я люблю заповеди твои больше золота и золота чистого. Все повеления твои, все признаю справедливыми. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Господь, я хочу изучать заповеди твои, они мне как воздух». Библия, книга Псалтирь.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: 24 мая вспоминают апостолов славян Кирилла и Мефодия и отмечают День славянской письменности. Братья-миссионеры из греческого города Фессалоники канонизированы и почитаются как святые и на Востоке, и на Западе. В православии их называют равноапостольными, учителями славянскими, а папа римский Иоанн Павел II объявил их покровителями Европы. Братья родились в IX веке и получили прекрасное образование. Мефодий сначала сделал военно-административную карьеру, увенчавшуюся постом стратига провинции Славинии, расположенной на территории Македонии. Однако затем постригся в монахи и стал настоятелем монастыря Полихрон. Кирилл сразу пошел по духовно-ученой стезе. В Константинополе он, согласно житию, обучался вместе с будущим императором, постигая и риторику, и арифметику, и астрономию, и музыку, и все прочие эллинские искусства. Впоследствии Кирилл овладел также арамейским языком и ивритом и направился по пути церковного служения. Когда Кирилл пришел в монастырь, где настоятелем был его брат Мефодий, вокруг братьев сложилась группа единомышленников и зародилась мысль о создании славянской азбуки. С 862 года начинается главное дело всей жизни святых братьев. В этом году они были посланы византийским императором в Моравию по просьбе моравского князя Ростислава для наставления населения этой страны в истинах веры на его собственном славянском языке. «Имеют ли славяне азбуку?» – спросил Кирилл императора. «Учить без азбуки и без книг – все равно, что писать беседу на воде». И добавил: «Слаб я и болен, но рад идти пеш и бос, и готов за христианскую веру умереть». Так говорит нам его житие. Первым переведенным на славянский язык библейским текстом стало Евангелие от Иоанна, после чего были переведены фрагменты других книг Нового Завета, которые использовались для чтения за богослужением. В Моравии Константин и Мефодий продолжали переводить церковные книги с греческого на славянский язык, обучали славян, в том числе жителей будущей Карпатской Руси, чтению, письму и ведению богослужения на славянском языке. Братья пробыли в Моравии более 3 лет и подготовили крещение Болгарии. По дороге в Рим они посетили еще одну славянскую страну – Паннонию. Здесь, по поручению князя Коцела, братья обучили славян книжному делу и богослужению на славянском языке. Латинско-немецкое духовенство всячески мешало распространению славянского языка как языка церкви. В 872 году Мефодий на 3 года даже попал в заключение в монастырь Райхенау. Узнав об этом, папа Иоанн VIII запретил немецким епископам совершать литургию, пока Мефодий не будет освобожден. Правда, тот же папа запретил и богослужение на славянском языке, разрешив только проповедь. Мефодий был освобожден и, несмотря на запрет, продолжал богослужение на славянском языке, крестил чешского князя Боржевое I и его супругу Людмилу. 24 мая во всех славянских странах отмечается церковно-государственный праздник. В церкви это День святых Кирилла и Мефодия, а светский праздник проходит под названием День славянской письменности и культуры. Особенно пышно эти торжества проходят в Болгарии, Словакии, Чехии, Северной Македонии и России. Впервые День славянской письменности отметили в Болгарии в 1857 году.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Не будьте никому должны ничего, кроме долга взаимной любви. Кто любит другого, тот исполнил закон. Потому что все заповеди, не нарушая супружескую верность, не убивая, не воруя, не желая чужого, и эти, и остальные заповеди заключены все в одной. Люби ближнего, как самого себя».
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода –

Всем привет! Знаете ли вы о том, что дельфины всегда спят с одним открытым глазом? Ну так, на всякий случай. А вдруг что? Нас с вами Библия тоже призывает бодрствовать и держать руку на пульсе, потому что никто не знает, когда вернется Христос и за каким занятием Он нас застанет. Кстати, думаю, Он не будет против, если вы будете в этот момент слушать свободное радио.

Петр Мамонов. «Как-то говорю местному батюшке, отцу Владимиру, что тело, шкурка, все равно сдохнет. Он говорит: Петя, лошадку надо беречь. Прав он, ведь тело везет нашу душу. И я берегу лошадку всячески. В прорубь прыгаю каждое утро, окунаюсь, за едой слежу. Ем не вкусненькое, а качественное, хорошее, простое, чистое, что произрастает на земле. Раньше я вкусности разные любил, теперь для меня нет ничего лучше хлеба и воды. У этих продуктов самый чистый вкус. В любом возрасте лучший повар – голод. Если не поешь 2 дня, то манная каша позавчерашняя покажется вкуснее всякой дичи и рябчиков».

0: Я почему-то всегда считала, что кто-то вот меня буквально на ладонях по жизни носит. Я не знаю, почему заслужила это, нет. Я говорю, я с детства чувствовала, что что-то есть, что-то меня хранит. Я пыталась узнать, что...
1: Марине было лет 10. Мама привела ее в церковь и сказала: «Божий глаз повсюду будет наблюдать за тобой».
0: Мне все время интересно было, есть Бог или нет. В школе на эту тему нельзя говорить. Там крестик у меня есть, но он спрятан где-то в сумочке. В детстве крещеная была. То есть, ну что же это такое?
1: Никакие запреты советских времен не мешали Марине помнить о всевидящем Боге. Но впервые серьезно, с надеждой на помощь, Марина обратилась к Богу, когда старшего брата призвали в армию.
0: Моя мама была подруга, мы дружили с семьями. У той женщины сын ушел в армию раньше моего брата на полгода. И через 3 месяца он там погиб, страшно погиб. Потом должен был идти мой брат в армию, и вот этот вот страх у меня остался. Я думаю, как же он пойдет? Я выучила «Отче наш», я молилась каждый день на ночь.
1: И так продолжалось 2 года, пока брат благополучно не вернулся домой. Марина не скрывала радости, но почему-то сомнения по поводу Бога все же остались. И Марина решила теперь уже другим способом проверить, есть ли Бог.
0: Думаю, ну что ж, если есть Бог, пусть он покажет мне, что он есть. И я вот так даже нагловато обратилась к нему. Если ты есть, докажи мне.
1: Испытание было рискованным. И прежде всего для самой же Марины. Она как раз в то время сдавала выпускные экзамены в школе, выучила единственный билет по геометрии и пошла.
0: Что самое интересное, значит, весь класс уже прошел. Значит, этот билет уже вытянули, кто-то ответил на него. Я стою под дверями, думаю, вот это я попала. Вот. И потом, значит, захожу туда, разложены там билеты, я беру, и попадается этот билет. Вот его, наверное, вложили опять. Может, кто-то подумает, что это совпадение, но для меня это был явный ответ. Что хочешь знать, на, пожалуйста, вот тебе вот такое чудо.
1: Да, Бог есть. Это Марина усвоила четко. Позже она познакомилась с верующими людьми, стала изучать Библию и все больше познавать Бога. В каждой мелочи она видела его руку и знала, что Господь хранит ее семью.
0: У меня муж гонял машины с Прибалтики в Алмату. Это 10 дней вот эта поездка занимала. И на коленях проводила как минимум 2-3 часа, пока он не приедет. Именно моими молитвами все было хорошо. Опять же, рука Божья. И он это все знал, видел.
1: Муж и его родственники знали, что Марина верующая. Они считали ее несколько странной и всерьез не воспринимали. Лишь когда столкнулись с лицом смерти, вспомнили о Боге.
0: 5 лет назад умирал его отец, то есть мой свекр. Внезапно так все в течение месяца, в общем, у него саркома была. Они понимали, что человек должен покаяться, вот уйти вот так нельзя. Я говорю, ну, приведите батюшку, дайте душе спокойно уйти. Свекровь ни в какую, нет, давайте не будем его пугать батюшкой.
1: На семейном совете решили батюшку не приглашать. А пусть Марина поговорит с умирающим отцом.
0: Я просто поняла, что кроме меня никто это не сделает. Опять же, что говорить, как говорить, я не знала. Я просто помолилась и сказала: «Господь, вот мои уста, и делай, что хочешь». Подошла, села, взяла его за руку, несколько слов сказала, что ты должен выбрать, кто ты, праведник ты или грешник. Если ты праведник, то значит, это Бог тебе испытание посылает. Если ты грешник, то ты должен покаяться, примириться с Богом. Вот мои слова были. Думаю, понял он, нет. И ушла, заплакала, ушла.
1: Слова Марины коснулись сердца отца, и он обратился к Богу, просил прощения и каялся. Через сутки свекр Марины умер.
0: Еще самое интересное. До 9 дней приходит соседка и говорит свекрови моей: «Баба Рая, ну замучил твой дед, вчера снился и сегодня опять, и одно и то же мне толдычит, говорит, иди скажи, что она мертвая, а я живой».
1: После такого яркого свидетельства ни Марина, ни ее семья не сомневались, что душа их отца спасена. Марина по сей день молится за семью и верит, что спасется она и весь ее дом.
0: Бог – это любящий отец. Мне кажется, даже родители, мать, отец не питают, наверное, таких чувств, как Бог. Я думаю, что Бог не оставит. Обращение услышит и всегда ответит. По крайней мере, вот в моей жизни было так.
1: Всякий, кто призовет имя Господа, спасется. И Бог будет ждать от нас искреннего раскаяния до последнего вздоха. С вами была Ольга Милтенис. Вы слушали программу «Вечность в миниатюре». До новых встреч!
2: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Евангелие от Матфея.
1: Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал:
2: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить».
1: Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал:
3: «Хочу, очистись».
1: И он тотчас очистился от проказа. И говорит ему Иисус:
3: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им».

0: Если Бога нет, то надеяться нам не на что. Если Христос не воскрес, то все наши надежды вообще не имеют никакого смысла. Ведь все конечно и все испорчено грехом. Но мы верим, что Он жив, и будем возлагать все свои надежды только на Него, всемогущего, всезнающего, любящего, творящего свою святую волю. Если так, то нам стоит отбросить уныние, а собраться с силами нам поможет наш Спаситель.
1: Вы слушаете «Свободу».

0: Евангелие от Матфея.
1: «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили:
2: «Это призрак!»
1: И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал:
3: «Ободритесь! Это я, не бойтесь!»
1: Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!» Он же сказал:
3: «Иди!»
1: И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал:
4: «Господи, спаси меня!»
1: Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему:
5: «Маловерный, зачем ты усомнился?»
1: И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали:
6: «Истинно, ты Сын Божий».

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Молодой человек, можно вас на минутку?
1: А у меня?
2: Мы хотели бы поговорить с Иисусом из Назарета. Вы не подскажете, где его можно найти?
1: А вы это кто?
3: Журналисты. Вы не подскажете, где нам найти Иисуса?
1: А зачем он вам?
4: Мы слышали, что вчера он совершил чудо.
3: Да, мы слышали, что он сделал зрячим слепого от рождения и хотели взять у него интервью.
1: Ну, насколько мне известно, Иисус уже не в городе, он покинул город.
0: А куда он ушел?
1: Я не
4: имею... Где же он может сейчас находиться?
1: Я не имею ни малейшего представления, извините.
2: Ну, тогда, может быть, вы ответите на наши вопросы?
1: Я? Ну, я ведь не...
2: Скажите, знакомы ли вы с тем слепым юношей, которого вчера якобы исцелил Иисус?
1: Да, знаком.
3: А вы подтверждаете, что он был слеп от рождения, а сейчас видит?
1: Да, подтверждаю.
0: Каким образом Иисус совершил исцеление?
4: Произносил ли он какое-то заклинание?
1: Нет, он просто сказал: «Пойди и умойся в купальне Силаам».
3: И почему он так сказал?
2: Разве купальня Силаам обладает какими-то магическими свойствами?
1: Я не знаю. Мне кажется, что Иисус выбрал эту купальню просто потому, что это был ближайший источник воды.
3: А насколько мне известно, Иисус и раньше исцелял слепых, однако он делал это без воды. Почему, по-вашему, ему понадобилась вода на этот раз?
1: Ну, тому же парню надо было как-то землю с лица
0: смыть. Что?
3: Землю? А какую землю вы говорите?
2: Какую землю?
1: Ну, там так было дело. Иисус плюнул на землю, смешал слюну с землей и вот этим помазал слепому глаза.
3: Как вы считаете, с какой целью Иисус это сделал?
1: Но мне кажется, что таким образом этому человеку было легче поверить в исцеление.
2: Хм. Откуда вам так хорошо известно чувство этого человека?
1: Потому что я и есть тот человек.
2: Вы?
3: Так, значит, это вы тот слепой?
1: Да, это я. Только я уже не слепой.
0: Что же, вы раньше-то молчали.
2: А как вы полагаете, почему среди всех, кто просил милостыню у ворот, Иисус обратил свое внимание именно на вас?
1: Ну, вообще-то это его ученики на меня обратили внимание и стали обо мне разговаривать.
0: А расскажите, как это было?
1: Как это было? Ну, когда Иисус проходил мимо меня, его ученики спросили: «Господи, кто согрешил, он или родители его?»
4: И что же Иисус им на это ответил?
1: Господь им сказал, что это для того, чтобы на мне были явлены Божьи дела.
3: Господь сказал? Вы что, тоже стали последователем Иисуса?
1: Да.
2: Хм. И как отнеслись к этому фарисеи?
1: Выгнали меня из синагоги.
0: Они это как-то аргументировали?
1: Они сказали, что никакого чуда не было, что я якобы совсем не тот слепой, который просил милостыню у ворот. Ну а те, которые меня хорошо знали, они говорят, что Иисус исцелил меня бесовской силой.
2: На каком основании они это утверждают?
1: Ну, насколько я понял их логику, они говорят, что если бы Иисус на самом деле был Сын Божий, то тогда бы Он не исцелил меня в субботу.
3: Постойте, а ведь Иисус уже не в первый раз исцеляет людей в субботу. Не кажется ли вам, что делает Он это намеренно?
1: Не знаю я. Мне кажется, проблема в том, что фарисеи уже давно заменили поклонение Богу поклонением субботе, понимаете? Но ведь субботний день – это символ нашего покоя в Господе. Суббота – это уже не день недели. Суббота – это Иисус, это Он наш покой. А сейчас, извините, я должен...
2: Постойте, мы хотели бы задать вам еще пару вопросов.
3: Молодой человек, остановитесь!
5: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Макс Лукада. Допустим, вы живете в городской квартире. На подоконнике у вас растет единственная маргаритка. Сегодня утром вы ее сорвали и воткнули себе в прорезь на лацкане. Поскольку цветок у вас был единственный, для вас это особое событие и особое украшение. Но как только вы выходите на улицу, лепестки начинают облетать. Кто-то метнулся перед вами на свободное место в метро. Лепестка как не бывало. Вас ругают за плохую работу вашего коллеги. -3 лепестка. Повышение по службе получает кто-то менее опытный, но зато он лучше играет в водное поло. Еще несколько лепестков. К концу дня на вашей маргаритке остается последний лепесток. Горе тому, кто дерзнет приблизиться к нему. От взрыва вас отделяет лишь еще один подобный инцидент. А что, если сценарий слегка изменится? Добавим еще одного персонажа. Добряк из соседней квартиры держит цветочный магазин на углу. Каждый вечер, возвращаясь домой, он одаривает вас свежим, прекрасным, но незаслуженным букетом. И это не какие-то остатки. Это шедевр флористики. Вы не знаете, почему он так благосклонен к вам, но не жалуетесь. Благодаря ему ваша квартира наполнена благоуханием, а в походке появилась счастливая уверенность. Если кто-то и сомнет ваш цветок, вы получите целую корзину взамен. Разница огромная, а аллегория говорит сама за себя. Бог наполняет ваш мир цветами. Каждый день он приносит к вашей двери букет. Откройте дверь, возьмите букет. Потом, когда вас будут отвергать, вы не останетесь без цветов.

0: «Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
1: Вот немного хлеба и рыбу не забудь. Господь попросит, ты отдашь все свое чуть-чуть. Ты накормил 5000, отца благодаря.

0: Евангелие от Луки.
1: Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе:
2: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница».
1: Обратившись к нему, Иисус сказал:
3: «Симон, я имею нечто сказать тебе».
1: Он говорит:
2: «Скажи, учитель».
1: Иисус сказал:
3: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?»
1: Симон отвечал:
2: «Думаю, тот, которому более простил».
1: Он сказал ему:
3: «Правильно ты рассудил».
1: И, обратившись к женщине, сказал Симону:
3: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит».
1: Ей же сказал:
3: «Прощаются тебе грехи».
1: И возлежавшие с ним начали говорить про себя:
4: «Кто это, что и грехи прощает?»
1: Он же сказал женщине:
3: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».
5: Свет во тьме светит. Свободное радио.

0: Друзья, привет, это Катя. Вот бывает у вас иногда зимой такое ощущение, что она будет длиться вечно, что снег никогда не растает, а ноги всегда будут мерзнуть. Но, я думаю, все мы прекрасно знаем, что это не так. Земля не остановила своего вращения, и приближение к Солнцу неизбежно. И в зиме есть, кстати, много хорошего и даже необходимого. Например, растения зимой отдыхают, а арктические ледники восстанавливаются. Хотя с этим сейчас проблемы. Ну да ладно, за зимой обязательно наступит весна. А теплые лучи Божьей любви никогда не иссякнут. Вот эту мысль я хочу вам сейчас оставить.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
0: Он оставил свое сердце в Африке, но тело его находится в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. После его смерти туземцы осторожно вынули из него сердце и похоронили в земле, которую он так любил. Затем тело на корабле перевезли в Англию для захоронения. Его звали Дэвид Ливингстон. Он родился в Блентишайре, шотландском городе Мельниц, где прошло все его детство. В маленькой квартирке, в которой он вырос, сейчас находится музей. В качестве экспонатов выставлены антикварные и памятные вещи, связанные с пребыванием Ливингстона в Африке. Страничка, написанная уверенной рукой из дневника, проникнута огромным чувством одиночества и боли, которые он испытал после смерти своей жены. Хотя эта страничка пожелтела с годами, но слова, написанные в ней, вызывают слезы. «О, моя Мэри! С тех пор, как нас отнесло волной в Колобург, как часто мы мечтали с тобой о безмятежной жизни, и теперь ты ушла в лучшую обитель, в наш дом на небесах». Что придавало силы мужчинам и женщинам, которые покинули свои семьи, комфортные условия и отправились в другую страну ради благовестия Евангелия, как это сделал Ливингстон? Ливингстон сам дал ответ на этот вопрос. Когда он вернулся в Шотландию после 60 лет пребывания в Африке, его попросили выступить в университете города Глазго. Его морщинистое лицо, смуглое от солнца, свидетельствовало о тяжелых испытаниях, которые ему довелось пройти в стычках с разбойниками и работорговцами. Во время его выступления в зале царила тишина. Студенты понимали, что перед ними необыкновенный человек. «Хотите, я скажу вам, что было для меня опорой среди всех этих испытаний, трудностей и одиночества?» – спросил он и продолжил. «Это обещание – одно обещание джентльмена, достойного великого уважения. Оно звучит так: «Я с вами во все дни до скончания века». Когда Ливингстон умер, его тело нашли склоненным в молитвенной позе возле его кровати. Рядом лежал истрепанный Новый Завет, открытый на Евангелие от Матфея, глава 28. Возле 20 стиха его рукой были написаны слова: «Слово джентльмена». Считал ли Ливингстон, что принес большую жертву во имя Бога? Конечно, нет. Он говорил: «Люди говорят о жертве, которую я принес, находясь столь длительное время в Африке. Может ли это считаться жертвой? Нет, это компенсация Богу малой части огромного долга перед Ним, который невозможно выплатить до конца. Является ли мое служение жертвой, сулящей мне высочайшую награду в виде здоровья, душевного покоя и светлой надежды на прекрасную жизнь впоследствии? Подальше от таких мыслей. Это не жертва, это, скорее всего, привилегия». Когда тело Ливингстона провозили по улицам Лондона к месту захоронения в Вестминстерском аббатстве, какой-то человек горько плакал, не скрывая слез. Друг Дэвида поинтересовался, знал ли он Ливингстона лично. «Я плачу не по Ливингстону, мне жаль себя», — ответил тот. «Он жил и умер во имя определенной цели, а я прожил жизнь совершенно бесцельно». Девизом Ливингстона были такие слова: «Для меня не представляет ценности ничего, что у меня есть, если оно не имеет никакого отношения к Царству Божьему. Истинное величие зависит не от ваших достоинств, а от исполнения воли Божьей в вашей жизни».
1: Великие люди.
2: Неизвестное в их судьбах.

присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Евангелие от Марка.
1: Вы знаете, что у язычников правители и начальники господствуют над ними и великие ими полностью распоряжаются. Но у вас пусть будет не так. Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой, и кто хочет быть среди вас первым, тот пусть будет для всех рабом. Ведь и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, а чтобы служить и отдать свою жизнь как выкуп за множество жизней.
2: Свободное радио.
3: Над моей головой

мог спасти. За них прости. И пусть над нами суд будет судом достойным, и каждый его примет как благоразумный разбойник. И будет вечная жизнь после того, как мир распнет нас. И я молюсь, чтобы нас Бог спас.

0: Пожалуйста, сядьте в кресло, расслабьтесь. Я просто задам вам несколько вопросов.
1: Хорошо.
0: Так что вас тревожит?
1: Мне кажется, доктор, это паранойя.
0: Так, значит, паранойя, говорит.
1: Понимаете, глубоко внутри я знаю, что хорошо, а что плохо. Я знаю, как нужно жить. Я не живу, так не делаю того, что я должна. Я постоянно придумываю оправдание. Знаете, меня преследует страх, что однажды я предстану перед Богом. И тогда у меня не будет никаких оправданий. Что это?
0: Не беспокойтесь, я просто сломал карандаш.
1: Так что вы думаете, я параноик?
0: Ну, конечно же, нет. При паранойи страхи основываются на фактах, которые далеки от истины.
1: Так значит, я не параноик?
0: Да нет, конечно же, нет.
1: Так значит, вы хотите сказать, то, чего я боюсь, это правда?
0: Вот именно. Знаете, мы все знаем, как должны жить. Но никто из нас не может жить так. Но Бог хочет простить нас и примирить с собой. Он послал своего Сына Иисуса Христа умереть за наши преступления на кресте.
1: Так я это могла и в Библии прочитать.
0: Вам бы это дешевле обошлось. С вас 800 рублей.

0: Классики о вере.
1: Жан-Поль Сартр. Достоевский как-то писал, что если Бога нет, то все позволено. Это исходный пункт экзистенциализма.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу. Жемчужины архива нашего радио.
2: Мир вам, дорогие друзья. На прошлой неделе я думал о том, что это было бы здорово, если Бог мог бы спасти нас, и в течение нескольких секунд мы оказались бы в Его славе. Как было бы здорово! У нас не было бы никаких искушений. Нам не нужно было бы бороться с плотью. Мы бы сразу переходили, спасшись во Христе, в Божий рай. Спасенными, освященными, прославленными. Но я знаю испорченную природу человека. Некоторые люди жили бы всю жизнь во грехе, и за 15 минут до смерти они отдавали бы свою душу Богу, чтобы не погибнуть в аду. Но не таков был Божий план. Мы оставлены на земле, чтобы жить и быть светом и солью в этом темном погибающем мире. Как жить честно, когда добро называют злом, когда черное называют белым, когда все перемешалось, когда нет моральных принципов? Как можно жить чисто, честно, в коррумпированном, развращенном обществе? Некоторые предлагают изолироваться от такого общества и уйти из мира в монастырь, например. Такие люди считают, что это единственный путь освящения. Другими словами, как вам, попав в пыльную угольную шахту, не испачкаться? Как можно находиться в соленом море и не стать соленым? Как можно ремонтировать, например, «Жигули» и не испачкаться? Кажется, что это верная логика. Надо уйти из общества. Но Библия предлагает нам другую тактику. Так говорит Павел во 2 главе послания филиппийцам, 2 глава, 15 стих. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Жить среди испорченных и развращенных людей. Господь имеет цель для христиан быть светом в этом мире тьмы. Ведь мир направляется в противоположном направлении. Обратите свое внимание на слова «среди строптивого и развращенного рода». Хотя мы не должны стать мирскими, но мы должны жить в этом мире. Незадолго до своего ареста и смерти Христос молился о своих учениках и об их отношении к этому миру. Выслушайте внимательно слова Христа. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 14 стиха, даже ранее. Евангелие от Иоанна, 17 глава. «Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина». Обратите внимание на слова Христа. «Я не прошу взять их из мира, но сохранить их от зла. Не изолируй их строптивого, развращенного рода, но прошу сохранить их». Иисус не просил Отца изолировать своих учеников, но просил сохранить их от зла, чтобы быть светильниками в этом мире. Давайте порассуждаем, что такое мир. Потому что, употребляя это слово, я не подразумеваю планету Земля. Иисус говорил не о планете, Он говорил о невидимом мире. Это термин, который говорит о невозрожденном состоянии человечества. Апостол Иоанн говорит о философии мира. Он написал одно из Евангелий, книгу Откровения и три послания. И сейчас мы откроем с вами и прочитаем первое послание Иоанна, вторую главу, с 15 по 17 стихи. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 15 по 17 стихи. Стих 15. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей». И затем Иоанн говорит следующее. Он описывает невидимую систему. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Мы живем на физической, видимой земле. Ее можно измерить, она очевидна. Но духовный мир не так очевиден. Это система, которая характеризуется похотью плоти, похотью глаз и гордостью житейской. И далее в этом послании апостол Иоанн пишет в 5 главе 19 стихе. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Один из моих учителей говорил, «Этот мир находится в руках дьявола. Он действует в этом мире». Поэтому что мы имеем в виду, когда говорим о мире? О его принципах. Мы говорим о системе, которая действует, работает вне и против Бога. Эта система управляется сатаной, рукой сатаны, который действует так, чтобы разрушить и развратить доброе и святое. Если мы хотим избавиться от действий дьявола, то мы должны увидеть и узнать цели сатаны. Мир направлен, чтобы увлечь и привлечь нас, искушая славою и удовольствиями. Похоть плоти, желание плоти от еды до секса – это нормальные желания, но в неправильном контексте они становятся греховными. Мир заигрывает, привлекает наш взгляд, наши глаза через похоть очей. Старается возбудить нашу гордость. Мир возбуждает наш интерес, флиртует, чтобы завоевать наш интерес, обрести нашу поддержку, завладеть нашим сердцем и нашим разумом. Один богослов пишет, слово «космос» говорит о системе порядка. Это упорядоченная система, которой руководит сатана, и падшие ангелы и демоны являются его эмиссарами. И неспасенные люди – является его предметом. В этом мире много религиозного, культурного, рафинированного, интеллектуального. Но все это направлено против Бога и Христа. Мир разделяет нас с Богом. Это мир неспасенного человечества. Он вдохновляется и ведется духом мира сего. Сколько сейчас открыто проповедуется разврата и насилия. Его пропагандируют в газетах, книгах, в кинофильмах. В принципе, вся система рекламы использует похотливость человека, чтобы уловить его. Мир вдохновляет нас, возбуждая нашу гордость и наши желания. То, что нам нравится. Такая жизнь в мире отделяет, удаляет, разделяет человека с Богом и умаляет Бога в глазах человека. Не забывайте, что сатана – князь мира сего. Итак, вспомнив об этом, мы можем перейти к изучению первого послания Петра, первой главы, с 13 по 21 стихи. В первой главе своего послания апостол Петр призывает нас стать другими, отличаться от греховного мира. Или, как говорит апостол Петр, быть святыми людьми. Дорогие друзья, будем помнить, какое большое влияние мы можем оказывать на окружающих своей жизнью. И насколько современный мир нуждается в святости. Призыв стать другими. Мир притягивает к себе силами. Это происходит невидимо. Этому трудно сопротивляться. Мир воздействует на нас без перерыва и усталости. Нам легче будет понять апостола Петра, когда мы поймем, как сильно влияние мира сего. Итак, прочитаем, что пишет апостол Петр в своем первом послании в первой главе с 13 по 21 стихи. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Позвольте мне отметить три фактора, которые мы можем увидеть в этом тексте. Они связаны с призывом быть другими в этом мире, быть последователями Иисуса Христа. Сначала принцип «жить свято» изложен в стихах с 13 по 16. Читая эти четыре стиха, вы можете заметить проницательный ум Петра. Он говорит, что это не время пассивности и расслабления. Заметьте, какие слова он использует. «Припаяшьте чресла ума вашего». «Бодрствуйте», «уповайте». Говоря сегодняшним языком, он говорит: «Будьте серьезны, надейтесь». Как легко потерять надежду и позволить миру влиять на нас, отравить и затуманить наш разум. Но мы должны остановиться и понять, что происходит, и противостоять влиянию мира. А теперь обратимся к первому посланию Петра, 1 главе, 13 стиху. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую благодать в явлении Иисуса Христа. Так побудите же разум свой для служения и держите себя в узде. Возложите надежды свои на благодать, которая будет оказана вам, когда явится Иисус Христос». Другими словами, хотя вы живете в мире, но ваш разум, ваши глаза, ваш взгляд должен быть направлен не только на видимое. Имейте настоящую надежду. Это связано с тем, о чем мы говорили в прошлой беседе. Не играет роли, как плохо в настоящее время. Направьте свой взор выше и дальше сегодняшних трудностей. Мне также нравится, как начинается 14 стих. «Как послушные дети». Какие приятные слова. Я часто слышу, как проповедники увещевают прихожан, что они непослушные христиане. И апостол Петр говорит здесь о послушании. «Вы как послушные дети». Воспитывая своих детей, мы обнаружили, что если мы будем больше обращать внимание на их добрые, положительные стороны, говорить о них, как о хороших детях, то это утверждает их внутренний дух. Это дает им чувство уверенности в себе и доверия к отцу и матери. Таким же образом пишет апостол Петр: «Подобно послушным детям, перестаньте жить по своим неблагочестивым желаниям, которые были у вас раньше, когда вы были невежественны». Как пишет апостол Павел в послании к римлянам, 12 главе: «Чтобы законы этого мира безбожие не руководили нами. Вместо того, разум пусть наш возродится и принесет вам обновление, чтобы вы поняли и приняли то, чего Бог желает для вас. Тогда вы узнаете волю Божию, что есть добро и что угодно Ему и что совершенно». Так пишет Павел в послании к римлянам, 12 главе. И начинает он 12 главу такими словами: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Не позволяйте миру затягивать вас. Не сообразуйтесь с веком сим». Значит, не возвращайтесь к прежним похотям, неблагочестивым желаниям. это было с вами, когда вы были невежественны. Вы не знали, что можно жить по-другому. Есть лучший путь, чем жить, как живет этот мир. В первом послании Петра, в первой главе, мы читаем дальше, с 14 стиха по 16. Первая глава, с 14 по 16 стихи. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Как дети получают природу, натуру своих родителей по наследству, так и дети Божии, наследники Божьего естества. Мы призваны следовать по его стопам, быть святыми. Об этом и пишет здесь апостол Петр. У нас есть Отец, который свят. И мы, как его дети, должны быть святы, как наш Отец Небесный. Что значит быть святыми? Этот термин буквально значит отделенный, отделение от мира и прилепление к Богу. Например, при вступлении в брак мужчина и женщина отделяются, оставляют своих родителей, оставляют друзей, оставляют все отвлекающие дела, чтобы полностью прилепиться друг к другу и создать свою семью. На вечере Господней мы берем хлеб и вино и освящаем их. И отделяем от обычного повседневного использования этой пищи для свидетельства и использования пред Богом. Это же значение имеет слово «светите». Первое послание Петра, 3 глава, 15 стих. Мы должны светить Христа, как Господа в наших сердцах, или отделить Его, как Господа. Это призыв Петра к верующим людям жить свято и благочестиво, начиная каждый день с отделения от мира и приближения к Господу. Я отделяю мой разум, я отделяю, посвящаю мои глаза, мои уши, мое тело, мои желания. Я посвящаю Богу все мои дела, чтобы Христос был господином всей моей жизни. Не только на словах, но и на деле. Но будьте святы в поведении, как Бог, призвавший вас. Как сказано в Писании: будьте святы, ибо я свят. Другой секрет, как можно жить чисто и честно в этом греховном мире, предлагается нам в стихе 17. Совершать хождение в страхе. Вот что предлагает нам апостол Петр. Сейчас мы не часто слышим о страхе Божьем. Иметь Бога нашим Отцом – это Его влияние не только на нашу природу, наше естество, но это также должно влиять и на наше поведение, как пишет Петр в 1 главе 17 стихе. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Мне кажется, что здесь Петр имеет в виду молитву. Если вы собираетесь молиться и обращаться к Богу как к Отцу, то у вас с Ним будут личные отношения. Один на один, в разговоре, в молитве к Богу. Но нужно и вести себя соответственно. Возможно, мы можем заменить слово «страх» на почтение, уважение. Если мы с почтением относимся к другому, то мы не хотим огорчить его. Именно это значение имеется в виду, когда мы говорим о страхе Божьем. Основной смысл заключается в том, что если мы хотим называть и обращаться к Богу, как к нашему Отцу, то мы должны вести себя таким образом, чтобы наше поведение отражало бы наше уважение, наше почтение к Нему, как к Отцу. Петр говорит еще об одном факте, что Бог есть судья наших дел. Он говорит, что мы предстанем перед Ним и дадим отчет о наших делах. И вы можете написать для себя сноски на этот стих. Это Римлянам 14 глава 12 стих и 2 послание Коринфянам 5 глава 10 стих. Римлянам 14:12 Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. 2 Коринфянам 5:10. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Я прошу вас сделать закладку в этом месте. Первое послание Петра, 1 глава. Мы еще вернемся к этому тексту. Подробно о суде Божьем описано в первом послании Коринфянам, 3 глава, с 11 по 15 стихи. Здесь апостол Павел говорит о суде по делам. Я хочу сказать вам о контексте этого отрывка Писания. Когда мы умрем, то мы предстанем на суд Божий. Люди Божии определенным сверхъестественным образом, вдали от земли, отдельно от других, мы дадим отчет Богу о нашей жизни. И Он, смотря на нашу жизнь, даст различные награды. Это не будет суд того, попадем мы на небо или нет. Верующие люди уже спасены. Это будет суд, оценка наших дел, если они были сделаны в силе Духа Святого или по плоти. Вот о чем говорится в первом послании к Коринфянам, в 3 главе с 11 по 15 стихи. Послушайте. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Это самое начало. То есть, прежде всего, суд в том, знаете ли вы Иисуса Христа как своего личного Спасителя? Знаете ли вы Его лично? Это самое первое основание. С этого начинается путь и жизнь веры». 12 стих. «Строит ли кто на этом основании из...» И предложены два вида материала. «Из золота, серебра, драгоценных камней» и другая категория «дерево, сено, соломы». Здесь очевидно, что для строительства используются самые различные материалы, сгорающие и пожароустойчивые. Кто-то строит здание, которое может сгореть, а другой строит из самых прочных и несгораемых материалов. Читаем стихи 13 и 14. «У каждого дело обнаружится, ибо день покажет», говорится о дне суда, «потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду». Это прекрасная картина. Награда или потеря награды, но не спасение. 15 стих говорит, «А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Мы знаем много примеров в спорте, когда спортсмен теряет свою... уже, казалось бы, добытую награду. Вот, например, на Олимпийских играх в 1988 году бегун Бен Джонсон установил на 100-метровке не только олимпийский рекорд, но и новый мировой рекорд. Он приходит к финишу первым, и все аплодируют. Это здорово! Он, кажется, заслужил золотую медаль. Все кажется прекрасно. Но после прохождения медицинского контроля в его организме было обнаружено запрещенное химическое соединение. И все. Он потерял свою награду. Он долго готовился. Прошел все испытания, участвовал в олимпийских состязаниях. Но сделал неверный поступок. И судьи узнали об этом. А зрители уже думали, что он выиграл. Здесь на земле мы видим только одну сторону жизни. И многое происходит вдали от наших глаз. Одни люди аплодируют и превозносят других. Но только Бог является настоящим истинным судьей. Он знает наши стремления. Он знает причину, почему мы так поступили. И Он скажет, это заслуживает награды, а это нет.
3: Свободное радио. Нам по пути.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Нужно ли прощать тех, кто не просит прощения? Так непросто бывает простить человека, даже если он искренне раскаивается. Тем более трудно простить, когда он об этом не просит, даже не чувствует за собой вины. Почему Бог учит прощать и таких? Зачем этим людям мое прощение? Они не заслуживают великодушия и даже не оценят его. Я долго так думала, пока в один момент чувство досады и боли не начало разъедать меня изнутри. Тогда я поняла, Бог учит нас прощать не ради обидчиков, а из заботы о нас самих. Он видит, как отравляет нас обида. Конечно, прощением ничего не исправить, но зачем тащить на себе груз чужого проступка? Это только усугубляет положение. Прощая, мы отпускаем этот груз, оставляем нашего обидчика один на один разбираться со своим грехом, а мы можем идти дальше налегке.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение.

0: Иисус Христос был экстремистом любви, истины и добра. Американский баптистский проповедник, общественный деятель и активист Мартин Лютер Кинг.
1: Свободное радио.
2: Привет! Это Нина Резник и группа «Кукушкин баритон». И это «Свободное радио».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Когда Бог говорит «нет». «Мои мысли не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои», — говорит Господь. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Книга пророка Исаии, 55 глава, с 8 по 9 стихи. Будет ли это проявлением любви, если вы будете давать вашим детям все, что они хотят? «Папочка, я хочу целую коробку чупа-чупсов. Если ты меня и в самом деле любишь, ты дашь их мне». Но именно потому, что вы любите их и не хотите, чтобы они испортили свои маленькие зубки, вы ограничиваете количество леденцов. Дети не понимают, что такое испорченные зубы и пищеварение, поэтому они могут подумать, что вы не любите их или что вы злы к ним. Но ваша любовь — причина того, что вы говорите им «нет», даже если это их расстроит. А теперь умножьте это во много-много раз и получите те обстоятельства, условия или состояния, которые существуют между человеком и Богом. У Бога есть преимущество предвидения. Ответ «нет» от Бога не означает, что Он не заботится или не любит вас. Иногда Он говорит «нет», потому что Он защищает нас. Иногда Он говорит «нет» или забирает у нас что-то, чтобы научить нас доверять и полагаться полностью на Него. Бог знает будущее и знает, какие будут последствия у каждого нашего действия. То, что кажется мне огромным благословением, может на самом деле быть проклятием в долгосрочной перспективе. А то, что выглядит проклятием, может превратиться в огромное благословение. Мы заботимся о сегодняшнем комфорте, но Бог заботится о нашем благосостоянии в вечности. Помните об этом в следующий раз, когда Он скажет вам «нет». «Отец, прости нас за те ситуации, когда мы бросали тебе вызов и сомневались в твоей любви. Помоги нам, Господь, доверять тебе обстоятельства наших жизней. Во имя Иисуса. Аминь».
1: Свободное радио.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Не любите мира, ни того, что в мире. Если кто любит мир, в том нет любви Отца. Потому что все, что в мире, то, чего жаждет плотская природа, что вожделенно для глаз и чем бахвалится богатство, не от Отца, но от мира. А мир проходит вместе с тем, что в нем вожделенно. Тот же, кто исполняет волю Отца, живет вовеки.

0: Всем привет! В Священном Писании записано около 450 ответов на молитвы. А сколько ответов на молитвы пришло в вашу жизнь? Быть может, вы не замечаете их, посчитав случившееся результатом своего труда, чьей-то помощи или стечения обстоятельств. Не забывайте благодарить Бога и не крадите Его славу. Помолитесь прямо сейчас, слушая музыку на свободном радио.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Когда вы не согласны в чем-то с вашим супругом, следует ли немедленно устраивать сцену? Или же просто сказать себе «Да ладно!» Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Я слышал, как одна супружеская чета отмечала годовщину серебряной свадьбы. Родные и друзья собрались за столом, украшенным праздничным тортом и напитками. Один из гостей спросил: «Поделитесь с нами секретом того, как вы в течение стольких лет умудрились ладить друг с другом». Супруг спокойно ответил: «В те дни, когда мы только поженились, мы обещали друг другу, что никогда не будем ссориться, что бы там ни случилось, а просто поговорим по душам. Если кто-то из нас чрезмерно распалялся, он выходил на свежий воздух и, чтобы немного остыть, прогуливался вокруг дома. И знаете, срабатывало. За все эти годы совместной жизни мы ни разу не поссорились. Но я подхватывал воспаление легких раз 47, это уж точно». Не ручаюсь в абсолютной правдивости этой истории, но, признаюсь, мне претит сама концепция такой мирной жизни. Задаваться целью никогда не ссориться, тогда, когда любой брак предполагает определенную конфронтацию супругов, глупо. Решение проблемы я вижу в том, чтобы научиться играть по правилам. Нельзя унижать честь и достоинство супруга. Не лучший способ – словесная перепалка и всевозможные оскорбления. Сосредоточьтесь исключительно на причине раздора. Такой подход является весьма действенным и рассчитан на долговременную перспективу. Он, пожалуй, будет поэффективней, чем ходьба вокруг дома на свежем воздухе. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Артур. Я приехал с Мурманска.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Бог меня нашел в колонии усиленного режима. Это было в Украине. Нас посещали братья. Ну, наверное, когда-то я услышал такое выражение, что душа человека, она христианка. И даже в том состоянии, в котором я находился без Бога, сейчас я смотрю на себя и думаю, что она всегда искала Его. Когда я первый раз пришел в собрание, я сразу покаялся и понял, что, ну, другой жизни, ну, нет. С этого начался мой путь христианский. Прошло уже с 99-го года. Ну, почти 20 лет я уже в мире. Бог дал мне семью, жену, сына. Без них я наркоман, алкоголик, преступник. Вот кто я был без Бога.
0: Не бойся. Бог с тобой. Свободное радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте «Свободное.медиа».

0: débrouiller ça de ce truc.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Всегда будьте в полной готовности. Пусть одежды ваши будут подпоясаны и светильники зажжены. Будьте подобны тем, кто ждет возвращения своего хозяина со свадьбы, чтобы открыть ему, как только он вернется и постучит. Счастливы те слуги, которых хозяин, вернувшись, застанет неспящими. Верно вам говорю. Он сам подпояшется, усадит их за стол и будет им прислуживать. Счастливы они, если он застанет их неспящими, в какой бы час ни вернулся, в полночь или на рассвете.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить. Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
2: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать книгу «Деяния апостолов». Сегодня мы прочитаем 4 главу, не до конца, до 31 стиха, и напомню, что в предыдущей, 3 главе, повествовалось о том, как Господь совершил чудо через Петра и Иоанна. По слову Петра, хромой, не умевший ходить, встал и начал ходить и даже прыгать, хвалить Господа. И тогда Петр произнес проповедь перед собравшимся народом, призвав народ к покаянию ради Иисуса Христа, умершего за грехи наши, воскресшего для оправдания нашего. И вот рассказ этот продолжается в 4 главе. Прочитаем стихи с 1 по 12. «Пока они говорили с народом, к ним подошли священники вместе с начальником храма и саддукеями. Они были очень раздражены тем, что апостолы учат народ и возвещают воскресение из мертвых, ссылаясь при этом на воскресение Иисуса. Они схватили Петра и Иоанна, и так как был уже вечер, отдали их под стражу до следующего дня. Но многие из тех, кто слушал, о чем они говорили, уверовали, и число верующих достигло 5000». На другой день иудейские руководители, старейшины и книжники собрались в Иерусалиме. Среди них были первосвященник Анна, Каиафа, Иоанн, Александр и некоторые другие из рода первосвященников. Апостолов поставили посреди собрания и спросили, «Какой силой и властью или чьим именем вы это сделали?» Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, обратился к ним, «Вожди народа и старейшины, если из-за помощи больному человеку нас сегодня подвергают допросу и требуют объяснить, как он был исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому. Это совершено именем Иисуса Христа Назарянина, распятого вами, но Богом воскрешенного из мертвых. Человек этот здоровым стоит перед вами силой имени Иисуса. Это он, камень, вами строителями отвергнутый, камень, оказавшийся краеугольным, и ни в ком ином спасения нет». Ибо из всех имен, данных людям под небом, это единственное, которым мы можем спастись. Перед нами первое столкновение апостолов с иудейскими властями. Мы видим, что инициаторами этого столкновения, теми, кто произвел арест, названы саддукеи. Давайте посмотрим в словаре, что означает это слово, которое, наверное, многим непонятно. Саддукеи – одна из религиозных партий с сильным политическим влиянием. Ее членами преимущественно были священники и иерусалимская аристократия. Они отрицали все те вероучения, которые, по их мнению, не были ясно выражены в законе Моисеевом, например, веру в воскресение мертвых. К сказанному нужно добавить, что именно саддукеи – руководили храмом, первосвященники были саддукеями, названные здесь Анна, Каиафа, и именно саддукеи непосредственно несут ответственность за распятие Иисуса. Это был их замысел, их план, и они осуществили его. Будем, впрочем, помнить, что Христос распят за грехи наши, а стало быть, любой из нас ответственен за это событие, потому что из-за наших грехов пришлось ему умереть. Но в плане человеческом задумали и осуществили это именно саддукеи. Тем удивительней то, что и им Петр прямо говорит, что вы распяли Иисуса Христа Назарянина. Что еще мы видим здесь? Мы видим, что Петр не только смел, но он и цитирует Писание и толкует его необычным образом. Слова «камень, вами строителями отвергнутый», «камень, оказавшийся краеугольным» – это слова из Псалма, 117-й Псалом. И до Христа многим эти слова казались таинственными. О каком камне идет речь? Христос и сам говорил, что Он есть этот самый камень. И здесь это вновь повторяет апостол Петр, который, конечно, не получил специального духовного образования, не учился ни в какой ешиве, если они были тогда, ни в каком специальном учебном заведении, раввинской школе, такие были. Хотя, конечно, как и каждый взрослый мужчина-еврей, прошел первоначальное обучение Торе. Но вот он необычным образом цитирует Псалом, называет Иисуса краеугольным камнем, то есть тем камнем, на который опирается весь дом, который держит на себе всю тяжесть здания, и камнем, который отвергли строители. Кто строители? Камень вами, строителями, отвергнутый. Итак, строители – это религиозные руководители иудеев. Что еще, говорит Петр об Иисусе, что ни в ком ином спасения нет? И нет другого имени, которым можно было бы спастись людям. Единственный путь к спасению – это Иисус. Это слова, которые и сегодня очень многим не нравятся. Как так? Единственный путь. Но действительно, только Иисус умер за грехи всех людей и воскрес. Суть учения апостолов тоже удивительно четко передана здесь, во втором стихе. Апостолы учат народ и возвещают воскресение из мертвых, ссылаясь при этом на воскресение Иисуса. Иисус воскрес из мертвых, значит, и для каждого из нас есть надежда на славное воскресение из мертвых через веру в Иисуса Христа. Прочитаем, как дальше шла дискуссия, если можно ее так назвать, с противниками, с иудейскими властями у апостолов. Прочитаем стихи с 13 по 22. «Видя смелость Петра и Иоанна, и поняв, что это люди не ученые и простые, вызвавшие их на допрос, были удивлены. Тогда же им стало известно, что это были ученики Иисуса. Они видели также, что исцеленный стоял рядом с ними, и потому ничего не могли возразить. Приказав апостолам выйти из Синедриона, они стали совещаться между собой». «Что нам делать с этими людьми?» – говорили они. «Ведь то, что ими совершено явное чудо, известно всем живущим в Иерусалиме, и мы не можем его отрицать. Но чтобы весть об этом больше не распространялась в народе, пригрозим им и потребуем, чтобы они никому не говорили и слова о том, что связано с этим именем». И тогда они снова призвали их и приказали им совсем не говорить и не учить о том, что связано с именем Иисуса. Но Петр и Иоанн ответили им: «Разве справедливо пред Богом слушать вас больше, чем Его? Судите сами, можем ли мы молчать о том, что видели и слышали?» Те, вновь пригрозив, отпустили апостолов, не находя возможности наказать их, потому что вокруг было много народа, и все прославляли Бога за происшедшее. Ведь человеку, с которым произошло это чудо исцеления, было больше 40 лет. Итак, смелость Петра, человека некнижного, поставила в тупик членов Синедриона. Апостолами совершено явное чудо. Исцеленный перед ними. Но нельзя же позволить этому учению распространяться. Что делать? Петру и Иоанну было приказано не учить более об имени Иисуса. Вообще, приказ замолчать – это признание своего поражения. Когда в каком-то споре, в каком-то рассуждении одна из сторон, пользуясь своей властью, приказывает другой: «Я просто велю вам молчать, я ничего не могу вам возразить по существу, но я приказываю, замолчите». Это всегда признание поражения по сути дела. Нередко бывало в истории так, что через некоторое время поражение это становилось явным для всех. Как, собственно, произошло и с этим противостоянием. В конце концов, Слово Божие победило и распространилось, а храм и связанная с ним тесно саддукейская иерархия были разрушены. Так что это признак поражения, когда велят просто замолчать. Тем замечательней мужественный ответ Петра и Иоанна. «Справедливо ли пред Богом слушать вас больше, чем Его?» Это первое, что они сказали. «Да, христиане – люди законопослушные. Да, мы призваны уважать существующие власти и подчиняться им. Но бывают ситуации, когда нужно слушать Бога, несмотря на то, что это противоречит установлениям властей. Даже больше того, если Бог говорит делать одно, то его всегда нужно слушать больше, чем любое человеческое начальство». И второе, что сказали Петр и Иоанн. «Можем ли мы молчать о том, что видели и слышали?» Они говорили не какую-то теорию, не какое-то философское учение. Они говорили о том, чему были очевидцами. И мы, когда свидетельствуем о Господе, можем и должны говорить о тех делах, которые Господь совершил в жизни каждого из нас, о том, как Он изменил мою жизнь, как отвечал на молитвы, как наполнил жизнь смыслом и радостью. Об этом мы можем и должны говорить, по примеру апостолов. Конечно, апостолы видели и слышали больше, чем мы, но и мы тоже многое видели и слышали, те, кто пошел за Господом. И пусть Господь поможет нам не молчать об этом. Прочитаем отрывок о том, как ответили на это преследование Петр, Иоанн и все христиане. Они ответили молитвой. И об этом следующий отрывок с 23 стиха по 31 стих. «Как только их отпустили, Петр и Иоанн пришли к своим и поведали им все, что сказали им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав их рассказ, объединились в молитве и воззвали к Богу: Владыка, Создатель неба и земли, моря и всего, что в них, Ты изрек через Святого Духа устами отца нашего Давида, слуги Твоего. Отчего это язычники пришли в ярость и замыслили тщетное народы? Поднялись цари земные, и правители сговорились и объединились против Господа и против помазанника Его». И на самом деле они объединились в этом городе против святого Сына Твоего Иисуса, которого Ты помазал как Мессию. Ирод и Понтий Пилат вошли в сговор с язычниками и с народом израильским, чтобы исполнить предначертанное Твоим могуществом и волей. И ныне, Господи, услышь угрозы их и помоги слугам Твоим со всею смелостью возвещать весть Твою. Простри руку свою, чтобы именем святого Сына Твоего Иисуса совершались исцеления, знамения и чудеса. И когда они помолились, зашатался дом, в котором они собрались, и исполнились все Святого Духа, и начали безбоязненно возвещать Слово Божие. Когда наступают времена преследований, гонений, бедствий, как важно прежде всего обращаться за помощью не к людям, но к Богу, который сильнее всех людей, который Царь царей, Господь господствующих. Именно так сделали апостолы и с ними все первые христиане. Посмотрим еще немного на эту молитву. Вспоминают в молитве христиане пророчество в Псалме и видят, как оно исполняется. Слова «отчего это язычники пришли в ярость и замыслили тщетные народы» – это из второго Псалма. И в этом они видят действия и язычников, Понтия Пилата и римлян, и правителей народа Израиля. Но это все было по воле Божьей. Это свершилось, чтобы исполнить предначертанное Божьим могуществом и волей. Потому что это была воля Божья, чтобы Сын Божий умер за грехи всех людей. Умер и воскрес для оправдания нашего. И они просят защиты у Бога. «Услышь угрозы их». То есть ты видишь, Господи, чем угрожают нам. и мы молим, чтобы Ты защитил нас. Как? Какой защиты ждут христиане от Бога? Чтобы именем Сына Твоего Иисуса совершались исцеления, знамения и чудеса. То есть не физической защиты самих себя, а чтобы еще больше распространялось Слово, чтобы еще больше распространялась благая весть. Да поможет Господь и нам так дерзновенно молиться, прибегая к защите Божьей, но защите, которая есть наступление, распространение Его Слова. И когда сталкиваемся мы с трудностями, с угрозами, с противодействием, да поможет нам тогда Господь сразу идти к Нему, молиться Ему, чтобы тем более распространялось и усиливалось Слово Божие. Пусть это будет примером для всех тех, кто принял Господа, а для тех, кто еще не принял, пусть это будет призывом. Покайтесь, примиритесь с Богом. Да благословит вас Господь всех, дорогие друзья.
3: Это «Свободное радио».

0: же голос моей мамы.
1: Папа, тебе не приехать сегодня вовремя.
0: По радио?
1: Почему ты всегда опаздываешь?
0: Мама? Что это такое?
1: А я, Маша, знаю, почему ты не едешь сегодня.
0: Она на всех каналах.
1: Ты едешь в шоколадницу специально, чтобы опоздать на службу.
0: Как? Как голос мамы может быть на всех каналах?
1: И я даже знаю, почему ты хочешь опоздать на служение.
0: Да, мама, да потому что я не хочу петь.
1: Но у тебя ведь такой чудесный голос.
0: Ну какой чудесный голос? Мне медведь на ухо наступил.
1: Не будь такой самокритичной.
0: Как она на радио попала? Нет, мне, наверное, это снится.
1: Доченька, прославлять великого Творца Вселенной – это не одолжение. Это радость и огромное привилегие.
0: Хорошо, мама, хорошо. Я не буду никуда заезжать. Приеду на служение вовремя и буду славить Бога вместе со всеми.
1: Небось, будешь только губами шевелить?
0: Нет, мама, я буду петь. По-настоящему петь. Буду благодарить Бога за все благословения в моей жизни. Например, за такую чудесную маму. Правда, мама? Мам, правда говорю? Ну, где ты? Мама! Мама!
2: Маша, Машенька, просыпайся.
0: Мама? Это ты?
2: Конечно.
0: Мам, пойдем скорее в церковь, а то мы на прославление опоздаем.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: После пожертвования 100 рублей в церковь или на служение, обязательно начинай думать, что имеешь право заказать музыку. Дай пару советов пастору, как лучше проводить причастие. Ну или можешь подправить репертуар хора.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио рядом.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: 53 глава, книга пророка Исаии. Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Книга Деяний, 8 глава, 34 и 35 стихи. Многие спрашивают, почему верующие, рассматривая те или иные персонажи и события Ветхого Завета, говорят, что речь идет об Иисусе Христе. Беседа евангелиста Филиппа с высокопоставленным чиновником эфиопского двора, из которой взят приведенный выше стих, является хорошим ответом на такие вопросы. Этот важный сановник приехал в Иерусалим для поклонения. Он достаточно знал о Боге, чтобы понять, он не сможет найти покоя для своей души в мире языческих богов. Бог устроил так, что он приобрел свиток книги пророка Исаии, ибо никто не возвещал о пришествии Спасителя и его искупительном деле более ясно, чем этот пророк. Возвращаясь домой, этот вельможа читал следующий стих. «Как овца веден он был на заклании, и как агнец пред стригущим его безгласен, так и он не отверзает уст своих». И тут возник резонный вопрос. Если это не могло относиться к Исаии, то должно было относиться к кому-то другому. Но к кому? Ему смог помочь Филипп. Этим другим был Иисус. И проповедь Филиппа на основании этого стиха была настолько эффективной, что эфиоп обрел веру в его же присутствии. С тех пор многие приняли Иисуса как своего Спасителя в результате того, что читали эту, 53 главу из пророка Исаии.
2: Будь частью служения христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

0: Воронкова Ольга. В святых святое грязным сапожищем вошел солдат в пыли земных дорог. И, усмехнувшись, он спросил: «Дружище, не здесь ли обитает вечный Бог?» Ворвался в чистоту и святость храма, неся с собой запахи войны. А в сердце страха Божьего ни грамма, все страхи им давно побеждены. Вокруг на стенах образы святые, мерцают свечи, в храме тишина. Под куполом светильники золотые и строгий взгляд распятого Христа. Затрепетало сердце у солдата. Он на Христа поднял глаза свои и вспомнил старый дом, где жил когда-то, молитвы мамы полной любви. И вспомнил он, как с мамой на коленях стояли вместе у подножия креста, с сердечным плачем, вознося моления, просил прощения у Спасителя Христа. Судьба жестокая все связи разорвала. Не стало мамы, он покинул старый дом. По разным сторонам его бросало, он жить спешил, а Бога на потом. Заплакал солдат горько, на колени склонился он к подножию креста, как в детстве, снова возносил моления, просил прощения у Спасителя Христа. И он услышал тихий нежный голос: «Твои все беззакония я простил, ты блудный сын, мне бесконечно дорог, тебя я своей кровью искупил».
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Притчи Соломона.
1: Не будь мудрецом в своих глазах. Бойся Господа и избегай зла. Это принесет здоровье твоему телу и укрепит твои.

0: Они исполнили волю Бога, сохранили веру, не свернули с пути. Герои веры.
1: Юрий Грачев. В Иродовой бездне. Глава 7. Особые собрания. «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Книга пророка Захарии 4:6. «Витя, у нас к тебе большая просьба», — говорили некоторые из молодежи, стоящему у кафедры Орлову. «Какая просьба?» «Нарисуй, пожалуйста, рюмку, полную вина, которую наливают пьяницы. Какого же размера должна она быть? А такого, чтобы ее видели все в собрании, во весь лист ватмана».
2: «Это для чего же такую большую?»
1: «Мы уже обсуждали это», — сказал Петя Фомин. «И старшие братья разрешили. Устроим специальный вечер против пьянства. Объявим всем верующим, чтобы пригласили любителей спиртного. Эта рюмка будет иллюстрацией для одного рассказа, когда выйдут несколько человек и, указывая на эту рюмку с водкой или вином, будут перечислять, сколько зла она сделала». Витя пообещал нарисовать. После каждого собрания пресвитер объявлял, в какую субботу будет устроен на собрании молодежи особый вечер, посвященный борьбе с пьянством. Просьба ко всем приглашать знакомых, особенно тех, которые выпивают. В назначенное время молитвенный дом был полон как членов общины, так и приглашенных знакомых и родственников. На кафедре перед всеми красовалась большая рюмка, нарисованная на большом листе. Собранием руководил Петя Фомин. Первой выступила одна сестра, которая сказала, что сегодня решено особенно осветить зло, которое губит души, разрушает семьи, но так как Христос сказал, что без меня делать ничего не можете, то и мы начнем это собрание с молитвы. Спели гимн «Мир вам, рабы и пленники сомнения». Выступивший со словом брат Коля Иванов, студент, прочел отрывок «Не смотри на вино, как оно искрится». Он привел цифровые данные о том, как алкоголизм увеличивает преступность, способствует заболеваемости, разрушает семьи. На фактах он доказывал, что алкоголик – несчастный человек, который, укорачивая свою жизнь, несет горе в семью и вред для общества. Покупая водку, вы тем самым покупаете доски и гвозди для своего гроба. Вы готовите себе могилу. Он сказал, что многие люди, хотя и сознают это, но не могут бросить пить. Сказать пьянице, что нужна сила воли, значит не сказать ничего. Он без вас об этом хорошо знает. Но, увы, наркомания разрушает его волю и здоровье. Коля указал, что единственное спасение от алкоголизма – Христос. Он приводил примеры обращения алкоголиков ко Христу, обновления их жизни. Потом пели старинный гимн. Что то за место, где те сидят, то в трактирах и питейных заведениях, там пропивают совесть, семью, здоровье, жизнь. На кафедру поднимались братья, бывшие пьяницы. Они рассказывали, какой была их жизнь, когда они не знали Христа и все пропивали. Со слезами на глазах объясняли они, как они мучились, как хотели наложить на себя руки, но потом встреча со Христом, покаяние, новая счастливая жизнь. Один из них, рассказывая, опустился на колени и стал славить Бога, спасшего его от страшного порока – пьянства. Потом около рюмки появилось несколько молодых людей. Среди них был и Лёва. Каждый из них, обращаясь к картине, говорил: «О, рюмка, что ты делаешь с народом? Долго ли ты будешь занимать первое место в Новый год, в день рождения и веселить людей своим ядом по любому поводу? Ты сперва завлекаешь, а потом жалишь, как змея». На кафедре появился Шура Кузнецов. Он кратко рассказал об одной семье, которая погибла из-за того, что отец спился. Потом вышла девушка и запела трогательно и мелодично. «Папа, мой папа, иди же домой, на башне уж пробило час. Ванюша, твой болен, и мама в слезах, послала меня за тобой. Иди, иди, о папа, молю я, иди». Но пьяный отец, как поясняет брат на кафедре, не слышит мольбы своей дочери. Она уходит, а он ругается и пьет еще больше. А сестра поет дальше о том, что дочка опять прибежала в трактир и сообщила ему печальную весть, что Ванюша помер, не простившись с отцом, опять зовет его домой. Когда она пела, у многих на глазах были слезы. Прослезились и алкоголики. Братья и сестры читали стихи, которые звали души ко Христу, чтобы найти мир и покой у Него и избавление от страшного порока пьянства. Молитва. Плачут, рыдают женщины, просят о своих мужьях, беспробудно потонувших в алкоголе. Чей-то мужской голос, рыдая, просит прощения у Бога, просит силы, чтобы больше не пить. Собрание кончается. Обратившегося к Господу поздравляют, поют чудесный гимн. «Радостную песнь воспойте в небесах, найдена пропавшая овца». После собрания молодежь собралась в библиотеке. «Почему? Почему так мало спасаемых?» — говорили они. «Почему обратился только один? А сколько их здесь было? Ушли». «В чем дело, что мы так плохо приводим души ко Христу? Какое пение было, какие рассказы?» — говорит Валя Алексеева. «И все же так мало плодов». «Вся причина, видимо, в том, — говорит задумчиво Сережа Ясырин, — что силы свыше в нас мало. Мы много времени разучивали гимны, неплохо подготовили декламации и хорошие проповеди, но не было огня Духа Святого, который бы плавил сердца». Все согласились с ним. Решено было осуществить постановку пьесы «Блудный сын». Это художественная вещь, где все проповеди, пение, стихотворения гармонически связаны. Там представлены и отец, и блудный сын, и все события, которые происходят в этой занимательной притче. Молодежь усердно готовилась, распределив между собой все роли. Много репетировали. С кафедры неоднократно объявлялось, когда будет постановка. Желающих быть на этом собрании оказалось много, и для того, чтобы увеличить вместимость молитвенного дома, сдвинули скамьи вместе, убрав проход в центре зала. Люди пробирались на свои места вдоль стен. В назначенное время были заняты не только все места, но и все оставшиеся проходы. В это время Лёва усиленно занимался в школе и поэтому в декламации участия не принимал. Он устроился сзади, на сундуке, в котором хранилась столовая посуда для трапезы. Рядом с ним сидел пожилой человек, старейший работник братства Ефим Сидорович Янченко. Декламировали прекрасно. Люди не могли не выразить шепотом своего восхищения. Пели красиво, говорили красноречиво. В зале было душно, но это нисколько не уменьшало интерес к блудному сыну. В конце постановки брат и сестра Пикаловы из Бузулука замечательно исполнили дуэт «Лишь один шаг к Иисусу, лишь один шаг, поверь, и будешь жить». Заканчивая собрание, известный благовестник Бондаренко призвал грешников к покаянию. Говорил он образно, красноречиво, так что все слушали его, не спуская глаз. Настало время молитвы, но покаяний не было. Собрание окончено. Лёва обратился к брату Янченко. «Ефим Сидорович, скажите, пожалуйста, вам понравилось собрание?» «О, — отвечает Янченко, — я таких еще не видывал». «Так почему же, Ефим Сидорович, здесь было столько грешников, и никто не покаялся?» Старичок задумчиво опустил свою седую голову и, вспоминая минувшие годы, сказал: «А в наши годы не было ничего такого. Мы, простые украинские мужики, шли по селам и проповедовали. Нас били, гнали урядники, а мы говорили о Христе. И люди каялись, каялись. Сколько новых общин народилось?» Крепко задумывается Лёва, в чем дело? И при всем этом блеске, звуках молодых голосов, ему все ясней становилось, что сила не в человеческих способностях, а в Духе Святом. Душа жаждала служить Господу, гореть. Но, увы, Лёва видел, что многие поддаются плотским влечениям, ухаживают за девушками и проводят время в пустой болтовне. Были какие-то разговоры о том, что нужна сила. А вот где ее взять? Некоторые братья предложили молодежи оставаться для молитвы после собрания. Согласились. Молились, просили Господа, чтобы он посетил, послал пробуждение как в общине, так и среди грешников. Но ответа не было. Как-то Клавдия Кабанова, которая работала секретарем в Волгокамском союзе, через нее приходили письма, и она присутствовала на братских заседаниях, сказала Леве: «Ты знаешь, какие большие недостатки есть в наших старших братьев?» «Неужели?» – удивился он. «Да, вот посмотри на Ивана Ивановича Бондаренко. Если бы все знали, что происходит с ним, то многие, пожалуй, отшатнулись от него и не стали ходить на собрания. А ведь он занимает такой пост». Да, что-то мешало действию Духа Святого и духовному росту молодежи. Некоторые не бодрствовали, и были случаи тяжелых падений, которые заканчивались отлучением от общины. Многие, которые любили Господа и жаждали благословения и распространения Евангелия, продолжали усиленно молиться, чтобы Господь посетил народ свой. Как-то во время молитвы встала одна сестра и сказала: «Я чувствую какие-то приятные запахи, уж не Господь ли посетил нас?» Присутствующий там же благовестник Попов сказал, что его словно кто-то подбросил. Когда об этом услышали пресвитер и учитель церкви, то сказали, что это нездоровое явление, что это поворот к пятидесятничеству. Они провели с молодежью ряд бесед, разъяснив, что, желая получить силу свыше, мы должны прежде всего освещаться и получить энергию, которая проявляется не в запахах и сотрясении тела, а в вере, проникающей в сердца грешников и спасающей их кровью Христа. Петр Иванович в братском общении делился, что сам Господь должен вмешаться, навести порядок в братстве, освободить от всего неугодного ему, что будет способствовать углублению в духовной жизни и освобождению от излишней внешней шумливости.
0: Герои веры. Уютный вечер на свободном радио.

0: Давай.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «Братья, именем Господа нашего Иисуса Христа мы требуем, чтобы вы держались подальше от всякого брата, который живет праздно и не следует завету, полученному от нас. Ведь вы сами знаете, как вы должны подражать нам. Потому что мы у вас не бездельничали, ни у кого куска хлеба даром не съели, день и ночь работали, не щадя сил, лишь бы никого из вас не обременить. И не потому, что у нас нет такого права, а потому, что мы хотели, чтобы вы брали с нас пример. Ведь еще тогда, когда мы были у вас, мы вам вот что приказывали. Кто не хочет работать, тот пускай и не ест. А теперь мы слышим, что у вас есть люди, которые бездельничают, работать не работают, а лезут, куда не просят. Этим людям мы приказываем и призываем их именем Господа Иисуса Христа спокойно работать и есть свой собственный хлеб.
2: Уютный вечер на свободном радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Не сравнивайте. Однажды я выложу в Facebook все, а не только хорошее. Слова моей подруги Сью, сказанные мимоходом мужу за обедом, заставили меня рассмеяться, но также и задуматься. Социальные сети могут служить добру. Например, мы можем поддерживать связь с друзьями и молиться с ними, несмотря на годы и расстояния. Но если мы неосторожны, они могут создать картину жизни, далекую от реальности. Большинство пользователей размещают в социальных сетях только самое лучшее. Мы можем ошибочно считать, что в их жизни нет проблем, и отчаиваться, почему же у нас все идет не так. Сравнивать себя с другими – верный рецепт уныния. Когда ученики начали сравнивать себя друг с другом, Иисус остановил их. Вскоре после воскресения он открыл Петру, что тот пострадает за свою веру. Тогда Петр повернулся к Иоанну и спросил: «Господи, а он что?» Иисус ответил: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Иисус указал Петру на прекрасное средство от нездоровых сравнений. Когда наши сердца сосредоточены на Боге и на том, что Он сделал для нас, эгоистичные мысли уходят, и мы хотим следовать за Ним. Вместо соревновательного духа этого мира Господь дарит нам свое любящее присутствие и покой. Ничто не может сравниться с этим.
1: Уютный вечер на свободном радио.

0: Новый час на свободу.
1: Время остановиться и слушать.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.
3: Ну что, сегодня мы сказали, что ждать и догонять самое сложное. И вот мы прямо решили с Инной продемонстрировать.
4: Воплотить.
3: Привет, друзья.
4: Всем привет.
3: Это пятница на свободном радио, и Инна как ураган
4: влетела
3: как
4: в раз,
3: потому что не опоздала. Ни на секундочку, ни на минуточку.
4: Все вообще
3: сложилось.
4: Я рада, что мы здесь. Ой, слава богу. Рада быть в студии, рада быть на свободном радио, тебя видеть, Кать, и вместе с слушателями темы наши интересные поднимать, вообще слушать классную музыку. Ну и радоваться тому, что Бог делает в нашей жизни, потому что часто нужно просто даже задуматься так, чтобы порадоваться, знаешь,
3: да.
4: Когда мы ждем. Ну, не всегда радостно, если честно.
3: Слушай, вот ты сейчас как раз ехала, в пробке стояла, пришлось ожидать, да, вот так вот замедлиться.
4: Да.
3: Нервничала, скажи?
4: Ну, уже под конец тогда, когда я понимала, что потом еще одна пробочка была на моем пути. Да я думаю, что это сегодня все не по плану. Уже так, ух.
3: Ну вот, слушай, правда, не зря говорят, да, что ждать и догонять самое сложное, да? А наша жизнь почти всегда состоит либо из одного, либо из-за другого.
4: Точно, без ожиданий вообще никуда.
3: А потом куда-то бежишь еще тоже, да? Ну, и мы оказываемся между вот такими двумя состояниями, между обещанием, что нужно, например, где-то быть, и исполнением этого обещания. И кажется, что в этот момент ничего не происходит, как будто ты завис. Вот стоишь ты в этой пробке. Вот стоишь в пробке и никуда не двигаешься.
4: Ответственность давит на тебя. Нужно ждать, а у тебя ответственность говорит, а что же ты вовремя-то как приедешь?
3: Ну, а мы сегодня с легкой руки нашей прекрасной Наташи Романцовой придумали тему о том, что у апостолов, между прочим, тоже был такой период ожидания. Вчера был праздник. Кстати,
4: да.
3: Вознесение Господне,
4: да.
3: Прекрасный день, который мы все отмечаем, но это еще не завершение пасхального сезона, скажем так, потому что Пасха у нас завершается на 50-й день, да, праздником Святой Троицы или Пятидесятницы. И вот сейчас от дня Вознесения до дня
4: сошествия, да, духа.
3: Да, 10 дней еще пройдет. И как будто бы в свое время апостолы зависли в такой вот пробочке.
4: Вот как раз здесь такой момент, подвисли в ожидании.
3: Да, они сами, кстати, не знали, как долго продлится, потому что им сказали просто
4: ждать. А это тоже утяжеляет момент ожидания,
3: да,
4: кстати.
3: Да.
4: Да, когда ты не понимаешь, насколько это время может быть растянуто. Это, мне кажется, еще сродни того, что скоро я приду, говорит Господь, и мы же ждем.
3: А
4: и это скоро-то вообще непонятно, сколько длинно протягивается.
3: Ох, и вот эти минуты, дни, годы, а иногда десятилетия, ну, у кого как, вот в течение земной жизни десятилетия, наверное, максимум ожидания, то дальше там и столетия, и тысячелетия, вот как мы
4: глобально
3: ждем Христа уже 2000 лет, они, эти вот пространственно-временные, да, отрезки, они нас очень подвергают такому испытанию, потому что это серьезное испытание. Кто как проходит его, тоже говорит о многом.
4: Да, да, кстати,
3: вот,
4: да.
3: Опять вернемся к самому насущному, к пробкам. Да, кто как в пробке себя ведет.
4: Слушай, а очередь, да.
3: А очередь, ну, забытая
4: вообще,
3: уже немножко такая вещь. Но
4: сейчас по записи,
3: раньше,
4: да.
3: Вообще было сильно насущно.
4: А в пробке по-разному, правда, себя все ведут. Да.
3: Кто-то, ты там замешкался буквально, не въехал, тебе уже сигналит, например, кто-то очень нервный. Ты там на зеленый свет
4: подрезали.
3: Поехал, да, там красный дождался. И что это говорит? А кто-то очень там спокоен, а кто-то
4: бьется. Кто-то всех пропускает, стоит, да, как
3: тоже.
4: Танк такой, как ты же спокоен. Вот я таким удивляюсь.
3: А кто-то бьется головой об руль уже, знаешь, психоз такой начинается в пробке. Как правильно ждать? В чем вообще состоит для нас трудность ожидания? Друзья, рассказывайте тоже, как у вас с этим дело обстоит. Мы все обязательно прочитаем.
4: Обязательно
3: пишите,
4: рассмотрим поподробнее.
3: Или в ВК. Мы все читаем и все обязательно прокомментируем. Делитесь своими тоже наработками.

0: Yes, girl.
1: Стих дня.
2: Итак, он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Книга Деяний апостолов, 2 глава, 33 стих.
3: Надежда есть всегда.

0: Новый день со свободным радио.
1: Ну что ж, друзья, у нас ожидания. Вся жизнь почти что ожидания.
2: Вообще, всегда есть какие-то моменты, когда нас Бог вот учит терпеливому ожиданию какого-то ответа. И это вообще просто как бы ты не хотел, может быть, избегать этого, потому что у нас везде есть какие-то быстрые решения и ответы. Угу. Это все равно нас настигает. Меня
1: ты
2: точно.
1: Уже, да, с точки зрения такого мудрого, христианского, взвешенного взгляда на жизнь, говоришь, что нас Бог учит. А если вот так посмотреть, наш мир вообще, он требует как будто бы мгновенных результатов. Ну вот куда ни посмотри, тебе нужно быстро все решить. Нужно,
2: ну да,
1: вообще. Тебе нужна быстрая доставка.
2: Мы встаем и начинаем быстро, чтобы чайник быстро грелся, а не медленно на газу. Я не знаю, люди терпеливее, видно, те, у кого газ.
1: Да, было дело раньше.
2: Они быстро все, электроиндукция, плитка.
1: Слушай, нам, когда мы задаем вопрос в интернете, нам нужно сразу, чтобы вышел ответ, правильно?
2: А если интернет тормозит, то это время ожидания, когда вот этот крутится там.
1: Да, у нас нужно прямо здесь и сейчас. И когда ты отвечаешь не сразу, ты тормоз вообще-то. Это не поощряется. Всех учат не тормозить, а быть, знаете ли, эффективным. Эффективным. Вот у нас как будто бы какой-то страх вообще этой пустоты, страх ожидания, как будто... А вдруг ничего не случится? А вдруг я окажусь недостаточно хорошим? А вдруг вообще я все делаю зря? Что это такое за культурный какой-то момент, да? Здесь бездействие воспринимается как лень, как провал. Нас с детства учат. Ты вот как своих детей учишь? Быстро одевайтесь. Что мы вас
2: быстро
1: ждем?
2: Быстро поехали. Все по времени. Есть расписание дня. Все, скорее. Но часто я говорю, не спеша ешь. Мы сейчас никуда не спешим. Пожалуйста,
1: хорошая
2: никуда не спеши. Ну ладно, не всегда.
1: Но это на самом деле большая мудрость. Да, вот сказать все-таки не торопимся. Не торопимся.
2: Нет, на самом деле есть дни, потому что мы все видим, что мы загнанные такие бываем. И нужно прям вот в некоторые дни, когда ты знаешь точно расписание, это спустить там, да, с вот этих всех катушек, в общем, нужно просто спокойненько что-нибудь походить, поделать. Я просто сама себе это говорю.
1: Да, да, да.
2: И им проецирую вслух.
1: Ну вот правда, кто знает Инну, все могут быть уверены, что это человек очень быстрый. Быстрый, эффективный, энергия.
2: И ты представляешь, ты же понимаешь, да, как таких людей Господь воспитывает ждать, да? Все же все понимают, у всех же свои отношения с Богом. И вот сила даже темпераментна и всех отношений. И вообще для меня такое испытание, если впереди кто-то медленно на машине едет. Я вот сейчас ехала и думала, вот думаю, будем говорить сейчас в эфире про ожидания. Я просто не могу, для меня это такое испытание, если он впереди едет медленно. Я думаю, ну-ка, даже не на газ.
1: Сигналишь, признавайся.
2: Иногда да. А иногда же я сама себе говорю, Инна, он имеет право выехать перед тобой из поворота и ехать медленно. Смиряйся, просто едь спокойно.
1: А
2: он тебя подрезал, ну что-то такого.
1: Ты будешь прямо кейсом для разбора прямо сейчас. Супер! Отличный вариант. А давай мы тогда тебе зададим вопрос. А почему так тебя это раздражает, что человек медленно едет перед тобой?
2: А я же еду на своей скорости быстро. Так. Мне надо ехать, как я еду, со своим темпом,
1: так,
2: чтобы успеть, куда я задумала, в назначенное, задуманное мной время.
1: Так, а что будет, если
2: мои
1: ты
2: планы
1: не успеешь в назначенное время туда, куда ты задумала? Что произойдет?
2: Опоздание, встреча, занятие, тренировка.
1: Так.
2: То есть ты едешь всегда по времени.
1: Ну, вы и опоздали, что произойдет? Что будет плохого?
2: Все рухнет, мир рухнет просто.
1: Катастрофа! А представляешь, вы опоздали, и вы приехали позже, а мир не рухнул. Что тогда? Это все кейс, это я тебя раскручиваю. Мне, конечно, самой очень интересно, но это интересно также увидеть реакцию человека. И вот, что же тогда произошло, когда вы опоздали?
2: Да, в любом случае, ты не сам уже за себя ответственен, когда ты везешь там типа, детей у всех там в свои встречи, классы с тренерами, то им будет выговор. Ну, в любом случае, это плохо, если там он будет себя чувствовать опозоренным, потому что тренера тоже там строго все
1: так,
2: опоздал,
1: и, значит,
2: изыскание.
1: Ты чувствуешь себя ответственным за тот позор, который несут дети.
2: Дети. За то, и что мы
1: ты чувствуешь
2: где-то
1: себя
2: ехали.
1: Опозоренный.
2: Да.
1: То есть у тебя чувство стыда возникает.
2: Да, нет,
1: и
2: конечно,
1: вины.
2: Нет. Просто, типа, нужно.
1: Это мы докручиваем до максимума, да. Если вот посмотреть с такой точки зрения, да, когда и следующий, если вопрос задавать, да, а почему для тебя невыносимо чувство стыда и невыносимо чувство вины, то мы придем как раз к тому вот страху, который сидит внутри человека, что мы боимся оказаться недостаточно хорошими в глазах другого, какого-то с большой буквы, другого, значимого, другого. Может быть, это уже прямо большая такая история возникает. И мы возвращаемся к самому-самому глубокому вот этому состоянию, когда мы боимся отвержения. Мы боимся того, что нас бросят из-за того, что мы плохие.
2: Плохо подумают.
1: Потому что
2: как
1: мы плохие.
2: Как же ты такой? Ты
1: да?
2: не идеальный.
1: Да.
2: Ты не можешь идеально все делать. А-а-а!
1: Да, и поэтому вопрос, друзья, вот как у вас с этим обстоят дела? Как вы ожидаете каких-то важных вещей? Получается у вас справляться с этой тревогой, с этим страхом, с этим, не знаю, чувством отвержения в том
2: я
1: числе?
2: Я думаю,
1: да?
2: если честно, иногда бывает все не так глубоко, как типа, ну, там, копают. Иногда просто у людей скорость разная. Они по-разному даже по скорости думают, говорят и едут. Например, может, просто человек любит быстро ходить, а кто-то медленно.
1: Вот. 100%
2: и
1: с тобой
2: кто-то
1: соглашусь.
2: Думает да. быстро, да. И тут такой момент, часто даже ну, неправильно где-то раздражение, думаю, человека бывает, потому что тот не такой, как я. И просто нужно учиться смиряться и любить такого человека с другим темпом где-то жизни, ритма, мышления, ну, не такой, как ты. Вот, поэтому тут, наверное, ну, не то, что там вот, типа, прям вот всегда стыд за то, что меня там не примут или то, а какое-то глупое раздражение, почему он не такой, как я, наверное.
1: Да,
2: и типа тебе
1: тоже,
2: это, да.
1: Да, конечно, есть много вариантов. Никогда
2: да,
1: не бывает,
2: типа, что
1: один
2: там
1: только
2: тебя...
1: да, путь, вот всем поставили диагноз, всех отправили на лечение. Естественно, у каждого не знаю, поступка, есть разные варианты его решения, развития. Но часто нас действительно вот этот невроз забегает, загоняет в какие-то вот автоматические реакции, когда мы даже и не знаем, что мы делаем и почему. И поэтому вопрос, куда я спешу, это всегда хороший вопрос.
2: Да, умели
1: и
2: я
1: здорово его
2: подождать.
1: Задавать.
2: Там, где приходится подождать конкретно, остановиться, посидеть, когда ты там, может быть, обеденный перерыв у тебя закончился, а ты зашел там в госструктуру какую-то срочно решить, потому что в связи даже с интернетом даже есть, кстати, записи не есть, к врачу вот мы там, надо там обследование, еще что-то. Ты сидишь в очереди, и там многие такие, а у нас по живой записи. И ты такие, чик-чик-чик-чик-чик, вперед. Тебя у тебя было 3 человека, потом 10 человек. И ты ждешь, сидишь, а у тебя занятия там или какая-то встреча через уже 20 минут.
1: Да,
2: все.
1: И начинается столкновение всех интересов.
2: Да.
1: У всех есть
2: причины. Все начинают знакомиться
1: причины.
2: В очереди, волей-неволей. Вот. Ну, в общем, ожидания — это вещи очень серьезные, которые реально нас проверяют на стойкость, терпение, вот такое, выдержку.
1: О, да.
2: В стесненных обстоятельствах, когда тебя жмут, что из тебя выйдет изнутри, а если сильнее прижать, то еще лучше все выходит.
1: Да, интересный вообще вопрос, чего тяжелее всего ждать в этой жизни? Вот чего ждать? Того, что уже назначено, или того, что ты еще даже не знаешь, когда произойдет? Иногда мы ждем ответа, не знаем, когда мы его получим. Да, иногда мы ждем возвращения какого-то человека. Иногда, вот, кстати, мы с тобой говорили, да, за эфиром, ждем появления ребенка на свет, например, во время беременности. Это тоже такое ожидание.
2: Женщины ждут встречи, конечно, вообще.
1: Но ты знаешь, что это обязательно встреча наступит.
2: Да.
1: А иногда ты ждешь каких-то перемен.
2: И ты не знаешь, какой будет исход событий в этих переменах. Это ожидание более такое неизвестности, но ожидание какого-то ответа. Ты беспокоишься, скорее всего, какой он будет.
1: Да. Или... не знаю, работы какой-то ты ждешь, появление, а исцеление, вот как люди ждут годами,
2: да,
1: например,
2: молятся.
1: Какого-то исцеления, молятся, или о супруге, например, молятся. И это
2: да, такое
1: вопрос такой,
2: ожидание.
1: Какое состояние нашего сердца в этот момент? Вот об этом стоит нам обязательно поговорить.
2: Пока будем подожди,
1: подождем
2: говорить и петь песни
1: с Русланом.

0: Петр Мамонов. Один умный человек сказал, что грех – это то, что отделяет нас от Бога. Когда я успеваю задуматься, а меня вот это сейчас отделяет, тогда получается, если попросишь. И потом, всегда страдает невинный. Из-за меня. Из-за того, что я сделал или не сделал. Из-за того, что в моем сердце. Злоба или любовь.
1: Свободное радио. Свободное радио.

0: а потом у тебя кончается какой-то запас прочности и срывает.
1: Да.
0: Срывает.
1: Люди действительно... Да. Ставят разные цели перед собой в жизни. Наверное, легко живется тем людям, которые, знаешь, особо так ни к чему не стремятся, что ли. Никаких там планов, резких задач. А по привычке. Привычная работа, привычная дорожка. Протопал, лег, сидишь, телек смотришь.
0: Вопрос, конечно, какая у них внутри есть мотивация. И опять же, мы не выдаем оценки сейчас, да, никому. И как мы уже сказали, у всех есть разная степень, не знаю, интенсивности темперамента. Кто-то меланхолик, да, кто-то сангвиник, кто-то холерик. И кто там у нас четвертый?
1: Сангвиник.
0: В общем, еще есть один.
1: Да, я даже не помню, как это расшифровывается. Ну, в общем, да, для нас есть, правда, примеры, на которые нам хочется равняться. Вообще, кем бы мы ни были, что бы мы ни делали, спасибо Богу, что Он нам дал свое слово, потому что оно нас всех ставит под один этот чистый святой абсолют. И когда мы читаем истории из Его слова, это каждого из нас так здорово смиряет вообще и помогает нам, ну, чуть-чуть на те рельсы, на нужные.
0: Да, кладезь мудрости, точно. Можно увидеть примеры на все, наверное, случаи жизни. И вот сегодня мы говорим об ожидании. И вспомнили, конечно же, апостолов, которые ждали. Но не только им приходилось ждать в Священном Писании. Много примеров.
1: Сколько у нас примеров, да, начиная вообще от сотворения. Произошло грехопадение. И Бог уже тогда сказал, получается, что будет спасение. Вот в самом начале, когда люди уже отвернулись, согрешили, Бог сказал, что будет надежда.
0: Надежда, и до сих пор она есть, эта надежда, да, и когда мы ожидаем возвращения Христа, и вот каждый раз, читая Новый Завет, мы видим, как они были уверены, апостолы, которые писали об этом, что буквально при их жизни это все произойдет уже совсем скоро, и мы в том числе сейчас это тоже повторяем, что совсем
1: живем
0: скоро,
1: в этом периоде,
0: да, вот это возвращение Христа.
1: Да.
0: Ну, слушай, наверное, первый, кого вспомнить в этот момент можно, это Авраам, который ждал обещанного сына. Вот, понимаешь, получает человек обетование, да, и говорит, от тебя произойдет великий народ, и у тебя вообще нет детей. Никаких ни народов, ни полнарода. Ни
1: да даже. Каждый раз, когда ты читаешь, вообще это невозможно сказать, что у Бога нет чувства юмора, да, это просто настолько...
0: Абсурд!
1: Как?
0: Да, это вообще ждать вот с такой верой, это невероятно. Как можно не упасть духом? Ну, кстати, у Авраама были попытки, да, и со своими силами решить. Но, опять же, при помощи жены, которая совет дает всегда, как Ева.
1: Жены такие.
0: Дорогой, что-то у нас не получается. Давай я тут
1: тебе помогу.
0: Но, тем не менее, десятилетия прошли, прежде чем обетование исполнилось. И вот такой пример веры. Ну, потому он и находится тоже в этой галерее веры, да,
1: вообще,
0: как ее называют.
1: Просто, да, патриарх, действительно, это пример, который, особенно когда сына, да, ты ждал, это вообще утяжеляет в этот весь момент ожиданий, и потом появился то, чего ты так долго ждал, потом ему нужно расстаться с любимым сыном, единственным. Ну, в общем, это прям очень весомая история. И спасибо за то, что Авраам реально умел вот проходить вот это. Ну, и классно, что Слово Божие честное, что мы видим, насколько люди и вот как бы пасовали.
0: Да.
1: Проходили не идеально периоды ожидания.
0: Да, что
1: они
0: даже
1: же не дождались.
0: Смеялись.
1: Да,
0: смеялись
1: руками. Но,
0: когда пришли, да, вот путники, как называют, ветхозаветная троица явилась Аврааму, да, и напомнили об обетовании Божьем. И что сказала Сара? Ха-ха-ха, не верю.
1: Да. Как такое вообще может быть?
0: И такая реакция на ожидание случается. Слушай, ну, пример Иосифа, да, тоже хороший пример, который ждал исполнения снов. У него, кстати, несколько было вот таких снов, вещих. И о поклонении братьев, помнишь, что тоже вызвало их недовольство. И в темнице тоже, когда он находился, сны не сразу сбылись, но я думаю, он был уверен в том, что это от Бога.
1: Это от Бога, да, сбудется. И мы только можем читать и видеть, что он просто сохранял вот эту верность.

0: Богу. И он дошел. Дошел до этого момента своей жизни, когда увидел вообще Божью милость и Божье вознаграждение в свое время за верность в ожидании. И это очень здорово, конечно. Его ожидание было таким верным Богу, когда эти были соблазны в доме Потифара и настолько достойное уважение вообще.
1: Точно.
0: В общем, ожидание Иосифа просто для нас классный пример.
1: Угу.
0: Ну, Моисей еще. Это тоже яркий пример очень долголетнего путешествия, которое, не думаю, чтобы кто-то взял тур в такое путешествие в отпуск. Моисей ждал 40 лет в пустыне, прежде чем повести народ. Вот. То есть вот этот период у него был ожидание. Ну, здесь как бы такой момент... Моисей, он-то встретился с Богом, и он сам, в принципе, не знал точно, как мы говорили, есть ожидания, которые ты не знаешь, как закончится. Он-то не знал, что он встретит горящий этот куст, и в этом горящем кусте будет с ним говорить Бог. Вот он ушел, а сам ожидал какого-то избавления своего народа.
1: Да, ну, это, кстати, очень интересный пример Моисея, потому что его ожидание, в общем-то, не сбылось. Он не вошел в обетованную землю. То есть он вел народ Израилев в обетованную землю 40 лет блужданий по пустыне, и последний момент Господь говорит: нет, ты не войдешь. Ну, и такое ожидание бывает, и такой исход ожидания бывает.
0: Это тоже является примером для нас, для церкви. Мы часто трудимся, делаем что-то, и ведь это, ну, страшно услышать о том, что ты был не на том пути, например, да, ты был вроде в служении, в труде, но Богу, может быть, неугодны многие вещи, которые происходили, да, в нашем сердце, в нашей жизни. И вот здорово, что есть этот пример, который снова учит, как бы христианина снова постараться прийти к Богу с сердцем: Господи, а может быть, я не на правильном пути сейчас? Помоги мне увидеть, где я делаю не то, где я поступаю не так. Пусть вот этот период, правда, ожидания, вообще встречи, получается, Христа, да, будет с таким моментом рассмотрения, когда мы читаем вот этот текст. Это же очень сильно каждого из нас должно насторожить, как христиан, потому что он его выбрал, он его повел, и здесь вот так вот, как бы, да, он вот не вошел за то-то, за свои поступки, вот там, что произошло.
1: Да, но и вот этот момент ожидания, это всегда важно понять состояние сердца, да, в каком вообще ты находишься, не знаю, в моменте в это время. А, та же история Анны, пророчицы, да, которая ждала встречи с Мессией. А, и мы знаем, что она была уже очень старой, и Симеон, да, вот с ней вместе, когда они увидели.
0: Да, служили верно Богу и ждали, когда же придет избавление Израиля вообще-то. Они жили Божьим Словом, а Божье Слово и пророки все всегда говорили, да, ей гряди, Господи, все пророчества, все указывало. И они настолько были вот в этом потоке всего вот учения Божьего, читая эти все свитки, все, что у них было, и они ждали, когда это сбудется, когда Бог пошлет избавление.
1: И Господь вообще дал обетование и исполнил, да, это обетование, что не отойдешь ты в мир иной, пока не увидит в твои глаза Мессию. И вот так вот прожить всю жизнь. Но, кстати, вспоминаются мне, вот лично вспоминаются верующие времен СССР, которые тоже ждали, когда вообще рухнут твердыни, когда безбожная власть перестанет гнать верующих. Ну, и тоже первые христиане, которых тоже гнали и предавали смерти. Вот такое вот терпеливое, как бы, состояние сердца, которое знает, во что и в кого верит.
0: Угу. Ты сейчас говоришь по поводу, да, страданий, мучений христиан. Книгу Откровения мы вот в церкви сейчас так проходим, неспешно разбираем. Я вспоминаю эти тексты, помнишь, когда люди, да, которые были изгнаны за веру в Бога, а они ожидают, когда же придет возмездие людям нечестивым, которые их гнали, так издевались. То есть мы момент ожидания встречаем в книге Откровения, когда же придут суды Божьи на то, что происходило, происходит на земле.
1: Угу. Да, ну а мы, друзья, с вами встретимся буквально через несколько минут, чтобы найти ответы.
2: Радио.

0: Лукашина. Я узнаю тебя, слышишь? Даже если не здесь мы. Ты сапфиром аллей дышишь, похищая морей сны. Я услышу печаль время, что осталось, пронзая май. Прорастет из снегов семя и цветущий мой рай. Я узнаю тебя, слышишь? Прокричу в пустоту. Ты сапфиром аллей дышишь, а я раем дышу.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: вам сказать, что некоторые итоги уже можно подвести, такое промежуточные, да, мы уже обсудили, почему ждать трудно. Мы поняли, что...
1: Увидели примеры в Священном Писании, где есть это верное, хорошее ожидание, где библейские герои и не всегда поступали терпеливо в этот период ожидания Божьих каких-то ответов, обещаний в их жизни.
0: Ну, отрицательный пример – это тоже пример и тоже урок.
1: Точно,
0: Господь нам не всегда таким открытым текстом говорит... Делаем так, получаем это.
1: Иногда это даже как-то, что ли, больше, острее касается сердца, потому что ты начинаешь переживать. Ну, как же он тогда поступил? А смотри, если я сейчас в своей ситуации поступлю, все в свои руки возьму, сделаю, и что же будет? Зачем тебе это? Это больше как-то устрашает даже этот пример, который есть.
0: Да, мы видим много примеров, когда люди не дождались. Не дождались и бросили вот эту, не знаю, веру, оставили веру и стали делать по-своему, и что из этого получилось. Поэтому Священное Писание полно примерами всякого ожидания. А вот для нас как раз челлендж сделать правильный вывод и для себя уже уяснить уроки, которые помогут. В общем, об этом мы в следующем часе и предлагаем поговорить. Как все-таки ждать правильно.
1: Вот как на эту волну настроиться? К чему мы должны стремиться? Да? Мы вот здесь понимаем, что мы можем говорить правильные вещи. Но я так думаю, нужно сказать слово вот стремиться, подтягиваться всеми силами с Богом вместе. Да? Вот к чему нам нужно весь взор свой просто устремить, видя, что насколько важно проходить с Богом периоды ожидания. Правильно, чтобы дождаться то, чего Он приготовил.
0: И войти в землю обетованную. Да? Все-таки, чтобы это ожидание привело действительно к тому, для чего оно было предназначено, чего ты ждал, чтобы это сложилось. Потому что как неправильно, мы уже поняли, что это мы умеем. Мы умеем психовать, мы умеем в панике решать по-своему. Ну, а как надо делать, это мы с вами рассмотрим чуть-чуть попозже.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: Утренний движ на свободном радио.
3: А мы двигаемся, мы вот такие энергичные, да, у нас.
4: Обнимаем близких энергично сегодня. Я вот приехала, Катя приобняла.
3: Да,
4: это моя подружка.
3: Как без обнимашек-то вообще?
4: Да,
3: слушайте, спина сохнет.
4: Как так можно жить?
3: Очень тяжело.
4: И, значит, вспоминаю сейчас про обнимашки служители. Значит, приезжал из соседней страны к нам часто еще в церковь, друг пастора. И вот он всегда говорит: «Батики, знаешь, кислые такие лица в церкви. Да? Я подойду так крепко, в обниму потрясу. Братишка, привет!» Растрясти, чтобы... Ну да, сестры могут по-сестрински обнять и сказать: «Привет, ты моя хорошая, да дорогая,
3: правда,
4: ты моя, улыбнись, ты, мы же встретились».
3: Ей. Ну, на самом деле, нам реально не хватает тактильного контакта в мире, потому что, ну, это не
4: животных
3: очень...
4: во дворе нет.
3: Да,
4: кого
3: приемлемо
4: погладить?
3: Заведите кошку, собаку.
4: Большинство, кстати, есть, это Татына говорит нет, потому что у нас нет.
3: Да, да, потому что у вас нету кошки, у вас зато
4: обнимашки. Большой обнимашек. Делаем выводы.
3: Да, ну, на самом деле, мы, друзья, с вами говорим сегодня и об обнимашках тоже. Говорили об обнимашках?
4: Вообще не говорили, вообще про ожидания сегодня говорили.
3: Вообще тема у нас немножко другая.
4: Да, сейчас мы все-таки войдем в тему, да.
3: Мы с вами вчера отмечали праздник Вознесения Господня, а 31 мая будет праздник Троицы или Пятидесятницы. Это как раз время, сейчас такое вот время ожидания, когда ученики в свое время сказали «до свидания» Господу, который вознесся на небо, и дальше остались в таком недоумении. Он им сказал: «Ожидайте, ожидайте в Иерусалиме, пока не сойдет на вас Дух Святой». И что это такое? Они никогда этого раньше это не вот испытывали, вообще даже не понимали, что это такое.
4: Это ожидание неизвестности, получается, точно.
3: Ты живешь в некотором таком вот состоянии подвешенности, когда все, что от тебя требуется... Вера. Mm-hmm. Вера и надежда. Как мы знаем, что вера есть исполнение ожидаемого. Вот
4: да.
3: Это именно
4: и
3: про
4: что
3: это.
4: И что они делали, да? Вот мы хотели как раз в этом часе раскрывать вот эти библейские принципы, которые нам сильно нужны в периоды ожидания. Как нам поступать? Они же пребывали вместе. Что они делали в этот период ожидания?
3: Да, мы обязательно с вами
4: поговорим,
3: поговорим о том, как же все-таки нам ждать, когда сложно, когда охватывает такое вот сомнение, а вдруг вообще не войдешь ты в эту землю обетованную, а вдруг будет что-то другое, а если это что-то очень важное, когда нам нужно дождаться того, чего мы сами не знаем, да, но это для нас очень важно. Ну, встреча какая-то, может быть, ожидается, или какие-то у каждого свой опыт, свой опыт ожидания. Мы с Инной уже начали немножко делиться, и мы с удовольствием услышим и ваши истории, если они до нас дойдут.
4: Да. Вы можете написать нам, друзья, на страничке ВКонтакте «Свободное радио». Здесь вот так «Свободное медиа».
3: Да.
4: Можете найти в соцсетях. Здесь такая чудесная есть картиночка под темой нашего сегодняшнего дня. «Трудность ожидания». Здесь такие песочные часы. Я прям так вот вижу, как эта рука неспешно по столу так раз пальчиками перебирает и смотрит на эти песочные часы. Когда же? Когда?
3: Где? И у нас, кстати, есть с тобой часы. Песочные есть. Могу дать поиграться. Да, и мы знаем, что дождаться у нас все-таки есть возможность, потому что Господь, как он сказал, не медлит исполнением обещания, но все исполняется в свое время. Вот когда это время наступит, нам вопрос, что мы будем делать.
4: Нам нужно его дождаться. Ну что, у нас есть интересная композиция, да, я вот уже читаю здесь, нутеки с последним вагоном, они запрыгнули в последний вагон.
3: Успеть догнать, потому что последний вагон ждать не будет.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа. Новая музыка на «Свободном радио».

0: Настройся на хороший день. Свободное радио.
1: Наша заставка даже нас настроила на лад вот такой размышлительный, потому что как раз мы хотели с Инной поговорить о том, а как вообще не сойти с ума, когда ничего не происходит, когда ты ждешь чего-то конкретного. Не то, что ничего не происходит, а не происходит того, чего ты ждешь. Вот так вот, да?
2: Потому этого что ожидания твоего
1: да,
2: вопроса.
1: Иногда бывает, что происходит все, что угодно, но только не то, что ты на самом-то деле ждешь. Вот есть у тебя какая-то глобальная тема, которая тебя заботит, которая тебя беспокоит, а жизнь, получается, наполнена всякой суетой, но того, чего ты ждешь, не происходит. Как вообще в этой ситуации ждать? Как ты думаешь, Инна?
2: Ну, я думаю, что ответ покажется банальным, но он самый верный.
1: Да?
2: Мне помогает успокаиваться только молитва и только чтение слова. Потому что это меня возвращает к тому, что Бог руководит этой ситуацией и моим вопросом так же, как и всем. И вот эти моменты, вот, кстати, с тобой обсуждали это, да, в подготовке к этому эфиру, вспомнить то, что уже Бог в жизни давал ответы, это правда помогает понять. Он делает все прекрасно, только все в свое время, а не в какое, например, задумала я. Или исход. Такой, который задумал он, это будет для меня лучше, благо, а не так, как, например, вот хочу я, смотря только своим вот таким взглядом, приземлю человеческим. Поэтому мой ответ как-то такой простой, но, ну, конечно, здесь тоже, наверное, будет много разных каких-то ответвлений, что еще помогает, это точно. Ну вот, вспоминая все свои вот такие периоды сложные, когда я ждала ответа, разрешения в своей жизни, для меня вот там был переход, например, в церковь, для меня это было очень важный шаг, там, любовь к своей, да, общине, но молитва и ожидание Божьего действия, там, в дальнейшем шаге в районе, там, где ты живешь, например, да, и такие разные моменты, это, например, около года длилось ожидание, тебя то накрывает, то отпускает. Тебя накрывает, и ты снова понимаешь, нам не надо идти к Богу, потому что ты, сколько бы ты тут не распылялся, не обсуждал или что-то не делал, и иди там снова дожидайся как бы этого ответа. Mm-hmm. В общем, это такие качели. Может, у тебя есть
1: да,
2: пример,
1: интересно.
2: Как ты?
1: Вот ты сказала про молитву, и я как раз стала думать о том, какая молитва. Иногда мы молимся, знаешь, так, Господи, быстрее, дай успеть, там, вот, если ты... Не знаю, близко тебе такая или нет идея. Когда я какое-то время назад себя ловила на мысли, стою, жду автобуса. Я очень жду его, потому что ну, мне нужно ехать. Это были там, не знаю, 90-е годы, автобусы вообще плохо ходили. И ты стоишь, и ты понимаешь, что ну, мне не уехать. И ты только стоишь и молишься. Быстрее бы приехал автобус. То есть такая молитва.
2: Настоятельная, да, такая?
1: С одной стороны настоятельная, а с другой стороны поддерживающая твою тревожность. То есть ты как будто не успокаиваешься в этой молитве, а ты, наоборот, еще больше заводишься от того, что мне надо.
2: Да, и такое
1: Быстро, дайте, или там ищешь место для парковки. Господи, дай парковку. Ой, уже не надо, я уже нашел. Ну, то есть молитва, молитве, наверное, тоже рознь. И очень важно понять сердце Бога, когда ты молишься, то есть чтобы твое сердце с Божьим сердцем как будто в один унисон звучало. Тогда, наверное, будет прок от молитвы, когда ты действительно допускаешь в этой молитве волю Божью.
2: Да.
1: И как Иисус молился, да, что он ведь, с одной стороны, требовал, доминует меня чаша сия. Вот это вообще-то такая просьба очень настоятельная, но он делает оговорку, но пусть будет так, как ты хочешь. А когда ты Богу в молитве говоришь только то, что ты хочешь, не давая как бы вот этой, не знаю, возможности исполнится его воля, тогда ты точно не услышишь его волю, мне кажется.
2: И я, слушая тебя, еще вспоминаю, насколько важно, да, приходя в молитве, помнить именно самого Бога, какой он уже нам открывается как раз в Священном Писании. Вот эти его качества, атрибуты, которые помогают мне, уже как-то выстраивают мое отношение ко всем его решениям, о том, что он вот какой, он святой, он всемогущий, он всезнающий. И когда даже вот сейчас готовим уроки к площадке, Неемии рассматриваем молитву, прежде чем он начал поститься, прежде чем идти к царю, просить, чтобы пойти стену возводить. Он молился с пониманием, кто такой Бог. Он сначала вот возвеличил всего его великого, всезнающего и над всем превознесенного царя царей. И вот когда ты все это тоже в молитве проговариваешь, сначала к какому Богу великому ты обращаешься, уже это тебя смиряет перед ним и помогает смирение ждать ответ, чего ты ждешь.
1: Да, и помнить о цели вообще, ради чего все это делается. А вот этот любимый вопрос, зачем?
2: Да,
1: зачем?
2: Зачем?
1: Да. И что Господь, может быть, хочет сделать через это время, в первую очередь, там, с нами, с теми, кто ждет этого, да, и вообще в глобальном, может быть, вопросе нашей жизни и того, как мы отношения с другими людьми строим. И когда ты вот такие приоритеты выставляешь, как-то становится совсем по-другому, да. Научи меня ждать. Вот такая молитва, да, ты можешь сказать: Господь, я переживаю, мне трудно, мне нужна твоя помощь, помоги мне не озлобиться, не сойти, в общем-то, с той дороги, по которой ты меня ведешь.
2: Мы говорили про это как негодование, когда ты чего-то ждешь, уже расстраиваешься. Ну когда же вообще будет-то ответ?
1: И как вот фарисеи, на самом деле, тоже были очень уверены в том, что они правильно знают, и вот Иисус им просто мешает делать то, что они знают. Вот чтобы нам не стать такими фарисеями, которые отмахиваются от Христа из-за того, что его пути как-то не подходят для нашего осуществления задуманного, нашего, ожидаемого. И вот ты очень точно сказала про вот эту память о тех делах, которые уже Господь совершил. Вот вспоминать те времена, когда уже Господь доказывал свою верность, уже были осуществления нашего ожидаемого. Такой вот сундучок с
2: вот
1: памятными событиями
2: создать. Момент, да, когда мы именно заставляем себя прилагать вот просто вот эти все усилия, чтобы вспоминать свою жизнь, что Бог делал. Вот что делать в тишине, сказали, молиться и вспоминать, что Бог верен всегда, и Он действительно уже показывал, насколько Он чудесно разрешал все вопросы, которые у нас возникали. Вот об этом прям нужно себя заставлять вспоминать. Угу. Милости Господни вспоминай, считай, песни христианские, вот, более старшее поколение вот и знает. И это вот реально хорошие слова.
1: Да, и очень помогает записывать реально вот такой дневник вести.
2: Ну, да, кстати.
1: Вот у нас в свое время жена нашего пастора, Юль Петровна, часто ее вспоминаю, вот призывала именно к таким вещам, что записывайте, о чем вы молитесь, а потом обязательно записывайте, а как Бог ответил. Вот мы иногда помолимся о том, что мы хотим. Но ответ мы как-то, как само собой разумеющееся, уже воспринимаем и даже не обращаем на это внимания. А если ты действительно это запишешь, а потом у тебя целая книжка с Божьими ответами.
2: И даже эта тема, когда в церкви говорят, делитесь, что в вашей жизни делает Бог, она настолько важная и здоровская, потому что ты снова видишь, что Бог живой, что Он не заснул, и нет такого у Него, что нет такого, что Он не слышит. Он слышит, Он знает точно, вот Он живой в моем брате, сестре проявляется, вот Он и в твоей жизни, вспомни, да, расскажи церкви, это же здорово.
1: Да, точно, ободряйте друг друга вот такими рассказами, это, не знаю, такое крутое свидетельство, потому что Бог говорит через прям факты. Mm-hmm. Когда ты видишь это, я очень люблю, когда люди делятся в церкви. Но вот и мы здесь на радио этим тоже занимаемся
2: тоже,
1: и делимся какими-то историями, которые у нас есть.
2: И мы уже прям перешли плавно в этот еще один пункт, что нам делать в тишине, в ожидании. Быть в общении.
1: Угу. Да, вот
2: в общении со своей церковью, да.
1: вообще с другими людьми, когда мы находимся в контакте, это как раз то самое тело Христово, которое начинает жить через нас. То есть мы подсоединяемся к этому единому организму. Не замыкаться в себе, не уходить в темноту, в одиночество, потому что когда мы ожидаем, это не значит, что мы ложимся такое вот в состояние, не знаю, анабиоза какого-то, да, впадаем. Это деятельность, это определенная, не знаю, жизнь, которая идет в том числе среди нас. Вот. Так что живем дальше, когда мы чего-то ждем, и Господь, да, живет вместе с нами.

0: Люди, лишенные настоящего детства, всегда будут отвечать миру долей неискренности, долей недоверия. Лоренс Даррелл.
1: Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.
2: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Чем же нам заняться, пока мы ждем? Что будем делать?
1: Ну что там, цветочки. Пора прорядить грядки, посадить цветочки. Книжку почитать.
0: Крестиком повышиваем, да?
1: Да. Просто, может быть, на гамаке посмотрим. Чудесное небо, облака плывут.
0: Да.
1: Но так ли нужно для христианина ждать? Но иногда и так стоит, конечно, отдохнуть. В любом случае, это нужно, это хорошо.
0: Кстати, да. Нужно иногда просто
1: успокоиться.
0: Да, вот так вот остановиться и познать, кто здесь вообще главный.
1: Тишину послушать, кстати говоря.
0: Да?
1: Но слушателям свободного радио не будем этого советовать. Тишину слушать, да?
0: У нас, если тишина на радио, то это значит, что-то произошло.
1: Нужно
0: надо
1: молиться.
0: Надо паниковать. Да? Или молиться. Вообще лучший способ справиться с паникой – это молитва, как известно.
1: Ну, а если без шуток, да. Все-таки, да, посерьезнее так вот, что же делать? Вернее, ну, что вот рождается, да, так сказать, поставим такую вопрос, постановочку. Что рождается вообще в тишине, когда мы ждем? Ну, все хотим сразу сказать терпение. Ну, все-таки оно вырабатывается только, когда ты терпишь. Хочешь научиться терпеть? Вот тебе обстоятельства, где ты терпишь. Мы не прям этого любим, но понимаем, что это полезно, нужно.
0: Да, поскольку мы с тобой решили все-таки ответить на этот вопрос, как ждать и как правильно вообще это время использовать, то нужно, во-первых, понять, что тишина – это не катастрофа и не конец света. И если мы насильственным образом, да, попадаем в это состояние, Господь нас останавливает и дает нам вот это время ожидания, время тишины, значит, надо его использовать для роста, для нашего духовного преображения, потому что в тишине рождается настоящая глубина. Да, и отсекается что-то лишнее, что-то наносное. Как вот важно иногда остановиться и подумать, а куда я бежала? Куда я так торопилась? Почему я всем сигналила, кто меня тормозит на моем пути? А может быть, это Господь использует какие-то остановки, чтобы достучаться, докричаться и сказать, послушай меня, сейчас время тишины.
1: Да, очень хороший пример с тем, что семя в земле не видит своего роста. Ну, внутри там идет такая интенсивная работа, точно так, как мы не видим, что Бог делает в нашей жизни, но точно должны верить, что Он в этот момент что-то делает, что Он знает, что вот нам, не видя всю картину, нужно довериться.
0: Угу.
1: И многие вещи так и происходят. Когда женщина ждет рождения ребенка, она не знает, не видит все, что там происходит. Нет, ну мы уже можем знать, да, что происходит в периоды.
0: Да, нам подсказывает.
1: Да, но мы не видим это своими глазами и не можем до конца объяснить, как Бог это все задумал, как это устроено и само собой происходит, когда она готова выйти в свет, это новая жизнь. Я помню, с первым ребенком так уже ждала декретный-то отпуск уже, на работу не ходишь, дома все приготовил. Сидишь, ждешь. Ты когда ж? Он уже появится, уже

0: требуют твоего постоянного внимания, а тут у тебя есть время вот этой сосредоточенности. Ну, как мы сказали, такое время прямо тишины, когда ты можешь замедлиться, насладиться.
1: Ну, я вспомнила нашу тему, которая у нас не так давно была. Можно ли наотдыхаться на много времени вперед? Так вот, женщина, когда они беременны первым ребенком, нужно наотдыхаться в этот период, чтобы потом расходовать постепенно эти силы.
0: Такая зависть немножко вот к девочкам, у которых только первый ребенок сейчас появляется, кто беременный, может быть, нас кто-то слушает. Наслаждайтесь. Это потрясающее время тишины, ожидания.
1: Я всегда советую читать книги, больше слушать, больше читать. Ресурс запасайте, запасайтесь этим просто маслом, так сказать, которое потом поможет гореть вашей вере, терпению, любви. Поэтому вообще так важно этот период ожидания проходить вот именно полезно, чудесно, вообще с назиданием себя, наполнением, мудростью Божией, чтобы потом это использовать. Я благодарна Богу, что Он послал в мою жизнь служителей, учителей, которые тоже меня этому учили. Я вообще столько книг читала, столько всего. Это вообще так здорово.
0: Начитаться на всю жизнь вперед.
1: Да, начитаться на всю жизнь вперед, а потом понять, что когда они все подрастают, ничего не работает! Ну, это все равно нужно.
0: Все работает, но постепенно.
1: Да, постепенно. Да, ну не будем унывать, конечно.
0: Да, мы уже с сыном тут говорили о том, как неправильно ждать, как вот человек может срываться во время времени ожидания, да, начинать грешить своими там и поступками, и устами, да. Сердце может закрываться от неправильного ожидания, отворачивается человек от Бога. А вот если мы этого всего не делаем, то в нас растет, во-первых, конечно, терпение, в нас растет вера и растет смирение. То есть вот это ожидание нас может научить вере, что, наверное, самый главный итог нашего ожидания. Да, это вот вера, которая растет, которая крепнет в океанах. Помнишь, как у Хиллсонга эта песня как раз, что вера крепнет в океанах, объявишь мне Господь себя.
1: И это послание к евреям, 11 глава, вера, осуществление вот это ожидаемого. А мы как раз говорим про ожидание, и вот будем читать эту строчку вот только с другого конца, да? А ожидание рождает веру.
0: Да,
1: это точно.
0: Эти плоды, они вот быстрым путем не получаются. Как-то вот нельзя просто взять и быстренько научиться терпению. Можно быстро?
1: Да, ну вот как мы говорим, что ты кушаешь летом зеленые яблоки? Будет ай-яй-яй с животом. Зеленые груши невкусные, не вяжут. Не созрело еще. Да, а вот мы, люди, часто думаем, достаточно долго уже жду. Ну сколько еще ждать? Надо взять, как мы вспоминали историю Авраама, уже в свои руки. Но мы ждали же долго, ждали. Ничего не происходит, не происходит. Надо помочь. А вот неправильно.
0: Вот тебе, вот служанка,
1: не дождались.
0: Агась, да.
1: Ну да. Вот, и нам вообще нужно учиться Божьим срокам. В общем, сколько Он скажет ждать.
0: Да, хорошая аналогия с плодами. Но не случайно, наверное, и плоды Святого Духа названы плодами. А что нельзя несозревшие плоды уже использовать. Потому что будет другой эффект, не тот, который задумывался изначально. А у плода действительно есть время созревания. И вот наша вера, которая растет во времени ожидания, но как раз является одним из плодов Святого
1: Я вспомнила,
0: Духа.
1: Что плод, когда он созрел, он же очень вкусный. Это награда за то, что
0: и
1: ты
0: награда,
1: дождался.
0: Кстати,
1: и
0: да.
1: Это награда, видно, вообще Господь так все интересно на своем творении нам все показывает. Да, и когда мы дожидаемся Его ответов, для нас это такая радость. Да, это такой, не знаю, сочный, вкусный персик, там, груша, кто что любит. Но это вот просто прекрасное, когда это ты выждал, прошел, протерпел, как мы говорим, все этапы там есть, да, разные, еще в ожидании.
0: Да, но иногда бывает, человек все равно срывает недозрелый плод и съедает, и эффект все равно есть. Но не совсем тот, который задумывался.
1: Да.
0: Знаешь, вот если привести тоже пример, когда девушка выходит замуж, не дождавшись времени от Господа. То есть я уже взрослая, я созрела, если я не успею родить детей, то я никогда их не рожу, поэтому вот все, я выхожу замуж за этого человека,

0: потому что вот уже все, я решила так. А Господь, ну, как бы, дает позволение на это. То есть Господь не становит тебя громом среди ясного неба или там еще чем-то таким. Uh-huh, ты выйдешь uh-huh. замуж, ты родишь детей, но, возможно, будет тот плод, который ты получишь, ну, как сказать, он все равно
1: не
0: будет...
1: Не такой сладкий, он все равно, так
0: будет,
1: сказать.
0: Да, но будет не таким uh-huh. сладким. И когда ты получаешь именно от Господа этот плод вот в процессе ожидания, ты... получаешь большое благословение. Mm-hmm. Тут, конечно, нужна мудрость. Нужна мудрость, когда, знаешь, люди тоже говорят, я пока точно не получу от Бога ответ, я ничего вот не буду предпринимать. Вот пусть мне Господь точно ответит, так или не так. И тут нужно применить уже все-таки рассудительность. И не просто ждать всю жизнь у моря погоды, а делать шаги в соответствии с Божьими, наверное, принципами, Божьим словом и получать mm-hmm. тот плод, mm-hmm. который Господь дает.
1: Да. И есть вот исторически этот пример, да, о том, что церковь родилась именно после определенных дней ожидания. Если бы апостолы, например, разбежались бы, да, и что-то стали делать другое, или во что-то погрузились другое, то как бы было вот это вот единое собрание, на которое и сошел Святой Дух, день Пятидесятницы, рождение от Божьего Духа, вообще сошествие Его.
0: Да, о чем мы вот сегодня и вспоминаем об этом событии, когда апостолы остались ждать. Им был как раз дан такой указ, да, оставайтесь в Иерусалиме, пребывайте в единстве и не расходитесь. И вот это послушание, mm-hmm. которое они проявили, оно действительно принесло свои плоды, потому что если бы, как ты правильно сказала, если бы они не послушались, просто пошли заниматься своими делами, не было бы, наверное, и нас здесь. Свободного mm-hmm. радио не было бы.
1: Это да. И мысль такая еще, правда, в этом ожидании, вот вспоминая пример ожидания апостолов, что же будет, когда Христос вот столько всего показал, научил, был с нами, и вот он ушел к Отцу. Да что будет? И момент этот тоже, их смирение, их ожидание показывает, что мы без Божьего Духа, без Его силы, вот этого огня буквально, да, который сошел, что мы всего лишь люди. Ну вот, без Бога, не имея Его силы, мы не можем трудиться, воевать Его силой, Его мудростью. Поэтому берем и ждем именно Его сошествия, Его силы, Его Духа.
0: А Его сила меняет все, творит чудеса.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: что ж, друзья, пришло время подвести нам небольшой итог. Или уже прям большой итог. В общем, мы
1: всего
0: прощаться,
1: большого да? нашего, да, этого выхода. Интересная и очень-очень важная тема. Тема ожидания сегодня была вот озвучена. Мы, конечно же, не смогли охватить все. И здорово, если вы продолжите размышлять, читать Слово Божье над этой темой дальше. Потому что дни, Церковь, Божье Слово помогает нам вообще об этом думать. Правда? Mm-hmm. Чудесный праздник на этой неделе. Будем слушать проповеди, я думаю, в воскресенье на эту тему.
0: Обязательно.
1: А мы сегодня вспомним, вот да. так расширенно, так сказать, с примерами эту тему старались раскрыть.
0: Да, и просто с чем хотим вас оставить, друзья, с тем, что ожидание – это, конечно, не потерянное время, а пространство для встречи с Богом, пространство для роста, которое Господь дает нам вот так вот даром, без упрека.
1: Да, и очень важно увидеть, что в этом ожидании вся наша жизнь, когда мы складываем и смотрим свою жизнь из маленьких периодов ожидания, встречи с людьми, ответов на свои вопросы, ожидания, кто-то ждет ответа, может быть, в служении, какого-то разрешения, какого-то помощи. Я думаю, у каждого есть свой какой-то период. Кто-то ждет достроить дом, кто-то находится в этом глобальном там периоде, кто-то работы. И мы все в разных сферах. И это каждый раз нас заставляет задуматься, что все мы ждем вот этого пришествия Бога, который в свое время даст эту полноту радости. И пусть наши маленькие ожидания не будут просто маленькими шажками учиться доверять Богу, что Он в свое время сделает его ответ, он будет самым-самым лучшим подарком, прекрасным созревшим плодом.
0: Да, не будем бояться вот этого времени между чем-то, да. Будем доверять тому, кто всегда верен. А это, конечно, наш Господь. И вот эта честность перед Богом, когда мы Ему говорим, что Господь, мне сложно, мне невыносимо, помоги мне, научи меня ждать, научи меня быть верным Тебе. Это лучше, чем такая вот притворная бодрость и маска благополучия, что все у меня хорошо, а точно. Под этой маской буря там бьется об стены. Так что будем честными перед Богом, будем знать, кто наш Господь. А все остальное Господь нам обязательно открывает.
1: Да.
0: Спасибо, друзья.
1: Будем на волне свободного и на Божьей волне своей жизни. Желаем вам этого. Чудесных, хороших, прекрасных выходных всем. И до встречи. Услышимся.
0: До скорых встреч. Да.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: 25 мая 996 года в Киеве была освящена первая на Руси каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, знаменитая Десятинная церковь. Десятинной церковь прозвали потому, что на ее содержание шла десятина княжеских доходов. Святой князь Владимир при закладке краеугольного камня в присутствии митрополита Леонтия, епископов греческих и русских, бояр и бесчисленного народа изрек: «Даю церкви сей Святой Богородицы от имения моего и от град моих десятую часть». В летописях сообщалось, что десятинную церковь украшали иконы, кресты и драгоценные сосуды из Херсонеса Таврического – Корсуни. В украшении интерьера обильно использовался мрамор, за что современники также называли храм мраморным. Первым настоятелем церкви был один из так называемых «корсунских попов» – Анастас Корсунянин, которому, согласно летописи, в 996 году князь Владимир поручил сбор церковной десятины. В 1240 году орды хана Батыя, взяв Киев, разрушили и Десятинную церковь, последний оплот киевлян. По преданию, Десятинная церковь рухнула под тяжестью забравшихся на ее своды местных жителей, пытавшихся спастись от монголов. Первые раскопки руин Десятинной церкви были проведены в 1635 году по инициативе митрополита Петра Могилы. Тогда при раскопках были обнаружены саркофаги князя Владимира и его супруги Анны. В своем завещании Петр Могила оставил 1000 золотых на восстановление Десятинной церкви. В XIX веке на месте Десятинной церкви возвели Величественный собор, который, правда, никак не напоминал первоначальный вид храма. При советской власти в 1928 году этот храм был снесен, а в 1936 его остатки окончательно разобрали на кирпичи. Международная комиссия ЮНЕСКО выступила против планов строительства нового храма на фундаменте Десятинной церкви, и в настоящее время ее фундамент открыт для просмотра всем желающим. 25 мая 996 года в Киеве была освящена первая на Руси каменная церковь, знаменитая Десятинная церковь. След в истории.

0: Классики о вере.
1: Блез Паскаль. Есть только три разряда людей. Одни обрели Бога и служат Ему. Люди эти разумны и счастливы. Другие не нашли и не ищут Его. Эти безумны и несчастливы. Третьи не обрели, но ищут Его. Эти люди разумны, но еще несчастливы.
2: Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: 100 нескучных историй. Беспокойство за родителей. Однажды учительница младших классов обратила внимание, что один из ее учеников ушел в себя и сидит в задумчивости. После уроков учительница попросила мальчика задержаться. «Петенька, тебя что-то беспокоит?» – спросила она.
1: «Мои родители», – буркнул мальчик.
0: «А что такое? Случилась какая-то неприятность?»
1: «Пока нет, но я очень переживаю».
0: «За что же ты переживаешь, если все хорошо?»
1: «Ну, понимаете, мой папа работает с утра до вечера, чтобы накормить меня и одеть. Он и ночью подрабатывает, пытаясь скопить денег на будущее, чтобы я потом мог получить хорошее образование. Мама тоже целыми днями готовит, убирает, стирает, ходит по магазинам, чтобы я ни в чем не нуждался. Они так много трудятся ради меня».
0: «Петенька, так ведь это ж хорошо!» – улыбнулась учительница. «У тебя прекрасные родители!»
1: «Да!»
0: – ответил ученик и тяжело вздохнул.
1: «Но я боюсь, они попытаются сбежать!»
0: Каждый родитель, послушав эту историю, наверняка улыбнется. Ведь как бы ни тяжело было растить детей, мысль сбежать от них никогда и в голову не придет. Так как же мы до сих пор не поймем, что Богу тем более подобная мысль чужда? Такого просто быть не может, чтобы Господь нас оставил или забыл. Даже если мы упрямы и своевольны, Он все равно будет продолжать нас воспитывать, учить и проявлять всяческую заботу. Он никогда не сбежит. Увы, это мы порой от Него сбегаем. Отворачиваемся, прячемся и через это сами себя лишаем любви и заботы нашего Небесного Отца.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Не бойтесь. Я исполню слово. Мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь. Книга пророка Исаии, 57 глава, с 19 по 20 стихи. Можете ли вы себе представить Бога, ходящего по комнате, обеспокоенного и встревоженного из-за какой-либо ситуации? Этого не бывает. Он вдохновил пророка Исаию написать: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Он — Бог совершенного мира, и он желает такого же мира для своих людей. И ближе к концу своего земного служения Иисус обещал: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Павел сказал, что мир Божий — это мир, превосходящий человеческое понимание. Как замечательно испытывать такое спокойствие в мире, полном большого давления и суматохи. Сатана часто пытается увести меня от мира Божьего, нашептывая: «А что если?» Если вы будете слушать нашептывание сатаны, то начнете терять Божий покой. Вы начнете переживать: «Как же я решу свою проблему?» «Не бойтесь», — сказал Иисус. «Думайте о Боге», — сказал Исаия. Помните о мудрости этих слов. И помните, что когда у вас нет ответов, Бог знает все. Доверяйте Ему и примите мир, который Он предлагает. Отец, мы благодарим Тебя за этот дар мира и предлагаем Тебе наши жизни, чтобы Ты правил и царствовал в наших сердцах. Научи нас, чтобы наши сердца и наши умы были непоколебимы в Иисусе Христе. Молимся в драгоценное имя Иисуса. Аминь.
1: Живи с радостью. Свободное радио.

Так вот, когда подаешь милостыню, не труби об этом во все трубы. Так делают в синагогах и на улицах святоши для того, чтобы люди осыпали их похвалами. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А когда ты подаешь милостыню, пусть никто об этом не знает, чтобы помощь твоя совершалась в тайне. И тогда твой Отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Вы любите кино? Скорее всего, да. А я расскажу сейчас об одном христианском фильме, который можно посмотреть прямо сегодня вечером. Это и интересно, и полезно. Американский фильм 2015 года «Где же добро?» Режиссер Рики Барчелл. Фильм основан на реальных событиях. Семья пастора. Пастор поддерживает движение против абортов, как и положено христианину. Но что он будет делать, когда его жена забеременеет в результате изнасилования? Непредсказуемые события проверят на прочность убеждения каждого. И как такие события могут происходить с христианами ко благу? Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. «Где же добро?» — так называется фильм. «Where is good?»
1: Свободное радио.

0: их дня.
1: При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Книга Деяния апостолов, 2 глава, 1 и 2 стихи.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Дорогие друзья, мы приближаемся к празднику Троицы. День, в который мы вспоминаем события Дня сошествия Святого Духа на апостолов. Давайте прочитаем описание этого события в Библии. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Книга «Деяния апостолов», 2 глава, с 1 по 4 стихи. 50-й день после Пасхи завершает время празднования. Для ветхозаветных верующих это было празднование дарования закона Моисеева, праздник Торы. Господь вывел свой народ из рабства и даровал наставления и предписания, как жить в условиях свободы и ответственности. Для христиан этот день тоже стал важным праздником. На 50-й день после воскресения Иисуса Христа, которое стало для нас освобождением от греховного рабства и дарования спасения, Бог посылает Свой Дух, чтобы верующие могли быть наставлены, сами могли принимать решения и быть подлинно свободными. Христиане тоже чтят Священное Писание, как Ветхого Завета, содержащий закон Моисея, так и Нового Завета, который мы с вами и читаем. Но залогом свободы, возможности общения с Богом является не просто книга, а личность. Поэтому встреча с Божественной Личностью во Святом Духе и становится новым праздником подтверждения Божьего действия и освобождения. Но как быть уверенным, что мы имеем Святого Духа? Для апостолов в тот день таким подтверждением стал шум ветра, огненные языки, возможность говорить на новых языках, чтобы весть о Христе донеслась до всех людей и другие чудесные явления. Большинство из нас, возможно, не сталкивались с такими яркими чудесами. Или, возможно, мы не поняли, что то, что происходит в нашей жизни, является особым чудом Божьим. Пророк Илия говорил, что Господь может действовать не только в землетрясении, буре или громе над Синайской горой, но и в веянии тихого ветра. Господь приходит к каждому, кто ищет Его и призывает Его имя. И Он сам выбирает, как и кому прийти. Присутствие Святого Духа – это не особая награда верующим за что-то ими сделанное или сказанное. Общение человека с Богом возможно для каждого, кто верит в Иисуса Христа, признает Его своим Спасителем. Апостол Павел подтверждает, что все мы крещены одним и тем же Духом в одно тело. Это сказано не только тем, кто был в Иерусалиме в день Пятидесятницы, не только апостолам, но всей Церкви, то есть и нам с вами. Поэтому день сошествия Святого Духа – это наш общий праздник. Всех тех, кто жаждет общения с Богом и получает его в Иисусе Христе через Святого Духа. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
2: Вы слушаете Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Александр из Москвы.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Потому что без Бога жизнь бессмысленна. Я вырос в христианской семье, поэтому это нас формировало ценности.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Свобода во Христе, которая всегда находится в границах того, что Писание учит нас жить.
2: Свободное радио рядом.

0: радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Когда Иисус закончил наставление 12 своим ученикам, Он продолжил свой путь, чтобы учить и проповедовать в других городах. Когда Иоанн в тюрьме узнал о делах, которые совершал помазанник, он послал своих учеников спросить у него: «Ты тот, кто должен прийти, или ждать нам другого?» Иисус ответил им: «Ступайте и сообщите Иоанну то, что вы видите и слышите. Слепые снова видят, калеки ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвых воскрешают, бедным возвещают радостную весть. И счастлив тот, кто во мне не усомнится». Когда они ушли, Иисус стал говорить народу об Иоанне: «Зачем вы ходили в пустыню? Посмотреть на тростник, как он под ветром колышется?

0: не было никого во всем роде человеческом, кто был бы выше Иоанна. Но даже тот, кто всех меньше в Царстве Небес, больше, чем он. Со дней Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники. Все пророки и закон до Иоанна говорили о Царстве Небес. Он, если знать хотите, и есть сам Илия, который должен вернуться. У кого есть уши, пусть услышит.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Прогремели грозы, и тепло вернулось. Радостно березы в солнце окунулись. Рукоплещут клены, распушились елки, нежатся пионы в аромате тонком. Колокольцем белым ландыш день встречает, перезвоном смело лето возвещает. Небо улыбнулось всей голубизною, птицы встрепенулись и поют с лихвою. Вновь ликуют дети, бегают, смеются, наступает лето, песни лета льются. Радуются люди, забывают злое, славным лето будет, теплое, грибное. Зацвели ромашки, земляника зреет. В мире очень тяжко, без любви и веры. Снова Божья милость руки простирает, к нам с теплом склоняясь, милует, прощает.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: У каждого свой бог. Даже у прихожан одной и той же церкви представления о нем могут быть совершенно разными. Кому-то ближе бог нежный, обнимающий и согревающий на руках. А кому-то нужен строгий и справедливый наставник, который учит быть лучше и сильнее. Как бы там ни было, я верю, что он может быть для нас разным в разные периоды жизни. И это нормально. Главное не осуждать другого за неправильное восприятие. Как знать, может быть, и мы когда-нибудь окажемся на его месте.
1: Просто христианское радио. Свободное радио.

0: святые библейские стихи.
1: Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. 1 Коринфянам, 13 глава, 4-5 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.
3: Новая музыка на Свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Андрей Худо?
1: Хотел бы поделиться небольшим откровением, чтобы вдохновить вас, чтобы поддержать вас. Знаете, размышлял об Иове и его истории, и думал о том, с какой несправедливостью он столкнулся. И большая несправедливость заключалась в том, что сам Господь позволил произойти всем этим вещам в его жизни. И, возможно, сегодня ты проходишь какие-то трудности, ты проходишь какие-то обстоятельства, и ты не понимаешь, как это пришло в мою жизнь. И ты задаешься вопросом, от чего это постигло меня? Драгоценно, я бы хотел вдохновить каждого из вас тем, какой урок из всего этого Иов получил. Иова, 42 глава, 5 стиха мы читаем. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаюсь в прахе и пепле». Самый большой урок, который Иов получил для себя из всей его истории, из всей этой ситуации, он говорит, я отрекаюсь, моя реакция на все это была неправильная. Я посыпал голову свою прахом, я начал впадать в какие-то депрессии, я начал впадать в какие-то различные дискуссии. Это все было неправильно, Господь. И еще что он говорит, теперь я вижу тебя. Драгоценный, я бы хотел вдохновить каждого из вас. Начинайте выстраивать отношения с Богом там, где вы есть. Будь то пустыня, будь то какие-то трудности, будь то какие-либо печали. Бог хочет говорить с вами лично, потому что Бог пришел к Иову посреди всех этих испытаний и начал с ним диалог. И после всего этого его мировоззрение, его отношения с Богом, они кардинально изменились. И что больше всего меня вдохновляет во всей этой истории Иова, тем, что 42 глава, она заканчивается следующими стихами, 16 стих. «После того Иов жил». Драгоценный, что бы ни происходило сегодня в вашей жизни, ты будешь жить и будешь жить с Господом. Будьте благословенны. Мир вам.
2: Свободное радио.

Привет, друзья! С вами Катя. Мать Тереза как-то сказала: «Доброта — это язык, который понимают все. Даже слепой может видеть ее, а глухой — услышать». Наверное, это потому, что таким языком говорит Бог, используя каждого из нас. В милосердии любовь к Богу оказывается неразрывно связанной с любовью к ближнему. Как писал святитель Игнатий Брянчанинов, Бог отражается в жизни человека. Так изображает себя солнце в чистой дождевой капле. Воздавай почтение ближнему как образу Божию,

0: не различая возраста, пола и сословия, и постепенно начнет являться в сердце твоем святая любовь.
1: Всем привет! Это Андрей Бережной, и вы слушаете «Свободное радио».

Наталья Мелешко. «Вот только б в христианство не играться, а искренне тебя, Христос, любить и всей душой делами доверяться, лукавство пред тобой не утаить. Вот только б не погрязнуть в ритуалах, в традициях, во мнениях чужих, живую веру бы иметь хоть в малом, общение с Богом у высот иных. Вот только бы не понарошку верить, не внешне Господу служить и петь, и неземною славой жизнь лишь мерить, и равнодушно грех в себе терпеть. Вот только б в христианство не играться, но сердцем всем тебя, Господь, искать, твоею жизнью, духом исполняться, тебя светить в душе и прославлять. Вот только бы твою исполнить волю, свое предназначение понять и в мире быть твоею горстью соли и светом, Господи, твоим сиять. Вот только бы полностью тебе отдаться, себя отвергнув за тобой пойти, не лицемерить бы, не притворяться, но жизнь свою в тебе лишь обрести.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: 25 мая 996 года в Киеве была освящена первая на Руси каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, знаменитая Десятинная церковь. Десятинной церковь прозвали потому, что на ее содержание шла десятина княжеских доходов. Святой князь Владимир при закладке краеугольного камня в присутствии митрополита Леонтия, епископов греческих и русских, бояр и бесчисленного народа изрек: «Даю церкви сей Святой Богородицы от имения моего и от град моих десятую часть». В летописях сообщалось, что десятинную церковь украшали иконы, кресты и драгоценные сосуды из Херсонеса Таврического – Корсуни. В украшении интерьера обильно использовался мрамор, за что современники также называли храм мраморным. Первым настоятелем церкви был один из так называемых «корсунских попов» – Анастас Корсунянин, которому, согласно летописи, в 996 году князь Владимир поручил сбор церковной десятины. В 1240 году орды хана Батыя, взяв Киев, разрушили и Десятинную церковь, последний оплот киевлян. По преданию, Десятинная церковь рухнула под тяжестью забравшихся на ее своды местных жителей, пытавшихся спастись от монголов. Первые раскопки руин Десятинной церкви были проведены в 1635 году по инициативе митрополита Петра Могилы. Тогда при раскопках были обнаружены саркофаги князя Владимира и его супруги Анны. В своем завещании Петр Могила оставил 1000 золотых на восстановление Десятинной церкви. В XIX веке на месте Десятинной церкви возвели Величественный собор, который, правда, никак не напоминал первоначальный вид храма. При советской власти в 1928 году этот храм был снесен, а в 1936 его остатки окончательно разобрали на кирпичи. Международная комиссия ЮНЕСКО выступила против планов строительства нового храма на фундаменте Десятинной церкви, и в настоящее время ее фундамент открыт для просмотра всем желающим. 25 мая 996 года в Киеве была освящена первая на Руси каменная церковь – знаменитая Десятинная церковь.